0: сжал зубы и сказал: «У батяньки большущее ружье, и он всех буржуев поубивает». Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе: «Руки у него короткие. Папочка не даст ему святого благословения, а без святости он ничего не сделает». Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку в грудь и крикнул: «А ты не дюжи со своим батянькой! Он у моего отца товары забирал, как поднялась революция. И отец сказал: ну, нечто не перевернется власть, а то Фомку пастуха первого убью». Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой: «Бейте его, ребята, что смотреть? Бей комунячьего сына на холенок! Звездани его, Прошка!» Прошка взмахнул прутом и ударил Мишку по плечу. Витька Попович подставил ногу, и Мишка навзничь грузно шлепнулся на песок. Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тоненько визжала и ногтями царапала Мишкину шею. Кто-то ногою больно ударил его в живот. Мишка, стряхнув с себя Прошку, вскочил и, виляя по песку, как заяц от гончих, пустился домой. Вслед ему засвистали, бросили камень, но догонять не побежали. Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой окунулся в зеленую колючую заросль конопли. Присел на влажную и пахучую землю, вытер с расцарапанной шеи кровь и заплакал. Сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть Мишке в глаза, сушило на щеках слезы и ласково, как маманька, целовала его в рыжую вихрастую маковку. Сидел долго, пока не высохли глаза. Потом встал и тихонько побрел во двор. Под навесом отец смазывает дегтем колесо повозки. Шапка у нее съехала на затылок, ленты висят, а синяя рубаха на груди в белых полосах. Подошел Мишка боком и стал возле повозки. Долго молчал. Осмелившись, тронул батянькину руку и спросил шепотом: «Батя, ты на войне что делал?» Отец улыбнулся в рыжие усы, сказал: «Воевал, сыночек». «А ребята? Ребята гутарят, что ты там только в шею убивал». Слезы вновь перехватили Мишки на горло. Отец засмеялся и подхватил Мишку на руки. «Брешут они, мой родный. Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит. Вот на нем-то я и плавал, а потом пошел воевать».
1: «С кем ты воевал?»
0: «С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал, вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песня поется». Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая ногой, запел потихоньку: «Ой, Михаил, Михаля, Михалятка ты моя, не ходи ты на войну, нехай батька иде. Батька старенький, на свете нажився, а ты молоденький, та еще не женився». Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и засмеялся от того, что у отца рыжие усы затопорщились над губой, как сибирьки, из каких маманя веники вяжет, а под усами смешно шлепают губы, и рот раскрыт круглой черной дыркой. «Ты мне сейчас не мешай, Минька», — сказал отец. «Я повозку буду чинить. А вечером спать ляжешь, и я тебе про войну все расскажу».

Все, кто близко знал Владимира Ильича Ленина, отмечают его необыкновенное умение говорить с людьми, потребность видеть новых людей. Всегда и везде, при первой возможности встречаться с новым человеком, практически этому правилу он старался следовать всю жизнь. Даже на берегу Бискайи или в польских Карпатах, где встреча с новым человеком, с местными крестьянами была нелегка, все равно он не отказывался и не отступал от своего правила, прочно вошедшего в привычку, ставшего характерной, ленинской нормой поведения. Для него каждая такая беседа была тем более необходима, что позволяла проникнуть в глубинные процессы жизни. Он видел и узнавал те ее затененные, скрытые грани, о которых не могло дать ясного представления ничто иное. Впрочем, живая беседа обладала и другим драгоценным свойством. В ходе общения с людьми Владимир Ильич выверял действенность многих своих идей, положений, выводов, с которыми обращался к гораздо более широкой аудитории в своих статьях и книгах. Действенность в ленинском понимании означает в данном случае способность влиять на мысли, чувства, сознание человека. Очень поучительно исследовать и то, как Владимир Ильич разговаривал с людьми, как слушал, как убеждал, как спорил. Не менее важно присмотреться и к тому, как Ленин говорил с иностранцами, с теми, кто приезжал к нам из-за рубежа. А таких ближних и дальних заморских гостей перебывало у него в первые годы Великой Октябрьской революции очень много. Люди разные по общественному положению, образованию, классовой принадлежности. Рабочие, интеллигенты, представители так называемого делового мира, предприниматели, акционеры, коммерсанты и государственные деятели, послы, политики. Эрудиция, память, способность к строго логическому мышлению – всем известные качества Владимира Ильича. Но он обладал еще и тем редким сокровенным даром, в обиходе именуемым истинной человечностью, что привлекало, притягивало к Ленину совершенно различных людей. Если наша партия есть содружество единомышленников, а единомыслие – общность взглядов, насколько же важна способность коммуниста убеждать? Ленин показывает, как это надо делать. Для него школой убеждения была вся история большевистской партии. Больше 40 лет назад в Москве на Чистых прудах я беседовал с Надеждой Константиновной Крупской. Помню то сентябрьское утро, сухое и солнечное. Из окон дома, где проходила беседа, было видно непросторное зеркало пруда, уже устланное опавшими листьями. Ничто не могло заменить Ильичу живого общения с людьми. Он полагал, что новый человек прибавляет его опыту и знаниям нечто новое, истинно насущное, сказала Надежда Константиновна и разгладила бледной ладонью седины. Они казались ярко-белыми в сочетании с темным платьем, в которое была одета Крупская. А когда мы спускались по лестнице, она добавила: каждая новая встреча была для Ильича встречей с жизнью, с ее сегодняшним днем. Так было в дни октября в Смольном, так было позже в Кремле. Мне пришли на память слова Надежды Константиновны, когда много лет спустя я впервые побывал в кремлевском доме, где жил и работал Ленин. Я прохожу Троицкие ворота и поднимаюсь в Кремль. Вот этой дорогой, мощеной плоским камнем, медленно поворачивающей налево, шли к Ленину посланцы трудовой России, ее ходатаи и ходаки. Едва поднялся на третий этаж здания и окинул взглядом небольшую, знакомую по множеству фотографий комнату, письменный стол с пером на литой подставке, кафельная стена, катка с пальмой, кресла, обтянутые кожей,
произошло необычное. Я как бы увидел собеседников Ленина. Быть может, к этой карте России, висящей в простенке между двух окон, Глеб Максимилианович Крыжановский обращался каждый раз, когда рассказывал Ленину о первых набросках плана Гоэл-Ро. А вот за этот просторный стол, покрытый зеленой скатертью, Ленин усаживал крестьян-ходоков, когда они приходили к нему со своими нуждами. Владимир Ильич брал стул и располагался рядом с крестьянами. Он хотел видеть их лица. Все официальные приемы, в том числе и дипломатические, происходили в этом же кабинете. Первый немецкий посол граф Мирбах, прибывший в Москву весной 18 года, был принят Лениным в этом кабинете. Здесь им был принят и глава дипломатической миссии союзников Вильям Буллит, как и многие деловые люди зарубежного мира. Посреди стола стоит статуэтка. Ее подарил Ленину американский бизнесмен Арманд Хаммер, один из первых дельцов западного мира, рискнувших установить деловые отношения с революционной Россией. Небезынтересная деталь. В конце 60-х годов Хаммер был в Москве с большой группой бизнесменов, посетил кабинет Ленина и рассказал своим коллегам историю этой своеобразной реликвии. А вот в том кожаном кресле, стоящим от письменного стола слева, Владимир Ильич привык видеть своих гостей, беседа с которыми велась как бы неофициально. Именно здесь сидел Герберт Уэллс. Фотография сохранила нам образ вождя революционной России, беседующего со знаменитым английским писателем. В незабываемом 18-м, когда на Республику Советов двинулись объединенные силы мировой контрреволюции, кабинет Ленина превратился в военный штаб. Рядом с кабинетом аппаратная, откуда Владимир Ильич связывался с фронтом. Как свидетельствуют те, кто наблюдал Ленина в эти дни, в аппаратной висела грифельная доска. На ней мелом, часто рукой Владимира Ильича, наносились штабы соединений, с которыми он хотел говорить. Квартира Владимира Ильича рядом. Комната служила ему спальней и кабинетом. Письменный стол у окна. Книжный шкаф, кровать, засланная клетчатым пледом. Этот плед подарила ему мать во время их последней встречи в 1910 году в Стокгольме. Беседа, начавшаяся в служебном кабинете, нередко продолжалась на квартире. У Владимира Ильича бывали здесь Крыжановский и Горький, чешский коммунист Шмераль и немецкая коммунистка Цеткин. Я застала жену и сестру Ленина за ужином, к которому я тотчас же была приглашена самым сердечным образом. Он состоял из чая, черного хлеба, масла, сыра, вспоминала Клара Цеткин. Она не забыла упомянуть и о том, что у гостеприимных хозяев в связи с ее приходом нашлась небольшая банка с вареньем. А между кабинетом и квартирой библиотека Владимира Ильича, собранная им от книги к книге и отразившая и круг интересов Ленина, и силу его интеллекта, и многообразие его жизненного опыта. Многие тысячи книг на разных языках и почти тысячи с пометками Владимира Ильича. Редкая коллекция книг с дарственными надписями, некоторые из них уникальные. Ленину, который один среди государственных деятелей Европы, обладает дарованиями, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту. От Бернарда Шоу. 16 июня 1921 года. Я пытаюсь окинуть мысленным взором эту громаду книг, думаю об интеллектуальной мощи человека, собравшего их, и вспоминаю слова Надежды Константиновны, сказанные мне в тот памятный день в доме на Чистых прудах. Он полагал, что новый человек прибавляет его опыту и знаниям нечто новое
истинно насущное. Ничто так не обогащает тебя, как встреча с новым человеком. Это мысль Ленина. Разумеется, не столько Владимир Ильич выбирал себе собеседников, сколько выбирала их ему жизнь. Больше того, когда им оказывался человек, стоящий на противоположном полюсе, Владимир Ильич был готов к такому единоборству. Нелегко победить предубеждение такого собеседника. Ленину это удавалось. Этой встречи я ждал с большим интересом и был заранее предубежден против него. Но он оказался совсем не похожим на того человека, которого я предполагал увидеть, писал Уэллс. Среди собеседников Ленина были люди своеобразные. Он должен был считаться и с этим. Весьма набожным человеком был Робинс. В большом кармане его полковничьего френча всегда лежала Библия. Знал ее едва ли не наизусть, однако предпочитал извлечь из кармана и, отыскав нужную строку, слово в слово прочесть, ему казалось, что это делает цитату убедительней. Когда другой американец, Стефенс, впервые был у Ленина, он приехал в Россию весной 1919 года в составе миссии Буллита, он все еще находился в плену идеи, несостоятельность которой успела доказать жизнь. Достаточно победить американскую коррупцию, и будет побеждено главное зло Америки. В беседе, которая была у американца с Лениным, речь шла и об этом. Казалось бы, для Владимира Ильича набожность Робинса, реформизм Стефенса могли выглядеть пережитками, достаточно наивными, чтобы принимать их всерьез. Однако в том, как относился Владимир Ильич ко всему этому, не было и тени иронии. Какой бы ни была мысль оппонента, она была его верой, а вера требовала уважения. Уважение было первой заповедью убеждения. Он любил в беседе полемический огонь. Спор темпераментный, нередко упорный, отличал многие беседы Владимира Ильича. Мне казалось, что для постижения его характера было бы благодарно проникнуть именно в такую беседу. Воровский отмечал, что у Ленина был теоретический ум, теоретическое мышление. Вот и здесь спор вела мысль Ленина, революционера и марксиста-ученого. Предметом спора нередко были вопросы животрепещущие. Как далеко простирается право революции карать своих врагов? Вот вопрос, который хотел выяснить в беседе с Лениным Стефенс. Была весна 1919 года, и враги революции атаковали новую Россию, грубо извращая правду. Видно, был введен в заблуждение и Стефенс. Его ссылку на мнение делегатов Версальской конференции о красном терроре можно было понять как осуждение политики Советской России западной общественностью. Ленин пошел в наступление. Хотите ли вы сказать, что те самые люди, которые только что убили в бесполезной войне 17 миллионов человек, теперь озабочены судьбой тысяч, убитых во время революции во имя осознанной цели, ради того, чтобы покончить с необходимостью войны? Спросил Владимир Ильич с той твердостью, которая не оставляла места недомолвкам. Изящной недомолвке Ленин предпочитал открытый бой. У Владимира Ильича был план, применительно к каждому из этих людей. Был замысел. И главное в этом замысле – отколоть человека от того мира, завоевать его сознание. Прозорливость, такт, терпение и принципиальность были сподвижниками Ленина в этой борьбе за человека. Я сказал «терпение и принципиальность». Владимир Ильич не боялся острого разговора. Мне бесконечно интересно, как он беседовал с людьми, представляющими противную точку зрения, как он вызывал их на спор и что было предметом спора, по каким путям шла ленинская мысль и какова была система его доводов и контрдоводов. Мы ведь знаем, что его встречи с Уэллсом, Стефенсом, Робинсом были отнюдь не мирными.
Знаем, что в этом единоборстве мысли не Ленин воспринял взгляд Робинса, а Робинс принял точку зрения Ленина. Как это произошло? Наверное, значение имела личность Ленина, его способность говорить с людьми, его талант убеждать. Да и, разумеется, в первую очередь, сама суть его мировоззрения. Однако, как развивался спор, если говорить о системе доводов, которыми оперировали Ленин и его оппонент? Собственно, происходило единоборство между одним и другим миром. Единоборство бескомпромиссное. Характер Ленина в этом единоборстве. Как показать его? Показать Ленина и не умолить силы мысли Уэллса или Стефенса, не ослабить их упорство в стремлении отстоять свою правду, не обескровить страсти и живого чувства. Пусть Уэллс будет Уэллсом, а Стефенс Стефенсом, тем убедительнее победа Ленина. А ведь Ленин, между прочим, брал верх, и это свидетельствует Уэллс со Стефенсом. Победил Ленин, мыслитель, философ и человек. Именно человек. Новый человек для Владимира Ильича был не только источником информации во всех отношениях первичной, а, следовательно, обладающей достоинствами, каких подчас не имела иная информация, он был прямым и точным представителем времени. Но и это не все. Ему важен был сам собеседник, нынешний, и еще важнее – потенциальный его сподвижник. Мне казалось благодарным прочертить своеобразную линию отношений Владимира Ильича с его американскими собеседниками, например, с такими, как Рид, Хейвуд, Майнер, Робинс, Вильямс. Не случайно я назвал эти имена. С каждым из них Ленин встречался много раз, и эти встречи дают возможность обозначить подобную линию с достаточной точностью. Присмотритесь пристальнее, как эта линия развивалась, и вы убедитесь. В самих встречах, как видел их Ленин, была известная последовательность, план. Владимир Ильич стремился всемерно приблизить этих людей к нам и шел к этой цели с неодолимой логичностью. Всемерно приблизить, а значит, в одном случае сделать единомышленниками, в другом – друзьями, в третьем – людьми лояльными. Ленин понимал, что многие из этих людей пришли к пониманию нашей страны как очевидцы народной революции, происшедшей в России. Эмоциональное начало могло быть подчас сильнее того, что идет от сознания. Поэтому в беседах Ленина часто присутствовало нечто такое, что было первосутью теории, азбукой марксизма. Разумеется, возможности беседы были не беспредельны. Именно этим объясняется в высшей степени любопытная мысль, которой поделился Владимир Ильич однажды с американскими друзьями и о которой рассказал Вильямс в своей последней книге. Оказывается, у Владимира Ильича была идея маленькой академии для зарубежных друзей. Очевидно, эта идея возникла у него в процессе бесед и беседами была подсказана. Ленин и здесь не желал останавливаться на полпути. Как отмечает Вильямс, Владимир Ильич не хотел передоверять этого дела другим и намеревался преподавать в этой академии сам. Может быть, этот эпизод, рассказанный Вильямсом, подтверждает верность предположения, высказанного выше. У Владимира Ильича был свой план бесед с зарубежными друзьями. Говорят, что уже в самом факте в какой-то мере заключен и вывод, который из этого факта следует. Если это верно, то в данном случае самым логичным выводом будет такой: благодарно воспринять великое умение Ленина убеждать. Альберт Рис Вильямс не раз говорил: Ленин умел ободрить человека, даже больше,
сделать его счастливым. На митинге в Михайловском манеже, когда Вильямс хотел говорить по-русски и, сказав три слова, почувствовал, что летит в тартарары, на помощь пришел стоящий рядом Ленин, заметив: «Говорить по-английски, я буду переводить». И вызволил едва ли не из беды. «Шутка ли, тебя переводил Ленин? Разве не счастье?» А несколькими днями позже, встретив Вильямса на открытии учредительного собрания, Владимир Ильич окликнул его: «Как идет изучение русского?» А потом подозвал к себе и принялся растолковывать, как одолеть русский. Многие, кто были там, следили за беседой большевистского лидера с американским корреспондентом, полагая, что речь идет по меньшей мере о судьбах мировой революции. А разговор шел всего лишь о русских глаголах. Именно о глаголах. Но разве это не счастье, когда сам Ленин становится твоим учителем русского языка? Вспоминал Альберт Вильямс. Да, Ленин обладал этой способностью ободрить человека, проявить к нему заботливое внимание, сделать человека счастливым. Говорят, писатель, работая над книгой, мысленно адресует ее одному человеку. Это очень похоже на правду. Ведь работа над книгой, в сущности, мысленный разговор. А раз так, то перед тобой должен быть человек, если не перед тобой, то перед твоим мысленным взором. Ему ты поверяешь свои думы, к нему взываешь, с ним споришь, его стараешься убедить. Ему, в конце концов, смотришь в глаза. Открытый взор в беседе – это очень важно. Та книга, которую написал Альберт Рис Вильямс, была, по сути, книгой о русской революции. Она так и называлась – «Сквозь русскую революцию». Это была книга очевидца, а вместе с этим и друга, товарища по оружию. В более чем страдный февраль 1918 года, когда немцы подходили к Пскову, угрожая Питеру, Вильямс оказался среди тех, кто верил в непоколебимость молодой советской России, в конечную ее победу. Об этом писал сам Вильямс. Он же и объяснил, почему у него возникла и укрепилась такая вера. Нет, не только потому, что волею судеб он много раз говорил с Лениным именно о том, что позднее стало содержанием книги, но и потому, что именно Владимир Ильич олицетворял для американца то значительное, что было сутью русской революции, а, следовательно, и книг американца. Вильямс мысленно адресовал свою работу Ленину. Да, если был человек, к которому обращался Вильямс, работая над книгой, то этот человек – Ленин. В США вышла книга Джерома Дэвиса «Мировые лидеры, которых я знал». Сама плеяда мировых лидеров, с которыми так или иначе свела судьба Джерома Дэвиса, была колоритна. Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди. В книге есть и портрет Ленина. Не скажу, чтобы глава, посвященная Ленину, содержала нечто такое, что явилось бы для нас откровением. Однако в воспоминаниях американца есть подробности ценные. Для меня они интересны, тем более, что дополняют образ Владимира Ильича Ленина. В первый раз я увидел Владимира Ильича Ленина, когда он приехал в Петроград в апреле 1917 года. Сгорая от нетерпения, я пришел на Финляндский вокзал, чтобы наблюдать демонстрацию. Хотя площадь была велика, близлежащие улицы были забиты народом. Выйдя из вокзала, Ленин поднялся на броневик и начал свое выступление с того, что поздравил рабочих, освободивших Россию от царизма. Он закончил его призывом: «Да здравствует социалистическая революция!» Меня глубоко поразил облик Ленина. Он выглядел молодым, энергичным. Чувствовалось, что абсолютно искренен в стремлении помочь массам. Сегодня Ленин – это целый мир, огромный и богатый. Если на карте этого мира осветить только одну точку, Ленин разговаривает с иностранцами, картину, очевидцами которой мы станем, нелегко объять. Разумеется, в своих беседах с людьми, приехавшими из-за рубежа,
Ленин был и доброжелателен, и радушно терпим. Но главное в ином. Ленин был непримирим, когда речь шла о принципах. Он был непримирим железной ленинской непримиримостью, не боящийся сказать другу «нет», если он заблуждался. Приведу еще одно суждение, очень меткое и справедливое. Оно принадлежит выдающемуся английскому революционному деятелю Уильяму Галлахеру. «Я два раза был у Ленина дома и имел с ним частную беседу. Меня больше всего поразило в нем то, что, пока я был с ним, я не имел ни одной мысли о Ленине. Я мог думать только о том, о чем он думал, а он все время думал о мировой революции». Ленинское умение убеждать людей, обращать их в свою веру, привлекать на сторону революции и увлекать борьбой за ее великое и правое дело, живет в нашей партии. В этом ее победоносная сила и неодолимое могущество.

Сегодня мы начинаем передавать рассказ Ивана Шмелева «Куликово поле». Читает артист Александр Липов. Запись из фондов радио.

Скоро 7 лет, как выбрался я оттуда. И верю крепко, что страшное наше испытание кончится благодатно и не в долге. Не в долге, конечно, относительно. Случившееся с нами исторического порядка, а историческое меряется особой мерой. В надеждах на благодатную развязку укрепляет меня личный духовный опыт, хотя это опыт маловера. Да я щупать! И Христос снизошел к Фоме. Да, я Фома. И не прикрываюсь. Моги вместите, но большинство не может. И ему подается помощь. Я получил ее. Живя там, я искал знамений и откровений. И когда жизнь наталкивала на них, ощупывал, производил как бы следствие. Я судебный следователь по особо важным делам, был когда-то. В таинственной области знамений и откровений предмет расследования, как и в привычно земном, человеческая душа. И следственные приемы те же, с поправкой на некое неизвестное. А в уголовных делах все известно. Не раз в практике следователя чувствовал я таинственное влияние темной силы, видел порабощенных ею, и что редко духовное торжество преодоления. Знамения там были, несомненно. Одно из них изумительное. По красоте духовной и историчности произошло на моих глазах, и я с сцеплением событий был вовлечен в него. На вот, вложи персты. Страдания народа невольно дополняли знаменные явления. Это психологически понятно, но зерно истины неоспоримо. Как же не дополнять, не хвататься за попираемую правду, расстаться с верой в нее православный народ не может почти физически, чувствуя в ней незаменимую основу жизни, как свет и воздух. Он призывал ее, он взывал, и ему подавались знаки.

народ, говорю. Православный русский народ. Почему выделяют его из всех народов? Не я. История. От нее не только не отрекся Пушкин, напротив, заявил, что предпочитает ее всякой другой истории. Умнейший в России человек, сказал о нем Николай I. А на днях читал я письмо другого умнейшего, глубокого русского мыслителя, национального зиждителя душ, своего рода мой коллега, исследователь по особо важным делам. Вы читали его книги, помните его о борьбе со злом, удар по непротивлению Толстого. В этом письме он пишет: «Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такой мощью духовного, как наш. Не смеет никто судить временно павшего под крестом мученика. Зато выстрадали себе дар незримо возрождаться в зримом умирании. Да славится в нас воскресение Христово!»

Эти слова я связал бы с известными словами о народе Достоевского, с выводом из теории Ключевского. Помните про исключительные свойства нашего народа быстро оправляться от государственных потрясений и крепнуть послевоенных поражений? Связал бы и триптих русской духовной мощи. Я расскажу вам не из истории, а из моих документов следствия. Ими сам же себя и опрокинул. Мои сомнения. Народу подавались знаки. Обновление куполов, икон. И разумного объяснения сему ни безбожники, ни научного толка люди никак не могли придумать. Это вне опыта. В России живут сказания, и ценнейшая в них неутолимая жажда правды и нетленная красота души. Вот эта неутолимая жажда правды и есть свидетельство исключительной духовной мощи. Где? В целом мире найдете вы такую жажду правды? В этом портфеле имеются вещественные доказательства, могу предъявить. Как маловер, я применил к явлению, о чем расскажу сейчас, прием судебного следствия. Много лет был я следователем в провинции, ждал назначения в Москву, так сказать, качественность моя была оценена. Знаю, людские свойства и психозы толпы мне хорошо известны. В моем случае толпы нет. Круг показания тесный. Главные лица нашего с вами толка. А из народа только один участник. И его показания ничего сверхъестественного не заключают. Что особенно знаменательно в явлении, это духовно-историческое звено из великой цепи родных событий, из далей к ныне. Свет из священных недр, коснувшийся нашей тьмы. Первое действие на Куликовом поле.

0: Куликово поле. Кто же о нем не слышал? Великий князь московский Дмитрий Иванович разбил Мамая, смертельно шатнул орду, потряс давившие иго тьмы. А многие ли знают, где это Куликово поле? Где-то в верховьях Дона. Немногие уточнят. В Тульской губернии, кажется. Да, на стыке ее с Рязанской, от Москвы 300 с небольшим верст, неподалеку от станции Остапова, где трагически умирал Толстой, в Тургеневских местах, знаемых по запискам охотника. А кто удосужился побывать, ощупать, где по урочище между верховьями Дона и Непрядвой совершилось великое событие? Из тысячи не наберется и десятка, не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кое-что скажут.
1: Воистину, ленивы мы и нелюбопытны.
0: Я сам, прожив 5 лет в Богоявленске, по той же Рязанско-Уральской линии, в 117 верстах от станции Куликово поле, мотаясь по уездам, так и не удосужился побывать. Воздухом давним подышать, к священной земле припасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши, под кустиком полежать, подумать. Как я корю себя из этого прекрасного далека, что мало знал я свою родину, не изъездил, не исходил. Не знаю ни Сибири, ни Урала, ни заволжских лесов, ни Светлояра, ни Ростова Великого не видал, красного звона не слыхал, единственного на всю Россию. Именитый ростовец, купец Титов, рассказывали мне, сберег непомнящим этот аккорд небесный, подобрал с колокольными мастерами-звонарями для местного музея. Жив ли еще аккорд? Не побывал и на Бородинском поле, в Печорах, Изборске, на Белоозере, не знаю Киева, Пскова, Новгорода Великого, ни села Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверями, райскими птицами, цветами собора XI века во Владимире на Клязьме, ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописи не видали в глаза, даже родной истории не знаем. Путно! Ивана непомнящие какие-то.
1: Сами ведь иссушали свои корни, пока нас не качнули. И как качнули. Знали избитую дорожку по Волге, на Минерашке, в Крым. И, разумеется, за границу. Чужие соборы шли, все галереи стоптали, а икону свою открыли перед самым провалом в ад. Проснешься ночью, станешь перебирать всякие запахи, вспомянешь и защемит, защемит. Да как же ты север-то проглядел, погосты, деревянную красоту, поющую церквушки наши. А видел ли российские каналы, великие водные системы? Молился ли в часовенке болотной, откуда родится Волга? А что же в подвал-то не спустился, не поклонился священной тени умученного патриарха Гермогена? А как же? Не спорьте и не оправдывайтесь. Это кричит во мне. Но если кричит, правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово поле. Попал я туда случайно. Нет, не видел, а чуть коснулся. Явлением мне предстало. Было это в 1926 году. Я тогда ютился с дочерью в Туле под чужим именем. Меня искали, как кровопийцу народного. И вот один мукомол-мужик, кулак, понятно, из Староюрьева под Богоявленском как-то нашел меня. Когда-то был мой подследственный, попавший в трагическую петлю. Долго рассказывать. Словом, я его спас от возможной каторги. Обвинялся он в отравлении жены. Он убрался со старого гнезда, тоже, понятно, кровопийца, и проживал при станции Волова по дороге на Тулу. Как-то прознал, где я. Написал приятелю Тулику: «Доставь спасителю моему». Я получил записочку: «По случаю голодаете, прибудьте экстренно, оборудуем». Эта записочка была для меня блеснувшим во мраке светом и, как увидите, привела к первоисточнику явления. Приехал я в Волово. Крайней нужды не испытывал и поехал, чтоб думалось, сбросить владевшее мною оцепенение безысходности. Ну, пожалуй, из признательности к моему должнику, тронувшему меня во всеобщей ожесточенности. Приехал в замызганной поддевке мещанином. Было в конце апреля, только березки опушились. Там-то и повстречал участника действия первого. Василия Сухова. Он ютился с внучатами у того кровопийцы мукомола, кума или свояка. Пришлось бросить службу в имении, отобранном под совхоз, где прожил всю жизнь, был очень слаб, кашлял, после и помер вскоре. От него-то и слышал я о начале явления. Не побывай я тогда в Волове, так бы и кануло явление для меня. Думаю теперь, как бы указано было мне поехать. И не только, чтобы сделать меня участником явления, исследователем его и оповестителем, но и самому перемениться. Как не задуматься?

Случилось это в 25-м году по осени. Василий Сухов, все его называли Васей, хоть был он уже седой, благообразный и положительный, только в светлых его глазах светилось открыто детское, служил лесным объездчиком у купцов, купивших имение у родовитых дворян Охлябышевых. По соседству с этим имением лежало княжье, осколок обширной когда-то вотчины, принадлежавший барину Средневу, родственнику Охлябышевых и, как потом я узнал, потомку одного из дружинников Дмитрия Донского. Дружинник этот бился на Куликовом поле и сложил голову. Барин Среднев променял свое княжье тем же купцам на усадьбу в Туле с большим яблонным садом. Отметьте это о Средневе, речь о нем впереди. Лесное имение купцов расположено в Данковском уезде и прихватывало кусок Тульской губернии вблизи Куликова поля. А княжье, по каким-то приметам,

сиротам. Смотался, прозяб. Был исход октября, промозглая погода, дождь ледяной с крупой, захвативший еще в лесах. Сухов помнил, что было это в родительскую субботу, в Димитриевскую, в канун Димитрия Солунского. Потому помнил, что в тех местах эту Димитриевскую субботу особо почитают, как поминки. И дочь звала Сухова пирожка отведать с кашей. Давно забыли. И внучка пирожка вез. Как известно, Димитриевская суббота установлена в поминовении убиенных на Куликовом поле и вообще усопших, и потому называется еще родительская. Продрог Сухов в полушубке своем истертом, гонит коня, до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый. Сухов берег его, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит горячей рысью, и вот Куликово поле. В точности неизвестно, где границы давнего Куликова поля, но в народе хранятся какие-то приметы. Старики указывают даже, где князь Владимир Серпуховской свежий отряд берег, дожидался нетерпеливо часа ударить Мамая в тыл, когда тот погнал русскую рать к реке. Помните у Карамзина? «Мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня». Помните, как преподобный Сергий, тогда игумен обители живоначальные Троицы, благословил великого князя на ратный подвиг и втайне предрек ему: «Ты одолеешь». Дух его был на Куликовом поле, а отражение битвы, видимо, ему было за 400 слишком верст в обители. Духовная телевизия. По каким-то своим приметам Сухов определял, что было это на самом Куликовом поле. Голые поля, размытые дороги, полны воды, какие-то буйраки, рытвины, гонит. Ни о чем, понятно, не думает. Какие ж тут мамаи, крупу бы не раструсить, за пазуху засунул. Трах! Чуть из седла не вылетел. Конь вдруг остановился, уперся и захрапел. Что такое? К вечеру было, небо совсем захмурилось, ледяной дождь сечет. Огладил Сухов коня, отпрукал. Нет, пятится и храпит. Глянул через коня, видит полная воды колдобина. Прыгают пузыри по ней. Чего боится, подумал Сухов, вся дорога в таких колдобинах, это побольше только. Пригляделся. Что-то будто в воде мерцает. Подкова, что ли? Бывает, к счастью. Не хотелось с коня слезать. Какое теперь счастье? Пробует завернуть коня. Волю ему дает. Не с места. Уши насторожил, храпит. Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы маленько обошелся. Никак. Не по себе стало Сухову. Подумалось, может, змею чует. Да откуда гадюки быть, с мученика автонома ушли под хворост? Слез Сухов с коня, поводья не выпускает, нагнулся к воде, пошарил, где мерцало, и вытащил медный крест. И стало повеселее на душе. Святой крест — добрый знак. Перекрестился на крест, поводья выпустил, а конь не шелохнется, как ласковый. Смотрит Сухов на крест. Видать, старинный, зеленью чернотой скипелось. Светлой царапиной мерцает, кто-то, должно, подковой оцарапал. В этом месте постоянной дороги не было, пробивали в распутицу. Кто где вздумал, грунтовая под лесом шла. Помолился Сухов на крест, обтер бережно рукавом. Видит, литой, давнишний. А в этом он понимал немножко. Из прежних купцов-хозяев один подбирал разную старину историю, а тут самая эта история, Куликово поле. Ходил с рабочими поковать на счастье, какую-нибудь диковинку и найдет. Бусину, кусок кольчуги серебряной, золотой раз перстень с голубым камешком откопали, а раз круглую бляху нашли татарскую, месяц на ней смеется. С той поры, как битва была с татарами, более 500 лет сошло –

Сухов подумал, и крест этот, может, от той поры. Земля целина выбили, вот проезжие в распутицу. Стал крест разглядывать. По мини четверти с ушком, наперстный. Накось, ясный рубец. И погнуто в этом месте. Секануло, может, татарской саблей. Вспомнил купца-хозяина. Порадовался б такой находке. Да нет его. И тут в мысли ему пришло барину переслать бы. Редкости тоже собиралась, с барышней копал. Она и образа пишет. Какая бы им радость. А это он про барина из Княжьего, который усадьбу в Туле у купцов выменял и звал к себе Сухова смотреть за садом. Барин Сухову нравился, и в самую революцию собрался было Сухову уйти к нему, стало в деревне неспокойно, пошли порубки, а барин из Тулы выехал, бросил свою усадьбу и отъехал в Сергиев посад, там потише. А теперь везде одинаково. Лавру прикончили, монахов разогнали, а мощи преподобного, Господи, в музей поставили, под стекло глумиться. Смотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько, комом подступило к горлу. И тут, на пустынном поле, в холодном дожде и неуюте, в острой боли, ему представилось, что все погибло, и ни за что. «Обидой прожгло всего», — рассказывал он, — «будто мне сердце прокололо, и стало во мне отчаянность». «Внуки малые, а то, кажется, взял бы, да и...» Опомнился, надо домой спешить. Дождь перестал, смотрит с заката, прочищает багрово там. Про крест подумал, сунув крупу, лучше не потеряется. Полез за пазуху, и что-то мне сердце толкнуло, рассказывал он с радостным лицом, что это как... Затомилось сердце, затрепыхалось. Дышать трудно.

Гляжу, человек подходит, пасашком меряет. Обрадовался душе живой, стою у коня и жду, будто тут человек мне надобен. По виду из духовных. В сермяжной ряске лыковый кузовок у локтя прикрыт дерюшкой, шлычок суконный. Седая бородка окладиком, ликом суховат. Росту хорошего не согбен. Походка легкая, пасашком меряет привычно, смотрит с приятностью. Возликовало сердце, будто самого родного встретил. Снял шапку, поклонился и радостно поприветствовал. «Здравствуйте, батюшка!» Подойти под благословение воздержался, благодатного личину. Да слово помнил тот разговор со старцем, так называл его. Старец ласково возгласил голосом приятным: «Благословен Бог наш всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир течаде». От слов церковных, давно неслышимых, от приятного голоса, от светлого взора старца повеяло на Сухова покоем. Сухов плакал, когда рассказывал про встречу. В рассуждение не вдавался, сказал только, что стало ему приятно, радостно, и так хорошо поговорили. Только смутился, словно когда сказал: «Такой лик священный, как на иконе пишется, в себе сокрытый». Может быть, что и таил в себе, чувствовалось мне так. Удивительно сдержанной, редкой скромности, тонкой душевной обходительности, такие встречаются в народе. Беседа была недолгая, но примечательная. Старец сказал: «Крест Христов обрел, радуйся. Чесо же смущаешься, чадо». Сухов определял, что старец говорил священными словами церковными, как Писание писано, но ему было все понятно. И не показалось странным, почему старец знает, что он нашел крест. Было это в дождливой муте, один на два с конем старца, и виду не было. И нисколько не удивило, что старец и мысли его провидит, как бы переслать крест барину, так и объяснял Сухов. «Пожалел меня словно, что у меня мысли растеряны, не знаю, как бы сберечь мне крест. Сказал-то: чего же смущаешься, чадо?» Сказал Сухов старцу: «Да, батюшка, мысли во мне, как быть, не знаю». И рассказал, будто на духу, как все было, что это, пожалуй, старинный крест выбили из-под земли проезжие, а это место самое Куликово поле. Тут в старинные времена битва была с татарами, может, и крест этот с убиенного православного воина есть словно и отметина, саблей будто посечена по кресту. И вот взяло раздумье, верному бы человеку переслать, сберег чтобы, а ему негде беречь. Время лихое и неверное, и надругаться могут, и самого-то замотают. Пристани верной нет, да прежде у господ жил, потом у купцов, а ни у кого живу, и не знаю». И когда говорил так, старцу тесно стало ему в груди, от жалости к себе и ко всему доброму, что было. Вся погибель наша открылась, и он заплакал. Старец сказал ласково, вразумительно, будто хотел утешить: «Не смущайся, чадо, и не скорби. Милость дает Господь, светлое благовестие, крест Господень, знамение спасения». От этих священных слов стало в груди Сухого просторно, всякую тягость сняло. И он увидел светло кругом, сделалось поле красным, и лужи красные, будто кровь. Понял, что от заката это багровый свет. Спросил старца: «Далече идете, батюшка?»
вотчину свою проведать. Не посмел Сухов спросить, куда. Подумал, что я, доследчик, что ли, непристойно допрашивать, скрытно теперь живут. Сказал только: есть у меня один барин, хороший человек. Ему бы вот переслать, он сберег бы, да далеко отъехал. И здешние они, у самого Куликова поля старое их имение было. В Сергиев Посад отъехал, у Троицы. Там, думалось, потише, да навряд. Старец сказал: мой путь. Отнесу благовестие господину твоему. Обрадовался Сухов, и опять не удивило его, что старец идет туда, будто бы так и надо, сказал старцу: сам Господь вас, батюшка, послал. Только как вы разыщете, где они на посаде проживают? Скрытное, но не время, смутное. Звание их Егорий Андреевич Среднев, а дочку их Олей, Ольга Егорьевна и звать, и образа она пишет. Только и знаю. Знают на посаде, есть там нашего рода. Радостью осияла Сухова, как светом теплом согрела, и он сказал: уж и поклончик от меня, батюшка, им снесите. Скажите, кланяется, мол, им Вася Сухов, который лесной объездчик. Они меня давно знают. А ночевать-то, батюшка, где пристанете? Ночь подходит. Позвал бы я вас к себе, да не у себя я теперь живу. Время лихое, но не обидеть могут. И церковь у нас заколотили. Старец ласково посмотрел на Сухова, весело так, с приятностью, и сказал ласково, как родной: спасите, о Христос, чадо, есть у меня пристанище. Принял старец от Сухова крест, приложился с благоговением и положил в кузовок на мягкое. «Как хорошо ты, батюшка, Господь дал, радостно», — сказал Сухов. «Не хотелось со старцем расставаться, поговорить хотелось. Черные у меня думы были, а теперь веселый я поеду. А еще думалось почтой послать. Улицы не знаю, и доспрашивать еще станут, насмеются. Да где, скажут, взял, да не церковный или утаил от них, законители от нехристи», — сказал старец. «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

и помолился на небо. «Господь с тобою, поезжай, скоро увидимся». И благословил Сухова. Приложился Сухов со слезами к благословившей его деснице. И долго смотрел с коня, пока не укрыли сумерки. Когда Сухов рассказывал, как старец благословил его, плакал. Тайный, видимо, смысл придавал он последнему слову старца «увидимся». Знал, что недолго ему осталось жить, и правда. Рассказывал мне в конце апреля, а в сентябре помер, писали мне. Со встречи не протекло и года. По тону его рассказа, словами он этого не обнаружил, для меня было несомненно, что он верил в посланное ему явление. Скромность и сознание недостоинства своего не позволяли ему свидетельствовать об этом явно. В этом первом действии нет ничего чудесного. Намеки только и совпадения, что можно принять по-разному. Сухов не истолковывал, не пытался ощупывать, а принимал как сущее в себе сокрытое. Так прикровенно определил он священный лик. Вот простота приятия верующей душой. Во втором действии в Сергиевом посаде приятие происходит по-другому. Происходит мучительно, с протестом, как бы с насилием над собой, с ощупыванием. И в итоге, как у Фомы, с надрывом и восторгом. Это психологически понятно. Празднуется победа над злейшим врагом, неверием.

Рассказ Сухова о встрече на Куликовом поле не оставил во мне чувства, что было ему явление, а просто случай, странный по совпадениям, с мистической окраской. Окраску эту приписывал я душевному состоянию рассказчика. Василий Сухов – простой православный человек, душевно чистый, неколебимо верил, что поруганная правда – должна восторжествовать над злом. Иначе для него не было никакого смысла и строя в жизни. Все рушится. Нет, все в нем протестовало инстинктивно. Он не мог не верить, что правда скажется. Он подлинная суть народа. Правда не может рушиться. И так естественно, что случай на Куликовом поле мог ему показаться знамением свыше, знаменем спасения, искрой святого света во тьме кромешной. В таком состоянии душевном мог он и приукрасить явление, и вполне добросовестно. Мне он не говорил, что было ему явление, и сокровенного смысла не раскрывал, а принял благоговейно, детски доверчиво. Вернувшись в Тулу, я никому не рассказывал, что слышал от Сухова в Валове. Впрочем, дочери говорил, и она не отозвалась никак. Но месяца через три, попав в Сергиев посад, я неожиданно столкнулся с другими участниками случая, и мне открылось, что тут не случай, а знамение свыше. И рассказ Сухова наполнился для меня глубоким смыслом. Знамение свыше. Это воспринимается нелегко, так это необычно, особенно здесь, в Европе. Но там, в Сергиевом посаде, в августовский вечер, в той самой комнате, где произошло явление, вдруг озарило мою душу впервые испытанное чувство священного. И я принял знамение с благоговением. Я видел святой восторг и святые слезы чистой и чуткой девушки. Какая может быть в человеке красота? Я как бы читал в открытой душе ее. И вот, захваченный необычайным, стараясь быть только беспристрастным, почти молясь, чтобы дано было мне найти правду, я повел свое следствие. И, неожиданно для себя, разрушил последнее сомнение цеплявшегося за логику Фомы интеллигента. Не передать! Что испытывал я тогда? Это вне наших чувств. Что могу ясно выразить, так это одно, совершенно точное. Я привлечен к раскрытию необычайного. Привлечен высшей волей. А что пережил тогда вмиг неизмеримый, выразить я бессилен. Как передать душевное состояние, когда коснулось сознания моего, что времени не стало? Века сомкнулись, будущего не будет, а все ныне. И это меня не удивляет, это в меня вместилось. Я принял это как самую живую сущность. Жалок земной язык. Можно приблизительно находить слова для выражения этого. Но опалившего душу озарения передать это невозможно.

Жизнь в Туле призрачная, под чужим именем мещанина Подбойкина, под непрестанным страхом, что сейчас и разоблачат, и... Стало невмоготу. Что за мной числилось? Вопрос праздный. Ровно ничего не числилось, кроме выполнения долга — раскрывать преступления. Но для агентов власти я был лишь кровопийца. Могли мне вменить многое. Приезд Плеве по делу убийства губернатора, раскрытие виновников злостной железнодорожной катастрофы, когда погибло много народу, а намеченная добыча — важный правительственный чин, счастливо избег кары. Я делал свое дело. Но вот какая странная вещь. Не могу понять, почему я, следователь-психолог, раскрывавший сложнейшее, в течение 8 лет укрывался в Туле, где меня легко могли опознать приезжие из Богоявленска. Возможно, тут работала моя психология, здесь-то меня искать не станут в районе моих злодейств и не откроют, если не укажут обыватели. Непонятное оцепенение, сознание безысходности, будто пробка в мозгу застряла. Боялся смерти? Нет, худшего. Страх за дочь, издевательство. И, что иным покажется непонятным, полного беззакония страшился, вопиющего искажения судебной правды, чего не переносил почти физически. Это своего рода порог профессиональный, мистическое нечто. Словом, оцепенение и пробка. Самое, кажется, простое – ехать в Москву. Острая полоса прошла, в юристах была нужда. Устроили бы куда-нибудь друзья, коллеги, уцелевшие от Иродова меча. Мог бы найти нейтральное что-нибудь. Предложил бы полезный курс «Психология и приемы следствия». Надо же молодежь учить. Почему-то все эти планы отбрасывал. Сидела пробка. И вот оказалось, что мое сидение в Туле было логично, только не нашей логикой. Учил грамоте оружейников, помогал чертежникам завода, торговал на базаре картузами, клеил гармонии. Дочь давала уроки музыки новой знати. Тула – издавна музыкальный город, славен гармониями на всю Россию, как и самоварами. Не этим ли объяснить, что началась прямо эпидемия на вертепьяных? Все желают выигрывать на вертепьяных разные польки и романсы. И выпало нам счастье. Навязалась моей Надюше Клеопатра. И по паспорту Клеопатра. А разумею в кавычках, потому что сожительствовала она с Антошкой. Так и говорили «Антошка и Клеопатра». А Антошка этот был никто иной, как важная птица особотдела, своего рода мой коллега, бывший фельдшер. И вот эта Клеопатра, красавица-тулячка, мещаночка, очень похожая на кустодиевскую купчиху, такая же белотелая и волоокая. Глупое предобрейшее существо, походя пряники, жевало и щелкало орешки. И навязалась. «Ах, выучите меня на вертепьяных!» Мучилась с ней Надюша больше года. Инструмент у девицы был. Чудесный беккеровский рояль концертный. А Надюша окончила консерваторию на виртуозку, готовилась к карьере пианистки. И вот на вертепьяных. Забылась как-то, с Шопеном замечталась. И вдруг ревом по голове: «Лихо наяриваете, барышня!» Антошка во всей красе с наганом. А Клеопатра в слезах восторга: «Выучите ради Господа меня такому!» Все-таки польку одолела, могла стучать. И была в бешеном восторге. Посылала кульки с провизией, папашке вашему табачку, то-се.
с отвращением, со стыдом, но принимали, чтобы отдать другим, не проходило в глотку. А нужды кругом. Урочные деньги Надюша не могла брать в руки, надевала перчатки. Лучше бы уж картузами, гармошками. Тошно, гнусно, безвыходно. И при моем-то ясновидении. В глазах народа я был гадателем, так и говорили. Нашего следователя не обведешь, сквозь землю на три аршины видит. И такое бессилие. Засела пробка. И в Волова-то смотался не от нужды, а как-нибудь сбросить это оцепенение, вышибить эту пробку. Ему Комол советовал: ныряйте, Сергей Николаевич, в Москву, большая вода укроет. Но пробка сидела и сидела. Или так нужно было? Что-то не хватало. И вот это что-то и стукнуло. Теперь вижу, что так именно и нужно было. Вскоре после поездки моей в Волово, в начале мая, приходит моя Надюша, пополовелая, остановилась у косяка и такими страшными, неподвижными глазами, глазами ужаса и конца, смотрит в меня и шепчет: «Папа! Конец!» Это «конец» прошло мне холодом по ногам. Да, конец. Пришло то, о чем мы с ней знали молчаливо, если оно случится. И оно случилось. Все известно. Но самое страшное не это. Не мытарство, если бы не удалось нам уйти. Самое страшное – позор. В то утро мая Клеопатра разнежилась чего-то и захотела обрадовать Надюшу. «А что вы думаете? Мой-то все про вашего папаньку знает, как у трудящих засуживал. Но вы не бойтесь. И папанька, чтобы не боялся, мой для меня все сделает». Так и сказал: «Я его на высокую должность возьму, как раз по нем засуживать. В помощники при себе возьму, в заседателей, а то все негодящие дела спят. И жалования положит, и еще будет натекать, будете жить как люди». Это уж после Надюша мне передала, а тогда только все известно. И тут вышибло мою пробку. В Москву! Сейчас же в Москву! Это при все известно-то, при зверском контроле на вокзале. Как новичок-воришка, вся логика, весь мой следовательский опыт испарились. Сказал Надюше: «Самое необходимое собрать, шепчу, есть выход. Москва, выход!» Помню, смотрела с ужасом. А я кинулся на вокзал, поезд когда отходит. Бегу, не соображая, что обращу внимание, одно в уме взываю: «Господи, помоги!» И уже вижу какую-то возможность. В Москве творожников, кто-то говорил, в гору у них пошел. А он был когда-то ко мне прикомандирован, кандидат на судебные должности, очень талантливый, ловкий, без предрассудков, после товарищем прокурора был. Расстались мы друзьями. Только бы разыскать его. Вбегаю в вокзал, задохся, спрашиваю про поезд. А мне кто-то шипит грозяще: «Как? Вы здесь? Вон! Комиссия отъезжает! Раб Крин!» Рабоче-крестьянская инспекция, гром и огонь, все может. Страх и трепет. Метнулся в боковой зал, а там губернатор наш тянется. И вышний из особ отдела с наганами. Кошмар! И вдруг: «Сергей Николаевич, вы как здесь?» Он, Творожников, о ком только что в голову вскочило. Там такое бывало, многие подтвердят. Теперь что-то мне в этом видится, но уточнять не буду, примите за случайность. Произошло все головокружительно. Творожников подошел ко мне, сухо спросил: «Устроены?» Я ему только: «В Москву. Необходимо.
молниеносно понял, вынул бланчук и тут же на портфеле явиться немедленно в распоряжение. Отмычка ко всем замкам. Шел я домой, как пьяный, дышал после стольких годов удушья. Словом, счастливый случай. В Москве я устроился нейтрально, по архивам. Разыскивал и приводил в порядок судебно-исторические дела в уездной секции. Побывал в Клину, Серпухове, Звенигороде. И в середине августа выехал в Загорск. Переименовали так Сергиев Посад. О барине Средневе не думал. Случай на Куликовом поле выпал из памяти. А хотелось увидеть Лавру. Толкнуло к Троице. Что, собственно, толкнуло? Работавшие по архивам часто говорили о Троице. Там ютилось много известных бывших людей. Розанов, Александров, Тихомиров. Работали в относительной тиши художники. Наведывался Нестеров. Решал перелом жизненного пути Сергей Булгаков в беседах с Павлом Флоренским. Нестеров написал с них любопытную картину. Дал их в низине, а по гребешку Троицкой мягкой горки в елках изобразил символически поднявшихся горе русских богомольцев, молитвенно взирающих на куполки Святого Града Троицы Сергия. Когда все было, не собрался, а тут погляди остатки. И я поглядел эти остатки и увидал нетленное. Но в каком обрамлении, в каком надрывающем разломе не повидал при свете, теперь посмотри во тьме. Приехал я в Загорск утром, уже не Сергиево, а Загорск. И первое, что увидел, тут же на станционной платформе ломается дурак-парнишка в кумачевой ризе с мочальной бородищей, в митре из золотой бумаги, коренником, с монашком и монашкой, разнузданными подростками. У монашка горшок в бечевках, кадила. У монашки ряска располосована, все видать. Затылок бритый, в руке бутылка с водкой, святой водой. И эта троица вопит, визжит: «Товарищи, все в клуб безбожников, к обедне! В 17 вечера доклад товарища Змея из Москвы! Обман, литургия у попов-монахов, показания бывшего монаха-послушника!» И не смотрят на дураков. Привыкли. Иду к Посаду. Дорога вдоль овражка. И вот лезет из лопухов крапивы кудлатая голова и рычит: «Обратите, интеллигентовое внимание, товарищ! Без признания прозябаю бывшему монаху-канонарху!» Отмахнул портфелем. А он горечью на меня рычит: «Антеллигенты, вы плевелы, из-за вас вот и прём, безбожники!» И тут увидал я солнечно-розовую лавру.

Она светилась, веяло от нее покоем. Остановился, присел на столбушке у дороги, смотрел и думал. Сколько пережила она за свои 5 веков, сколько светила русским людям. Она светилась. И знаете, что почувствовал я тогда в тихом, что-то мне говорившем ее сиянии? Сколько еще увидит жизни? Поруганная, плененная, светилась она, нетленная. Было во мне такое... Чувствовали, думали. Все, что творится, дурманный сон, призрак, ненастоящее. А вот это живая сущность, творческая народная идея, завет –

Это вне времени, нетленное. Можно разрушить эти сияющие стены, испепелить, взорвать. Ее это не коснется. Высокая розовая колокольня, свеча пасхальная, золотой чашей, крестом увенчанной, синие и золотые купола. Не грустью отозвалось во мне, а светило.

Впервые тогда за все мутные и давящие 8 лет почувствовал я веру, что есть защита необоримая. Без веры никакой. Инстинктом, что ли, почувствовал, в чем опора. Помню, подумал тут же. Вот почему и ютились здесь. Искали душе покоя, защиты и опоры.

У меня был ордер на комнату в бывшей монастырской гостинице у Лавры. И вот, выйдя на Лаврскую площадь, вижу, ворота Лавры затворены, сидит красноармеец в своем шлыке, проходят в дверцу в железных вратах военные и так с портфелями. Там теперь, говорят, казармы и антирелигиозный музей. Неподалеку от Святых Ворот толпится кучка, мужики с кнутьями, проходят горожане посадские. И вдруг слышу за кучкой мучительно надрывный выкрик. «Абсурд! Абсурд!» Потом невнятное бормотание, в котором различаю что-то латинское, напомнившее мне из грамматики Шульца и Ходобая уложенные в стишок предлоги «Ante apud ad adversus». И снова с болью, с недоумением «Абсурд! Абсурд!» Проталкиваюсь в кучке, спрашиваю какого-то в картузе, что это? Он косится на мой портфель и говорит уклончиво: «Так-с, выпустили недавно, а он опять на свое место к Лавре. Да он не вредный». Вскочил в кучку растерзанный парнишка, мерзкий, в одной штанине, скачет передо мной, за сопливую ноздрю рак зацеплен, и на ушах по раку болтаются в припрыжку, и он истошно гнусит: «Товарищ комиссар, купите раков!» Гадости говорит и передразнивает кого-то: «Абсурд, абсурд!» Прям бедлам какой-то. И тут монастырские башенные часы, четыре покойных перезвона ровными переливами, будто у них свое. Игулко вдумчиво стали отбивать. Отбили 10. И снова: «Абсурд! Абсурд!» Я подошел взглянуть. На сухом навозе сидит человек в хальковой шубе, босой, гороховой штанишке, лысый, черно-коричневый из загара, запекшийся. Отличный череп, отполированный до блеска старой слоновой кости, лицо аскета, мучительно напряженное, с приятными тонкими чертами русского интеллигента-ученого. Остренькая торчком бородка и золотое пенсне без стекол. Шуба на нем без воротника, вся в клочьях и мех, и верх. Сидит лицом к Лавре, разводит перед собой руками, вскидывает плечами и с болью, с мучительнейшим надрывом из последней, кажется, глубины выбрасывает вскриком: «Абсурд! Абсурд!» Я различаю в бормотании, будто он с кем-то спорит внутри себя. «Это же абсолютно импосибле! Абсолютно! Абсолютно! Это же контрадикцио! Анте апут ад адверзус! Абсолютно! Абсурд! Абсурд!» Бородатые мужики с кнутьями, видимо, приехавшие на базар крестьяне, глядят на него угрюмо, вдумчиво, ждут чего-то. Слышу старожки шепот. «Он чего говорит-то? Ад адверзу! Абсолю! Чего говорит-то?» «Слать уж ему известно. Какого-то абсурду призывает. Святого, может? Давно сидит и сидит, не сходит с своего места, ждет. Ему и открывается такому». Спрашивают посадского по виду, кто этот человек. Говорит осмотрительно: «Так, в неопрятном положении, гражданин. С Вифанской в академии ученый-примат-доцент в мыслях запутался. Юродный вроде. Да он не вредный. Красноармейцы и отгонять перестали, и народ жалеет, ничего, хлебцы подают. А, конечно, который и интересуется по темноте своей, деревенский, не скажет ли подходящего чего, вот и стоят над ним, дожидают. Которые, конечно, без пропаганды образования». Вот как встретил меня Сергиев посад. Побывал в горсовете, осмотрелся. Лавру осматривать не пошел. Не мог.
Успею побывать в подкомиссии архивной, потянула в заводь, в тихие улочки посада. Тут было все по-прежнему. Бродил по безлюдным улочкам, в травке-шелковке, с домиками на пустырях, с пустынными садами без заборов. Я человек уездный, люблю затишье. Выглянет в оконце чья-нибудь голова, поглядит испытующе тревожно, проводит унылым взглядом. Покажется колокольня лавры за садами. Увидал в садике цветы, приятные георгины, астры, петунии. Кто-то под бузиной в лангшезе, в чесучевом пиджаке читает толстую книгу. Горячим вареньем пахнет, малиновым. Подумалось, а хорошо здесь, тихо, читают книги, живут. Вспомнилось, что многие известные люди искали здесь уюта. Художники стреляли галок для пропитания, писали свои картины виноградов, нестеров. Приехал из нашей Тулы барин Среднев, там потише. Вспомнилось словечко Сухова. Рассказ его тут-то и выплыл из забвения. В грусти бесцельного блуждания нашел отраду, не поискать ли Среднева. Я его знал, встречались в земстве. Про Сухова расскажу, узнаю, донес ли ему старец крест с Куликова поля. У кого бы спросить? И вижу, сидит у ворот на лавочке почтенный человек в золотых очках, в чесуче, борода, как у патриарха, читает, в тетрадочке помечает, и на лавочке стопа книг. Извиняюсь, спрашиваю, не знаете ли, где тут господин Среднев, Георгий Андреевич, из Тулы, приехал в 17-м году. Любезно отвечает без недоверия. Как же, отлично знаю Георгия Андреевича, благополучно переживает, книгами одалживаемся взаимно. Знакомимся, бывший следователь, бывший профессор академии. Среднев проживает через два квартала, голубой домик покойного профессора, друга Василия Осиповича Ключевского. Рыбку вместе ловили в Вифанских прудах, и я иногда с ними. С какой же радостью детской ленька бывало вываживал на сачок Василий Осипович, словно исторический фрагмент откапывал. Какие беседы были, споры. Все кануло. У Лаври были? Понимаю, понимаю, трудно. Абсурд. Наш бедняга Сергей Иванович, приват-доцент, любимый ученик Василия Осиповича, не выдержал напора. Абсурд помрачил его. Это теперь наш Иов нагноящий. Библейский вел тяжбу с Богом о себе, а наш Иов мучается за всех и за вся. Не может принять как абсурд, что ворота лавры затворились и лампады погасли.

Старый профессор говорил много и горячо. В окно выглянуло встревоженное ласковое лицо среброволосой старушки в наколочке. Я почтительно поклонился. «Василий Степанович, не волнуйся так! Тебе же вредно, дружок!» Сказала она ласково-тревожно и спряталась. «Да-да, голубка!» Ласково отозвался профессор и продолжал потише. «О нашем страшном теперь говорят, как об апокалипсическом. Вчитываются в откровение. Не так это. Как раз я продолжаю работу, сличаю тексты с подлинника, с греческого. Сегодня как раз читаю, — указал он карандашом, — 10 глава, стих 6. И клялся живущим, что времени уже не будет, и дальше про горькую книгу. Не то. Далеко еще до сего, если принимать богодухновенность откровения. Времена, конечно, апокалипсические, условно говоря. Мы говорим, говорим, вернее, говорит он, я слушаю, говорит о нравственном запасе, завещанном нам великими строителями нашего нравственного порядка, ссылается на Ключевского. Обновляем ли запас этот? Кто скажет «нет»? Страданиями накоплялся, страданиями обновляется. Ключевский отметил смысл испытаний. Каков же духовный потенциал наш? История вскрыла его и утвердила. И Ключевский блестяще сказал об исключительном свойстве русского народа выпрямляться чудесно быстро. Иссяк ли запас? Нисколько. Потенциал огромный. Здесь, лишь за день до нашего абсурда, в народной толпе у раки угодника было сему свидетельство наглядное. Бедняга Сергей Иванович спутал залоги, выражаясь этимологически глагольной формой. Сейчас объяснюсь. Снова милая старушка тревожно его остановила. «Василий Степанович, дружок, тебе же волноваться вредно!» «Опять затеснит в груди!» «Да, да, да, голубка, не буду!» — покорно отозвался профессор. «Видите, какая забота, ласковость, теплота!» «И это 45 лет с первого дня нашей жизни неизменно!» «Этого много и в народе!» душевно-духовного богатства, вошедшего в плоть и кровь. Окаянство, разве может оно, пусть век продлится, вскрикнул Василий Степанович в пафосе, истлить все клетки души и тела нашего, клеточки, веками впитавшие в себя Божие. Вот это абсурд. Призрачности, видимости однодневки, не верьте, не ставьте над духом, над православным духом крест. Абсурд, повторяю я. Да, Василий Степанович, уже строго и не показываясь, подала тревогу старушка. Да-да, голубка, я не буду, жалея, отозвался профессор. Сергей Иванович, продолжал он, понизив голос, увидел себя ограбленным, обманутым во всем, в вере, в науке, в народе, в правде. Он боготворил учителя, верил его прогнозу и прав, но он смешал залоги. Помните у Ключевского? В его слове о преподобном. Ну, я напомню. Но предварительно заявлю, православный народ сердцем знает. Преподобный здесь, с ним, со всем народом, ходит по народу, сокрытый. Говорят здесь и крепко верят. Раз такая вера, запас не изжит. Все лишь испытание крепости запаса. Сейчас творится выработка антитоксина.
И не усматривайте в слове Ключевского горестного пророчества, ныне якобы исполнившегося, как потрясенно принял Сергей Иванович, залоги. Да, спутал Сергей Иванович, как многие. Все видимости окаянства всюду в России, а лавра – центр и символ, залог страдательный. А у Ключевского сказано «в ином залоге». Я не понял. «Да это же так просто!» — воскликнул Василий Степанович, косясь к окошку. «Ключевский, и весь народ, если поймет его речь, признает, заключает свое слово. Ворота лавры преподобного Сергия затворятся, и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его». Дерзнете ли сказать,

0: поры, когда ворота лавры растворятся и лампады затеплятся. Залог действительный, не так ли?
1: Я не успел ответить, как милый голос из комнаты взволнованно подтвердил: «Святая правда».
2: Но не волнуйся же так, дружок.
1: Василий Степанович обмахивался платком, лицо его пылало, сказал устало: «Душно в комнатах, в саду тоже, и я выхожу сюда, тут вольней». Часы кукушка прокуковали 6. Я поблагодарил профессора за любопытную беседу, за удовольствие знакомства и думал: да, здесь еще живут. Профессор сказал, что сейчас я застану Среднева. Он с дочкой, конечно, уже пришли из ихнего кустыгра. Все еще не привыкли к словолитию? Георгий Андреевич работает в отделе кустарей игрушечников, бухгалтером, а Оля рисует для резчиков. Усиленно сколачивают, это, конечно, между нами, на дальний путь. Поэт сказал верно: как не тепло чужое море, как не красна чужая даль, не им размыкать наше горе, развеять русскую печаль. Теперь не сказал бы, заметил я, тогда все же была свобода. Не все же, а была, поправил меня профессор. Гоголь мог ставить ревизора на императорской сцене, и царь рукоплескал ему. Что уж говорить, другой поэт повыше сказал лучше: «Камо пойду от духа твоего, и от лица твоего камо бежу». Так вот, через 2 квартала направо увидите приятный голубой домик, на воротах еще осталось «Свободен от постоя» и дом действительного статского советника профессора Арсения Ванифатьевича. Смеялся бывало Василий Осипович, называл праведчески живописное эпитафия и добавлял: «Жития его было». Шел я приятно возбужденный, освеженный, давно не испытывал такого, и колокольня лавры светила мне.

Домик действительного статского советника оказался обыкновенным посадским домиком в четыре окна со ставнями, с прорезанными в них сердечками, но развесистая береза и высокая ель придавали ему приятность. Затишье тут было полное, вряд ли тот, кто и ездил. На немощенной дороге в буйной нетронутости росли лопухи с крапивой. Я постучал в калитку. Отозвалась блеянием коза. Прошелся, поглядел на запущенный малинник. Рядом за развороченным забором паслась коза на приколе. Подумал, ждать ли. И услыхал приближающиеся шаги и разговор. Как раз хозяева. Сегодня запоздали, получали в кооперативе давно жданного сушеного судачка. Узнали мы друг друга сразу, хоть я и посидел, а Среднев подсох и пооблысел, и в парусинной толстовке, размашистой, смахивал на матерого партийца. Олечка его мало изменилась, такая же нежная, вспыхивающая румянцем, чистенькая, светловолосая, с тем же здоровым цветом лица и милым ртом, особенно чем-то привлекательным, наивно детским. Только серые, такие всегда живые и радостные глаза ее теперь поуглубились и призадумались. Разговор наш легко наладился. Среднему посчастливилось. Приехав в посад, он поместился у родственника профессора. Профессор года два тому помер, и его внук, партиец, получивший службу в Ташкенте, передал им дом на попечение. Потому-то все и уцелело. И ржавая вывеска «Свободен от постоя» оказалась как раз по времени. Все в доме осталось по-прежнему.

0: иконы, портреты духовных лиц, троицкие лубки, библиотека, кабинет с рукописями и свитками, пыльные пачки «Нового времени» и «Московских ведомостей», удочки в углу и портрет Ключевского на столе с дружеской надписью «Рыбак рыбака видит издалека». На меня повеяло спокойствием уклада исчезнувшего мира, и я сказал со вздохом: «Все в прошлом». Картина в Третьяковке. Запущенная усадьба, дом в колоннах, старая барыня в креслах и ключница на порожке. Так и мы на порожке. Олечка отозвалась из другой комнаты: «Нет, все с нами есть», сказала спокойно, утверждающе. Среднев подмигнул и стал говорить, понизив голос: «Прошлого для нее не существует, а все вечно и все живое. Теперь это ее вера. Впрочем, можно найти и в философии». «В философии я профан. Помню из Гераклита, что все течет. Да Сократ, что ли, изрек: я знаю, что ничего не знаю». Но Среднев любил пофилософствовать. «В ней это через призму религиозного восприятия. Весь наш абсурд, вызывавший в ней бурную реакцию, теперь нисколько ее не подавляет. Он вне ее. Вот видели нашего Иова на гноище? Его смололо. Все точки опоры растерял, из своей тьмы вопиет о всех и за вся, как говорится». «Не кощунствуй, папа!» — крикнула Олечка с укором. «Ты же отлично знаешь, что это не как говорится, а бедный Сергей Иванович как бы Христа ради юродивый теперь. Через него правда вопиет к Богу, и народ понимает это и принимает по-своему». Среднев опять усмешливо подмигнул. Мне эти его жесты не нравились, но он, видимо, намолчался и рад был разрядиться. «Да, мужички по-своему понимают, и знаете, очень остроумно выуживают из его темных словес свое. Сергей Иванович путается в своих потемках, шепчет или выкрикивает: наша традиция, наши традиции, а мужики свое слышат: наше отродиться. Не дурно?» «И они сердцем правы», — отозвалась Олечка. «Они правдой своей живут, слушают внутренне в себе, и им открывается». Я дополнил, рассказав, как из «ad adversus» они вывели «ad adversu», а из «абсолютно» — «абсолю». Среднев расхохотался. «Чего тут смешного, папа? Верят, что ад отворится, и все освободятся, и будет не гниение и грязь, а чистая и крепкая жизнь, абсолиться. Только нужно истинную соль, а не ту, которая величала себя солью земли». Среднев поднял руки и помахал сужимками. Осматривая кабинет покойного профессора, я заметил медный восьмиконечный крест, старинный. Вспомнил Сухова и спросил, не этот ли крест прислал им Вася с Куликова поля.
1: «А вы откуда знаете?» — удивился Среднев.
0: Я объяснил. Он позвал Олечку. Для нее это чрезвычайно важно. Она все собирается сама поехать. Знаете, она верит, что нам явился. Нет, лучше уж пусть сама вам скажет. Нет, это профессорский, а тот она укрыла в надежном месте, далеко отсюда. Тот был меньше и не рельефный, а изображение распятия вытравлено довольно тонко. Несомненная старина. Возможно, что боевой от Куликовской битвы. В лупу видно, как посечено острым чем-то. Саблей? Где посечено зелень, а все остальное ясное?
1: Как? Ни черноты, ни окиси? Удивился я. Только где посечено, а то совершенно ясное.
0: Вошла Олечка, взволнованная, видимо, слышала разговор.
1: «Скажите, — сказала она прерывисто с одышкой, — все, что знаете. Я 3 раза писала Васе, ответа нет. Хочу поехать, узнать все, как было».
0: Для папы в этом ничего нет, он только анализирует, старается уйти от очевидности и не видит, как все его умствования ползут.
1: А сами вы верующий?
0: Я ответил, что маловер, как все тронутые познанием. Маленьким земным знанием, а не познанием, поправила она с жалеющей улыбкой.
1: «Да, чердачок превалирует», — усмехнулся Среднев, тыча себя в лоб не без удовольствия. «Скажите, что же говорил наш Вася Сухов? Как он говорил? Он не может лгать, он сердцем».
0: Я постарался передать рассказ Сухова точно, насколько мог. Олечка слушала взволнованно, перетягивая на себе вязаный платок. Глаза ее были полузакрыты, в ресницах чувствовались слезы.

0: Когда я кончил, она переспросила в сильном волнении. Так и сказал священный лик, как на иконах пишется, в себе сокрытый? Слышишь, папа, а я, что я сказала тогда?
1: Среднев пожал плечами. Что тут доказывает? Сказал он снисходительно усмешливо. Почему не объяснить не чудесным тождеством восприятий? Бывают лица, особенно у старцев, скажу, даже лики, очень иконописные. Не небесной же моделью пользуются иконописцы, когда изображают лики. Тот же гениальный Рублев свою Троицу.
0: Слышалось ясно, что Среднев говорит наигранно и не так уж равнодушен к случаю, как старается показать. В его голосе было раздражение. Да и рассказ мой о встрече на Куликовом поле слушал он очень вдумчиво. Заинтересованный происшедшим здесь, и тут, может быть, сказалась и привычка к точности и проверке, я попросил обоих рассказать мне, как они получили крест. Почему так меня это захватило? Не могу и себе точно объяснить. Помню, я просил их по возможности точней. Все, что припомните. Иногда и мелкая подробность вскрывает многое. Будто я веду следствие. Но, может быть, машинально вышло. По привычке.
1: Вот что рассказала Оля, причем Среднев вносил поправки и пояснения в своем стиле. Случилось это в конце прошлого октября или по новому стилю в первых числах ноября. Оба помнили, что весь день лил холодный дождь с крупой, как и на Куликовом поле, но к вечеру прояснило и захолодало. Тот день оба хорошо помнили, как раз праздновалась 8-я годовщина октября. День был насыщенный. Загодя объявлялось плакатами и громкоговорителем наступление великой даты. Всем, всем, всем! Повсюду било в глаза настоятельное предложение показать высший уровень революционного сознания, достойный Великого Октября, всем решительно принять активное участие в массовой манифестации с плакатами и знаменами, с оркестром и хором по всему городу и присутствовать массово на юбилейном собрании в Доме Октября, где произнесут речи товарищи-ораторы из Москвы. Ради торжества и для подогрева была объявлена выдача в самый день празднования всем соработникам особого сверхнормы гостинца пшенной крупы и подсолнечного масла. Горсовет оповещал, что выдача будет производиться из горкого пирата с 7 до 8. Просят не опаздывать, празднование откроется массовой манифестацией в 9:30. Они получили юбилейную выдачу. Оля на манифестации не была, была в церкви, но Среднев ходил с толпой по посаду, часа два грязь месили под ледяным дождем. Уклониться никак нельзя, бухгалтер, заметили бы, здесь всех знают. В 4 часа оба присутствовали на собрании и слушали ораторов из Москвы. Вернулись домой усталые, часов около 7. Закрыли ставни и подперли колом калитку, как обычно, хотя проникнуть во двор было нетрудно с соседнего пустыря. Как и выйти со двора, поправил Среднев, забор на пустырь полуразвален. Оля поставила варить пшенную похлебку. Слышали оба, как в лавре пробило 7. Среднев читал газету. Оля прилегла на диване, жевала корочку. Вдруг кто-то постучал в ставню палочкой. 3 раза, раздельно, точно свой. Они тревожно переглянулись, как бы спрашивая себя, кто это. К ним заходили редко, больше по праздникам и всегда днем. Те стучат властно и в ворота. Оля приоткрыла форточку. Постучали как раз в то самое окошко, где форточка, и негромко спросила, кто там? Среднев через сердечко в ставнях ничего не мог разобрать в черной, как уголь ночи. На оклик Оли кто-то ответил приятным голосом, так говорил и Сухов, с Куликова поля. Обоим им показалось странным, что постучавшийся не спросил, здесь ли такие-то. Знает их? Сердце Олечки захолонуло, будто от радости. Она зашептала в комнату: «Папа, с Куликова поля!» И тут же крикнула в форточку. Среднев отметил радостно-радушно: «Пожалуйста, сейчас отворю калитку!» И стремительно кинулась к воротам, не накрылась даже, добавил Среднев. Небо пылало звездами. Такой блеск! Не видала, кажется, никогда такого. Оля отняла кол, открыла, различила высокую фигуру в монашеской наметке поверх скуфьи и, очевидно, от блеска звезд, вносил свое объяснение Среднев, лик пришельца показался ей как бы в сиянии. «Войдите, войдите, батюшка!» — прошептала она с поклоном, чувствуя, как ликует сердце, и увидала, что отец вышел на крыльцо с лампочкой посветить. Хрустело под ногами от морозца. Старец одет был бедно, в сермяжные ряски и на руке лукошка. Помолился на образа Рождество Богородицы и Спаса Нерукотворного по преданию из опочивальни Ивана Грозного. И, благословив все, сказал: «Милость Господня вам, чада».

0: они склонились? То, что и он склонился, Среднев объяснял тем, что как-то невольно вышло. От торжественных слов, возможно. Он подвинул кресло, молча, как бы предлагая пришельцу сесть. Но старец не садился, а вынул из лукошка небольшой медный крест, блеснувший, благословил им все и сказал внятно и наставительно: «Радуйтесь благовестию! Раб Божий Василий, лесной дозорщик, знакомец и доброход, обрел сей крест Господень на Куликовом поле и волею Господа посылает во знамение спасения».
1: Он, рассказывал Олечка, сказал лучше, но я не могла запомнить.
0: Проще и глубже, поправил Среднев, и я невольно почувствовал какую-то особенную силу в его словах. Затрудняюсь определить, проникновенную, духовную. Они стояли как бы в оцепенении. Старец положил крест на чистом листе бумаги. Среднев накануне собирался писать письмо и так оставил на письменном столе. И, показалось, хотел уйти. Но Оля стала его просить, сердце в ней все играло: «Не уходите, побудьте с нами, поужинайте с нами. У нас пшенная похлебка, ночь на дворе, останьтесь, батюшка».
2: «Вот именно про пшенную похлебку отлично помню», — подтвердил Среднев.
0: С Олей творилось странное. Она залилась слезами и, простирая руки, умоляла, настойчиво даже, по замечанию Среднева: «Нет, вы останетесь. Мы не можем вас отпустить так. У нас чистая комната покойного профессора. Он был очень верующий, писал о нашей лавре. С вами нам так легко, светло, столько скорби. Мы так несчастны».
2: Она была прямо в выступлении, заметил Среднев.
0: «Не в выступлении, а я была... Так у меня горело сердце, играло в сердце. Я была... Вот именно, блаженна».
2: Она даже упала на колени. Старец простер руку над ее склоненной головой. Она сразу почувствовала успокоение и встала. Старец сказал помедля, как бы вслушиваясь в себя: «Волею Господа пребуду до утра здесь».

0: Дальше все было как в тумане. Среднев ничего не помнил. Говорил ли со старцем? Сидел ли старец или стоял? Было это как миг. Будто пропало время. В этот миг Оля стелила постель в кабинете профессора на клеенчатом диване, взяла все чистое новое, что нашлось. Лампадок они не теплили, гарного масла не было. Но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и она налила лампадку. И когда затеплила ее, вот эту самую, голубенькую, в молочных глазках, теперь негасима она, озарила ее сияние, и она увидала лик. Это был образ преподобного Сергия. Ее потрясло священным ужасом. До сегодня опомнила она сладостное горение сердца и трепетное от слез сияние. В благоговейном и светлом ужасе тихо вошла она в комнату и трепетная склонилась, не смея поднять глаза. «Что было в моем сердце, этого нельзя высказать», — рассказывала в слезах Оля. «Я уже не сознавала себя, какой была, будто я стала другой в необычного земного, будто я уже не я, а душа моя». «Нет, этого нельзя словами».
1: Она показалась мне радостно просветленной, будто сияние от нее, определял свое впечатление Среднев. А с ним ничего особенного не произошло, только на душе было как-то необычайно легко, уютно. Он предложил старцу поужинать с ними, напиться чаю. Но старец как-то особенно тонко уклонился, не приняв и не отказав. Завтра день недельный, повечеру не вкушают. Среднев тогда не понял, что значит день недельный. Оля после ему сказала, что это значит день воскресный. По его пояснениям, Оля тогда была где-то, не сознавала себя. Она не шевельнулась, когда Среднев сказал ей поставить в комнату гостя стакан воды и свечу. Ему хотелось, чтобы гостю было удобно и уютно. Он отворил оклеенную обоями дверь в кабинет профессора, вот эту самую, и удивился, как уютно стало при лампадке. Приглашая старца движением руки перейти в комнату, где приготовлена постель, Среднев, это он помнил, ничего не сказал, будто так и надо, а лишь почтительно поклонился.
0: Старец, видела Оля через слезы, остановился в дверях, и она услыхала слово благословения. «Завтра отыду рано, прибудьте с Господом». И благословил пространно, будто благословлял все, и затворился.

Оля неслышно плакала. Среднев недоумевал, что с нею. Она прильнула к нему и в слезах шептала: «Ах, папа, мне так хорошо, тепло!» И он ответил ей шепотом, чтобы не нарушать эту приятную тишину: «И мне хорошо». «Было такое чувство безмятежного покоя», — подтверждал Среднев, «что жалко было его утратить, и я говорил шепотом. Это удивительное чувство психологически понятно. Оно называется воздействием родственной души в психологии. Волнение Оли сообщилось мне, то есть ее душевное состояние». Стараясь не зашуметь, Оля на цыпочках подошла к столу, перекрестилась на светлый крест и приложилась. Ей казалось, что крест сияет. Среднев хотел посмотреть, но Оля, страшась, что он возьмет в руки, умоляюще зашептала: «Не тронь, не тронь!» Так крест и остался до утра на белом листе бумаги нетронуто. Среднев не спал в ту ночь, всякие думы думались о жизни. Чувствовал, что не спит и Оля. Она лежала и плакала неслышно.

эти слезы были для нее радостными и светлыми. Ей все вдруг осветилось, как в откровении. Ей открылось, что все живое, все есть. Будто пропало время, не стало прошлого, а все есть. Для нее стало явным, что покойная мама с нею. И Шура Мичман, утопленный в море в Гельсингфорсе, единственный брат у ней, жив и с нею. И все, что было в ее жизни, и все, что она помнила из книг, из прошлого, далекого, все родное наше, есть и с нею. И Куликово поле, откуда явился крест, здесь и в ней. Не отсвет его в истории, а самая его живая сущность, живая явь. Она страшилась, что сейчас забудет это чудесное чувство, что это дано на миг, боялась шевельнуться, испугать мыслями, но все становилось ярче, светилось.

0: Ночи она не видела, в ставнях рассвет. Она хотела мне объяснить, как она чувствовала тогда, но не могла объяснить словами и прочла на память из апостола Павла к римлянам. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Понимаете? Все живет. У Господа ничто не умирает, а все есть. Нет утрат, а всегда все живет. Я не понимал. И вот утро. Заскрежетал будильник, 6. Среднев вспомнил, завтра отойду рано, и осторожно постучал в кабинет профессора. Молчание. Оля сказала громко: «Войди, увидишь, он ушел».
1: «Но он не мог уйти».
0: Оля сказала уверенно: «Как ты не понимаешь, папа? Это же было явление святого».
2: Среднев не понимал. Он вошел в комнату. Постель не тронута. Лампадка догорала под нагаром.
0: Оля взяла отца за руку и показала на образ преподобного. «Ты видишь
1: и не веришь?»
0: Среднев ничего не видел, не мог поверить. Для него это был абсурд. Меня этот странный случай затронул двойственно. Как следователя загадочностью, которую надо разъяснить расследованием, и как человека явлением, близким к чуду, против чего восставало здравое чувство привычной реальности. Оля, видимо, это понимала. Она пытливо-тревожно вглядывалась в меня, спрашивая как будто: «И вы как папа?» Не вера моя в чудо была нужна ей, не укрепление этим ее веры, сама она крепко верила. Ей была нужна нравственная моя поддержка, рассеять сомнения отца. Мне стало жаль ее, и эта жалость заставила меня отнестись к странному случаю особенно чутко и осмотрительно. И я приступил к расследованию. Только один был выход из кабинета профессора, через их комнату. Они не спали и не видели ухода. Так и подтверждали оба. Дверь из передней в сени Оля не запирала. Это облегчало уход бесшумный, но парадная дверь была на щеколде, падавшей в пробой. Это могло на первый взгляд поразить. Ушел, а дверь оказалась на щеколде. Среднев объяснял: они оба могли на миг забыться, и он тихо прошел в парадное. А то, что за ним дверь оказалась снова запертой, легко объяснить. Случай со щеколдой – не их изобретение. Это делают все, когда надо уйти и замкнуть дверь, если дома кто-нибудь остается, а его не хотят будить. Мы всегда это делаем. Когда Оля уходит, а я еще сплю, она ставит щеколду стайком и... Он повел меня в сени и показал: смотрите, поднятая щеколда держится довольно туго. Ставлю ее чуть наклонно, выхожу, захлопываю сильно дверь, и щеколда падает в пробой, сказал он уже за дверью. Какое же объяснение иначе? Я на это ничего не сказал, но подумал, что тут явная натяжка. Гость выходит уж слишком предупредителен, не хочет беспокоить спящих, оберегает их от врагов и догадывается повторить как раз их уловку со щеколдой, которая туговато держится. Оля упорно повторяла. Это было явление. Он ушел, для него нет преград. Из дальнейшего рассказа о том утре. Среднев открыл парадное. В ночь навалило снегу, но никаких следов не было. И это было объяснимо. Следы завалило снегом. Оля показала на крыльцо. Завалило снегом? Но раз отворялась дверь, она бы загребла снег, а снег лежит совершенно ровно, не тронуто. Среднев и тут объяснял логично. Значит, ушел до снега. Полной вероятности, конечно, не было, но, конечно, мог уйти и до снега. Мог пройти мимо них неслышно. Можно было и заставить упасть щеколду. Кол подпирал калитку, как было с вечера, но тут можно было пролезть в малинник, забор развален. Доводы Среднева были скользки, но нельзя было возразить неопровержимо, что это невозможно. Тут не страдала логика. Для Среднева чудо было гораздо невозможней. Оля смотрела на отца с грустной, жалеющей улыбкой, почти болезненной, но могла защищать свое единственно только верой. Среднев веры ее не разбивал, признавал, что сообщенное мной о встрече на Куликовом поле еще больше усиливает впечатление от старца. Это, несомненно, достойнейший человек, может быть, болеющий страданиями народа, инок высокой жизни. Пробовал объяснить и мотив явления. Несомненно, это человек тончайшей душевной организации, большой психолог. Это находка Васи. Только вообразите, крест с Куликова поля. Какой же символ! Этим крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду, что ад отверзится. Эффект психологически совершенно исключительный. Заметьте, торжественность его слов Васе и нам. Господь посылает благовестие. 5 веков назад с благословения преподобного Сергия русский великий князь разгромил Мамая, потряс татарщину, тьму. И вот голос от Куликова поля: «Уповайте, и чудо повторится, падет иго наистрашнейшее, крест победит его». И он принимает на себя миссию, идет к нам, в отчину преподобного, откуда вторично и воссияет свет. «Не выдумал же он Куликова поля!» — воскликнула Олечка. «Это же было! И Вася думал о нас, о Троице!» «Как все надумано у тебя!» Среднев чуть смутился, но продолжал свою мысль. «Согласен, неясности есть, но...» Он развел руками, ища решение. «Я искренне растроган и преклоняюсь за идею, готов руку поцеловать у этого светлого пришельца, и этот уход таинственный, какое тончайшее воздействие, обвеет тайной, это же почти граничит с чудом. Если такое явление бросить в массы, но кто поверит нам, интеллигентам? Вы знаете, как народ к нам... Оля поведала лишь очень немногим, самым верным, нашего же поля. Но этого недостаточно. Надо на площадях кричать. Надо объявить крест. И она хотела принять этот крест бесстрашно. Я умолил ее не делать этого. Это повело бы лишь к великим бедствиям. Эти последние слова о принятии креста Среднев мне высказал наедине. Следствие моего продолжалось не один день. На доводы отца об идее пришельца Оля воскликнула: «Но это ты сам выдумал идею и приписываешь ее кому? И принимаешь это за доказательство? Где же твоя излюбленная логика? Эта идея – обычный революционный прием, как это мелко в связи со всем. Ты путаешься в противоречиях, бедный папа». Нет, чудо Среднев принять не мог. Я
2: почти верил. Я помню смуту во мне и необъяснимую мне самому уверенность, что я близ чуда. Но я хотел ощупать. Опытом следователя я чувствовал по тону голоса, по глазам чистой девушки, по растерянности и шатким доводам Среднева, по всему материалу дела, что тут необъяснимое. «И вы не верите», — с жалеющей улыбкой болезненной говорила Оля. «Я сказал, что искренне хочу верить, что не могу не верить, смотря на вас, что никогда за всю мою службу следователем я не испытывал такого явного участия в жизни благой силы, что все слова и действия старца так поражают неземной красотой и простотой, таким благоговением, что я испытываю чувство священного, испытываю впервые в моей жизни». Говоря так, не утешить хотел я эту чистую девушку, а искренне слышал в себе голос «Да, тут чудо!», но не высказывал этого категорично. Мне, это я тоже чувствовал, чего-то не хватало. Теперь я вспоминаю ясно, что моей почти вере помогла эта девушка. Своим порывом веры, светом в ее глазах, святой чистотою в них она заставляла верить. Помню, думал тогда, любуясь ею, какая она несовременная, извечное что-то в ней, заземное. Такие были христианские мученицы-девы.

Наши обмены мнений продолжались дня 3-4. Нами овладевало, помню, и раздражение, и томление неразрешимости. Среднев заметно волновался. Я был во власти как бы навязчивой идеи, в таком нервном подъеме возбуждении, что потерял сон. С утра тянуло меня в голубой домик, казавшийся мне теперь таинственным. Не раз я молитвенно взывал о чуде. Да, я страстно хотел чуда, я ждал его. В моем подсознании уже само творилось оно, чудо. Тогда я не сознавал этого, творилось оно неощутимо. Ну хорошо, допустим. Было явление оттуда. Допустим, гипотетически, будто сдавался Среднев. Но не могу я понять, почему у нас. Я, конечно, не голый атеист, не нигилист. Этот путь ныне уже пройден интеллигенцией, особенно после книги Джемса «Многообразие религиозного опыта», меня чуть ли не оглушивший. Я уважаю людей веры. Я лишь... скептик. Я не знаю, кто я. Но почему я? Я удостоен такого высокого внимания. Но почему непременно вы упираете, что это вы удостоены высокого внимания? Невольно вырвалось у меня, и я посмотрел на Олю. Почему не допустить, что вы тут только посредник? Для чего-то более важного. Среднев заметил мой взгляд и совсем смутился. «Вы правы», — сказал он упавшим голосом. «Я неудачно выразился. Я не обольщаюсь, что я... Нет, говорю совершенно откровенно, смиренно. Я недостоин, я...» Он не мог найти слова и развел руками. «Папа! Не укрывайся же за слова!» Болью и нежностью вырвалось у Оли. «Ищет твоя душа, Бога ищет! Но ты боишься, что вдруг все твое и рухнет, чем ты жил! Ну а все, чем ты жил, разве уже не рухнуло? Что у тебя осталось? Все твои идеалы рухнули! Чем же жить-то теперь тебе? Не может рушиться только вечное!» «А ты не бойся, ты не...» Она не могла больше, заплакала.

Этот беспомощный ее плач переплеснул мне сердце. Оно уже не могло таить, не могло удержать того, что в нем копилось. И это выплеснулось. Что-то блеснуло мне, как вдохновение, откровение. По мне пробежало дрожью, и страх, и радость. Я уже знал, что таившееся во мне неясное сейчас вот станет ясным, раскроется в мыслях или в душе. Светилась и просилась определиться и стать реальностью. Было в каком-то взвешивании, в некой неустойчивости. Да, нет, светилось одно слово, как живое. Точнее, не могу выразить. Это слово было «суббота». Взвешивалось оно, качалось во мне, да. Нет, я уже знал, что да. Как бы по вдохновению, слушаясь голоса инстинкта, не рассуждая, а также и по привычке к протоколу, я поставил вопрос о сроке, когда это произошло. Стараясь подавить волнение, я тут же восстановил для них. Встреча Васи Сухова со старцем на Куликовом поле произошла около 5 часов пополудни в канун памяти великомученика Дмитрия Солунского в субботу 25 октября, в родительскую субботу, Дмитриевскую. Это бесспорно точно. Сухов возвращался от дочери со станции Птань, где его угостили пирогом с кашей, и он вез кусок пирога внукам, потому что в тех местах этот день доселе очень чтут и пекут поминовенные пироги. Пекли и в это время всеобщего оскудения. Я восстановил для них с точностью, когда произошло явление там, и знал с не меньшей же точностью, когда произошло явление здесь. Оля, смертельно бледная, вскрикнула. «Да, вы точно помните? В родительскую?» «Я в церкви поминала. Папа, слушай, папа!» Задыхаясь, едва выговорила она, держась за сердце, и показала к письменному столу. «Там, в продуктовой, записано и в дневнике у меня, и в твоей!» И выбежала из комнаты. Среднев глядел на меня растерянно, почти в испуге. И вдруг, что-то поняв, судорожно рванул ящик стола. Но это был стол профессора. Бросился к своему столу, выхватил сальную тетрадку, быстро перелистал, ткнул пальцем. Тут вбежала Оля с клеенчатой тетрадью. Среднев, руки его тряслись, прочел прерывисто, задыхаясь. 200 граммов подсолнечного масла, 300 граммов пшена, штемпель 7 ноября. «Но это 7 ноября!» — крикнул он в раздражении, не то в досаде, и растерянно посмотрел вокруг. «Да, 25 октября по церковному, в родительскую субботу. В церкви была тогда, 7 ноября, поминала. Ты ходил по посаду», — выкрикивала, задыхаясь, Оля, «в ту же субботу, как там, на Куликовом поле, в тот же вечер. Папа!» Она упала бы, если бы я не поддержал ее, почти потерявшую сознание. Среднев смотрел бледный, оглушенный. Губы его сводило, лицо перекосилось, будто он вот заплачет. Он едва выговорил. «В тот же вечер». Он опустился на подставленный мною стул и закрыл руками лицо. Оля стояла над ним, схватившись за грудь, и смотрела молча, понимая, что с ним сейчас совершается важнейшее в его жизни. Среднева
сотрясало спазмами. Подобные раздвижения я не раз видал в моей практике следователя, когда душа преступника не в силах уже держать давившее ее бремя и разряжалась, ломая страх. Но тут было сложнее неизмеримо. Тут рушилось все привычное, рвалась основа и замещалась. Чем? На это ответить невозможно, это вне наших измерений. Оля смотрела напряженно и выжидательно. Это было такое нежное, почти материнское душевное движение, взгляд сердца. Я не был потрясен. Я был светло спокоен, светло доволен. Дивное чувство полноты.

видимо, был уже подготовлен, нес в подсознательном бесспорность чуда. Мелькавшие в мыслях две субботы слились теперь в одну, так поразительно совпали, такие разные. Два празднования там и здесь, неба и земли, света и тьмы. И как наглядно показано, в ту минуту я не высказывался, я светло держал в сердце. Уверовал ли я? Кто скажет о сокровеннейшем? Кто дерзнет сказать о себе, как и когда уверовал? Это держит потайно сердце. Я тогда испытал впервые, что такое, когда ликует сердце. Несказанное чувство переполнения, небывалой и вдохновенной радостности, до сладостной боли в сердце, почти физической. Знаю определенно одно только – чувство освобождения. Все томившее вдруг пропало. Во мне засияла радостность. Я чувствовал радостную силу и светлую-светлую свободу. Именно ликование, упование. Ну, ничего не страшно. Все ясно, все чудесно, все предусмотрено, все ведется, и все так надо. И со всем этим страстная, радостная воля к жизни, полное обновление. Было еще чувство, но не столь высокого порядка, чувство профессионального торжества. Раскрыл. Будто неожиданно? Нет, я внутренно уже ждал самого важного, и оно раскрылось. Из Сергиева Посада я уехал совсем другим, с возникшей во мне основой, на которой я должен строить самое важное. Это бесспорный факт. Чувство профессионального торжества. Но я знал, что это не я одержал победу, а Бог помог мне в моей победе. Я одержал ее над собой, над пустотой в себе. Эту победу определить нельзя. Это необъяснимо в человеке, как недоступны сознанию величайшие миги жизни, рождение и смерть. Тут было возрождение. Это невидимая победа тайна. А видимая победа была до того наглядна, что оспорить ее теперь было невозможно. Никакими увертками логики, никакими доводами рассудка нельзя было опорочить юридического акта. Мое предварительное заявление о дне и часе явления на Куликовом поле и почти одночасно здесь, в Посаде, было подтверждено документально записями в дневнике Оли и в грязной тетрадке Среднева о подсолнечном масле и пшене. Какими же серенькими мелочами! Вот что разительно! Сколько же мне открылось в этом! Господи, красота какая во всем Твоем! Со Средневым совершилось сложнейшее и, конечно, непостижимое для него пока. Он отнял от лица руки, окинул все
стыдливо, смущенно, радостно, новым каким-то взглядом. Смазал совсем по-детски слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший. Господи! Оля в слезах смотрела на него моляще нежно. Много нами тогда переговорилось и передумалось. Особенно поражала нас в нами воссозданном суббота 7 ноября, сомкнувшаяся со святой субботой, ею закрытая. Оля видела в этом великое знамение обетования, и мы принимали это, как и она. Как же не откровение, не благовестие, то давнее благовестие преподобного Сергия великому князю московскому Дмитрию Ивановичу, и через него всей Руси православной ты одолеешь, вернулась и подтверждается.

светлой грезе я покидал посад. Лавра светила мне тихим светом, звала вернуться.

0: От те раз. Но разве есть какая-нибудь возможность разговаривать с этим народом? Ломит свое ни малейшей деликатности. Однако черт знает, как обидно.
1: Виктор Аркадьевич, как дела?
0: Помилуй, с этим мужиком невозможно разговаривать. Он меня чуть не выгнал.
1: Скажите мне, Виктор Аркадьевич, правду, как перед Богом. Любите вы меня?
0: Я от вас люблю, Авдотья Максимовна. Но нас хотят разлучить.
1: Я сейчас сама пойду к дяденьке. Поезжайте вы домой и не беспокойтесь. Он меня любит, он мне не откажет. Только каково мне просить его об этом, кабы вы знали?
0: А как вы мне дадите знать?
2: Мы пойдем нынче в церковь.
0: Так я вас подожду подле вала, на мосту.
2: Хорошо.
0: Прощайте. Прощайте.
2: Ну, Дуняша, теперь от тебя самое зависит твое счастье.
1: Ну, тетенька, что будет, то будет. Вот уж правду-то говорят, что любовь-то на свете мука.

0: Ну что? Уехал, парень-то этот?
1: Уехал, брат.
0: Ведь его принесло нелегкое. Нужно очень.
1: Я не знаю, братец, что он вам не понравился.
0: От того, что дурак.
1: Зачем же он, братец, дурак? Он образованный человек.
0: От того...

0: Просто не умеет говорить с людьми постарше себя.
1: Да как, кажется, брать ему не уметь. Он человек столичный, жил в Москве, и все про между благородными.
0: Ну вот, пусть туда и едет.
1: Ах, братец, он такой образованный, такой политичный кавалер, что и в Москве это на редкость. А уж здесь-то нам никогда не найти.
0: Поди ты со своим образованием, много ты знаешь. Прожила 5 лет в Таганке, думаешь, куда как образована. Что ты видел-то? Ты кроме сидельцев да приказных и людей-то там не видела.
1: И все-таки, братец...
0: И все-таки, сестрица, не тебя меня учить. Ты что там, надувшись, сидишь? Дуня, и как ты плачешь? Об чем ты плачешь?
2: Я так, тятенька.
0: Говори, об чем?
2: Об себе, об своем горе.
0: Что за горе у тебя? Откуда оно взялось?
2: Тятенька, вы не будете сердиться?
0: Говори, не сержусь.
2: Дяденька, я его люблю.
0: Кого его? Кого его? Это Ветрогона ты этого? Да помнишь ты, полоумная.
2: Я без него жить не могу. Умереть мне легче, чем идти за другого.
0: Да что ты? Что ты подумаешь, что ты говоришь?
2: А я уже думала. И дни думала, и ночи напролет думала, не смыкаючи глаз. Без него мне не мил белый свет. Я от тоски и от слез в гроб сойду.
1: Братец, пожалейте. У вас ведь одна дочь.
0: Молчи, сестра. Это не твое дело. Дуня, не дури. Не печаль отца на старости лет. Выкинь блажку из головы. Отец лучше тебя знает, что делает. Ты что думаешь? Ты что думаешь? Ты ему нужна? Да ему деньги нужны, дура. Он тебя обманывает, он выманит деньги, да тебя прогонит через неделю. У меня есть для тебя жених, Иван Петрович. Уж я обещал ему.
1: Легко, Люш, вот партия. Променять такого кавалера на Бородкина.
2: Не видала бы уж я его лучше, чем так мучиться.
0: Да вы что? Да вы что? Вы что в самом деле с ума что ли сошли? Да как вы смеете со мной так... разговаривать? Ты еще дура! Со своими разговорами девку из ума выводишь с толку, сбиваешь. Ну что у тебя вместо головы-то надето? Кому не твоя болтовня, смела бы она так с отцом разговаривать.
1: Вот, брать, вы всегда.
0: Молчи! Пустоголовая! Вот тебе, Авдотья, мое последнее слово. Или ты поди у меня за Бородкина, или я знать тебя не хочу.
2: Дяденька!
0: Не выходи. Я тебя растил. Я тебя берег пуще глазу, чтоб греха на душу принял. Ведь гордость меня одолела с тобой, ведь я о своих детях-то слова дурного никому не давал выговорить. Ведь я думал, что лучше тебя и на свете-то нет, наказал Бог. По грехам. Говорю тебе, Авдотья, иди за Бородкина. Не пойдешь, не будет тебе моего родительского благословения. И чтоб я не слыхал про этого проходимца, я его знать не хочу. Слышишь ты? Не доводи меня до греха.
2: Тетенька, давеча мне было жаль Ваню. А теперь у меня опостылен. Опостылен!
3: Батюшки, поди, погляди, уморил дочь-то, уморил.
4: Ну, варвар этот и тиран.
3: Воды подайте, воды.
0: Что? Где? Господи! Побелел-то.
5: как снег. Хоть в гроб клади, Дунюшка. Дунюшка! Вот как мать покойная. Вот две капли воды. Господи, не попусти. Очнется она или не очнется, а? Уж лишь это я ее убил.
4: Дунюшка, Дунюшка, говорила я вам, братец-то, не послушали.
5: Ну что? Что, Дунюшка, что она?
4: Ой, тихонько. Очнулась, кажется.
2: Где тетя?
5: Здесь я. Здесь я, дитятка, здесь.
2: Тетя.
5: Что, Дунюшка?
2: Что? Я его люблю.
5: Ох, Дунюшка. Ну, если б я знал, что он степенный человек, да уж, что он тебя любит, я бы хоть сейчас тебя за него отдал и разговаривать бы не стал.
2: Он меня любит.
5: Ох, не верится мне, Дунюшка. Ну, да вот мы узнаем. Я ему скажу, что за тобой ничего не дам. Пускай так берет. Коли любит. Коли любит, возьмет и так.
2: Неужели он меня из-за денег любит?
4: Ах, братец, разве это можно вообразить, чтоб такому мужчине не было никаких чувств? Он совсем не такой интересант, как вы думаете.
5: А вот посмотрим.
4: Ну, братец.
5: Посмотрим, что он скажет.
4: Уверяю вас, что он человек самый благородный.
2: Тятенька, да разве в богатстве счастье? Коли любишь человека, никаких сокровищ не надо.
5: Ах, Дунюшка... Ведь это ты так думаешь, а у них-то ведь другое на уме. Ну, ничего, ничего, ничего, ничего. Вот мы так вот.
2: Тетенька, голубочек, вы меня воскресили. А то я правда думала, что я умираю. Да я бы умерла, я это знаю. Ой. Тетенька, а ведь мы хотели в церковь идти.
5: Поди, Донечка, помолись. А мне по делу сходить надо. Ну, прощай.
4: Брат.
2: Ой, тетенька, я еще никак не могу оправиться.
4: Ну, теперь не один дружить на нашей улице праздник.
1: Пойдем поскорее одеваться. Что-то он бедный обрадуется, как услышит.

0: Что за народ? Я тебе, дураку, приказывал, чтобы лошади готовы?
1: Раз с ними сговоришь, известное дело, мужики. Вот сейчас будет готово.
0: Ты ступай, скажешь, что моими жребий поворачивайся. Я тебя тут не люблю.
2: Куда вы меня завезли?
0: Мы теперь в Ямской слободе.
2: Зачем же вы завезли меня сюда?
0: За тем, что люблю тебя. Мы сейчас поедем в деревню к Баранчевскому. Это недалеко, всего 7 верст отсюда. Там обвенчаемся, а завтра в город.
2: Конечно, Виктор Аркадьевич. Я люблю вас и готова для вас делать все на свете. Да зачем же вы меня увезли на семью? Тятенька теперь меня хватится, и беда моя просто... Что он подумает? С какими глазами я к нему покажусь?
0: Послушай, милый друг, ты сама сказала, что тятенька согласен. Так что же он будет сердиться? Я тебе скажу откровенно, у меня тут был свой расчет. Я знаю, старики-то упрямы. Сегодня согласился, а завтра, пожалуй, заупрямится, как лошадь. Что ж хорошего? А уж коли дело сделано, тут не воротишь.
2: Виктор Аркадьевич, я с вами в огонь и в воду готова. Только пустите меня к дяденьке. Я еще теперь приду вовремя, а вы завтра приезжайте к нам.
0: Ни за что, душа моя. Нет уж, я так глуп не буду. Благо мне случай помог. Я уж теперь с тобой никогда не расстанусь. Что же это лошадей-то? Что ж такое? Ну что ты плачешь? Полно, полно, перестань. Так ты меня любишь?
2: Я люблю. Видит Бог, люблю. Голубчик Виктор Аркадьевич, что хотите со мной делайте? Только пустите к тебе.
0: Это дело невозможное, нечего и толковать. Что же это лошадей? Ну, о чем ты плачешь? Ну, о чем ты плачешь? Ну, о чем ты проливаешь слезы горькие тайком и печально утираешь их кисейным рукавом?
2: А я вижу, Виктор Аркадьевич, ничего меня не жалко.
0: Ну, что жалеть, все вздор, пустяки.
2: Тятенька.
0: Ну, что тятенька, что тятенька? Посердится да перестанет. Велика важность. Ты лучше мне расскажи, как ты его уговорил. Это вот что интересно знать. Он дальше на меня зарычал, как медведь.
2: Сама не знаю, как у меня духу достало. Говорю ему прямо, что люблю вас. И не помню, не знаю, как выговорил. Потому что не слышу, что он говорит. Твержу только одно, что умру, что без вас жить не могу.
0: Вот любовь-то. Вот любовь. Да я тебя расцелую за это. Люблю, люблю, люблю.
2: Ненаглядный ты мой. Радость, жизнь моя. Куда хочешь с тобой. Никого я теперь не боюсь. И никого мне не жалко. Так бы вот и улетела с тобой куда-нибудь. Какой ты хорошенький. Я таких и не видывала. Точно нарисованный. Знаешь что, давай жить здесь все вместе с тятенькой. Точно жила я, как в раю. А то уедешь далеко, а тятеньки нет. Скучно будет без него.
0: Ну, об этом после поговорим. Ты вот мне расскажи, как ты его уговорил.
2: Ой, ну вот слушай. Начал он меня бранить, так бранить. Так бранить. Я в слезы. Иди, говорит, за бородки, ну вот тебе жених. Об этом и думать не смей. А то, говорит, я тебя знать не хочу. У меня так сердце подкатило, стало в глазах темнеть-темнеть. Тут уж не помню ничего, как стояла, так и упала.
0: От народа, от народа. Что же это лошадей-то?
3: Степан! Что же лошадь, осел?
1: Сейчас будут готовы, взваживают.
2: Как очнулась, не помню. Только вижу, дяденька сидит подле меня, плачет. Ну, говорит, Бог с тобой.
0: Ну, а согласился, и слава Богу. Только нам и не хватало-то для общего благополучия. Ну и заживем же мы с тобой.
2: еще одно словечко сказал. Да это так, пустяки. Не стоит внимания.
0: Что же это за словечко?
2: А вот что. Говорит, он тебя, Дуня, не любит. Он тебя обманывает. Ему не ты нужна, а деньги. А я думаю, на что деньги? Бог с ними, с деньгами, не в деньгах счастье. Ну, конечно, приданное там, что нужно, он даст. А деньги? Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.
0: Да это он врет, он и денег даст.
2: Ну, нет, не знаю. Он на что сказал, то и свято. Опять же, он на меня теперь в сердцах, что я его не послушала. Нет, он не даст.
0: Дело скверно.
2: Ох. Я, Виктор Аркадьевич, так рассудила, что лучше жить в бедности, да с милым человеком, чем в богатстве, да с постылью.
0: С милым? А как с милым жить-то нечем будет, что тогда?
2: Да ведь деревня у вас своя.
0: Деревня? Какая деревня? Что-то вздор. Ты вот что мне скажи, только говори откровенно. Даст он денег или нет?
2: Не даст.
0: Так что ж ты со мной делаешь?
2: Да разве я виновата, Виктор Аркадьевич?
3: Вам только влюбляться, да как замуж выйти? За благородного, чтобы барышню быть.

0: Что вы говорите, Виктор Аркадьевич?
1: Кому вы нужны? Даром-то вас брать. Не маленькая, могла бы догадаться. Все любовь до нежности на уме. Думаете, что вас за красоту берут? Так с ума и сходит?
0: Бедная, кремычная, дружина.
1: Видимо, девушка, человеку деньги нужны, коль на купчихе хоть жениться. Влюбляться-то и в Москве мог найти в 20 раз лучше. Всякая дур думает, что мне влюбляется без памяти. Лошадь готовась!
2: Шел вон, дурак!
0: Что вы со мной сделали? Куда я теперь денусь? Как домой вернусь?
1: А мне какое дело? Зачем Якова?
0: Да ведь вы меня насильно посадили.
1: Выпроси у отца 100 000, я еще, пожалуй, женюсь на тебе, будешь барыня.
0: Да цокни у меня язык, если я попрошу у него хоть копейку. Не будет вам счастья, Виктор Аркадьевич. За что вы наругались так, бедная девушка? Вы у меня всю жизнь отняли. Мне теперь легче живой в гроб лечь, чем домой явиться. Родной отец от меня отступится. Осрамила я его на старости лет. Весь город будет на меня пальцами показывать.
1: Ну, это уж мы слышали не один раз.
0: Бог вас накажет за это, а я вам зла не желаю. Найдите себе жену богатую, да такую, чтобы любила вас, как я. Живите с ней в радости, а я девушка простая. Да живу как-нибудь, скоротаю свой век. В четырех стенах сидя проклинаю чужую свою. Прощайте, прощайте, я опять не знаю.
1: Опять несчастье. Ах, черт возьми. Куда я теперь денусь? Домотался. Хоть в маркер ступай. Поеду куда-нибудь. Говорит, в Караваеве купцы богатые есть. И недалеко. Все, верст 50. Степка!
3: Чего изволите? Или этих лошадей откладывать? А мне найми других в Караваев. Поезжай в гостиницу укладываться. Я сейчас там буду.

Да. Видать, опять не выгорело. Эх, жизнь, жизнь. Теперь злой сделает всякий лев. А всякую беду нам не любит срывать. Этак легче в Сибирь Тобольской идти. Дождется он, я от него бегом убегу.

0: коляска проворным манером, только я и не видела.
1: Ну уж это по глазам было сразу видно, что парень ловкий.
0: Какой еще ловкий-то? Вот одного я боюсь. Братец спросит, где Дунечка, что я ему скажу? Скажу, что у тебя. Запоздала, мол, ночевать осталось. Ну, а завтра сами приедут там, как хотят.
1: Обещал мне материю на платье подарить.
0: Что ты?
1: Право.
0: Ну, вот видишь, какой благородный человек. Посмотрим, что карта скажет.
2: Сестрица! Сестрица!
0: А, чего изволите брать?
2: Ужинать бы пора.
0: А.
2: Уж время-то уж поздно.
0: Сейчас, братец.
2: И ты, Иванушка, с нами поужинай. Мать-то знает, что ты ко мне пошел?
3: Знает.
2: Ну вот, и хорошо. Вот и ничего, вот и посиди с нами. А что это, Иванушка, Дуня тебя не любит? А?
3: Я, Максим Федотович, не знаю. Я, кажется, готов всю душу положить за Авдоть Максимовну. И всячески стараюсь, как угодить. Если не любит, все-таки не я тому причина. Может быть, есть лучше нас, а между прочим, не знаю.
2: Ну, ничего, Иванушка. Ничего, сердце девичье переменчивое. Нынче не любит, завтра полюбит.
3: Хорошо, как бы так.
0: Готов, братец.
2: А Дунюшка где?
0: Ой, не знаю, братец, она еще не бывала.
2: Ну, как же ты не знаешь, когда ты с ней ходила?
0: Да, она хотела к Анне Антоне зайти. Должно быть, там засиделась.
2: А что ж ты ее одну оставила? Ну-ка, пошли за ней девку, здесь недалеко.
0: Да, она, братец, может, там ночевать останется.
2: А ты еще зачем? Пошли, говорю. Я видеть ее хочу.
0: Сейчас, братец.
2: Ну вот, Иванушка, посидим, подождем Дунюшку, да покалякаем об чем-нибудь. Вот я как погляжу, Иванушка, что-то... Народ-то все хуже и хуже делается, а? Что это будет, не знаю. Ну, взять, к примеру, нашего брата. Ну, старики-то еще туда-сюда, а молодые. Ведь это ж ни на что не похоже, ведь ни стыда, ни совести, ведь поверить ничего нельзя. А уж об уважении-то и не спрашивай. Нет, мы раньше страх имели, уважали старших-то. А то теперь опять же эту моду выдумали. А? Вот раньше-то без моды жили, лучше было, право. Право, что? Проще жили, и народ честнее был, а теперь нет. Теперь нет, теперь, говорит, хочу по моде жить. По-нонешнему. А глядишь, тому не платит, другому не платит.
3: Все это не от необузданности, Максим Федотович, а то и от глупости.
2: О, вот именно что от необузданности. Бить некому, а уж надо бы их учить, надо бы, палка по ним плачет.
3: Да все себе на гибель, Максим Федотович.
2: Да ведь другого и жалко. Вот, Иванушка, смотришь, мальчонка вроде умный. Из него эти путные могло что-нибудь быть, если в руки-то его взять. Так ведь нет, он ведь кружит тебе, как вихарем каким. Крутится, как турман, как полоумный, что ли. Все это пьянство да беспутство. Глаза б не смотрели, кажется.
3: Потому главная причина, Максим Федорович, основательности нет к жизни. Как бы основательность была, ну, другое дело, а то, помилуйте, Максим Федорович, в голове одно. Какое бы колено почуднее выдумать, чтоб невиданное.
4: Сватик! О. Я к тебе пришел. Примерно за делом.
2: Ну, милости просим. Что там за дело?
4: Только чтоб того, сват, не вдруг.
2: Что там у тебя?
4: Это сват со всяким может. Потому как, если что задумал сделать, как ты ее удержишь или усмотришь, примерно настоящее я тебе дело говорю, сват.
2: Бестолков же ты, сват.
4: Почему?
2: Ну, что еще?
4: Примерно такая штука секретная. Сват, а где у тебя дочь?
2: Как где? Говорят, к вам пошла, к Анне Антоне.
4: Говорят. А кто говорит? Не верь, сват, не верь. Врут. Обман, один обман.
2: Ну, поди ты, проспись. Хмель ты еще не вышел, пьян еще.
4: Я не пьяный. Я видел. Видел своими глазами.
2: Что? Ну, что ты видел-то, злодей?
4: Ее. Видел. Ее видел. Едут в коляске.
2: С кем?
4: С барином. С моим постояльцем. Да, я не пьяный. Я видел.
3: Какое место?
4: Завалом на мосту.
2: Господи. Господи, поддержи. Сестра!
5: Что, брат?
2: Где дочь?
5: Ой, брат, не знаю.
2: Говори. Говори всю правду, говори, слышишь?
5: Ой, брат, не знаю. Может, Виктор Аркадьевич? Они тут на лошадях подъезжали.
3: На чьих лошадях-то? На извозчих?
5: Нет, на Баранчевских.
3: Стало быть, далеко не уйдут. Либо Баранчевского надо искать, либо по гостиницам.
2: Постой! Так это что же? Это что же? Она сама с ним села, да поехала?
5: Нет, братец, он ее насильно посадил.
2: Насильно. Отцы мои, что же это? Насильно. Девушку увезли насильно. Дочь мою, голубушка мою, радость мою последнюю, так это ж разгон. Побежимте!
3: Ехать сию минуту.
4: Пойдем, сват, у меня лошадь здесь.
2: Постой! Постой! Откуда? Откуда он ее увез?
5: Завалом, брать, как можно.
2: А зачем она там была? Вы с ней в церковь пошли.
5: Ну, мы, брать, гуляли.
2: У вас что, уговор был? Был уговор, говори!
5: Ой, был!
2: Был! Был! Был! Значит, она по своей воле уехала. По своей воле бросила отца людям разных. Бросила старика. Одного горя мыка. Ну, дочка. Не век тебе будут радости. Вспомнишь ты еще про меня. Я тебя не любил. Я тебя не голубил. Кто тебя так еще любить будет? Поживи. Поживи в чужих людях-то. Узнаешь, что такое отец. Ах.
6: перспективе бы я с ней строг был. Или жалел для нее чего. Уж я ее не любил. Я ее не голубил.
7: Полноте, Максим Федорович. Пойдемте, может, и найдем.
6: Не трожь. Не трожь. Иванушка, дай наплакаться, потом легче станет.
7: Так ведь слезами-то, Максим Федорович, не поможешь. Лучше пойти поискать.
6: Где искать? Зачем?
5: А, брат, да как вы себя убиваете, что вы так беспокоитесь? Они завтра сами приедут. Обвенчаются и приедут.
6: Обвенчаются? Обвенчаются? Нет, не хочу. Нет, не хочу. Сват!
8: Поедем! А ты му! Коль найду! Запру светлицу! Пусть лучше умрет! На моих глазах только не доставайся моему врагу!
7: Мне тоже прикажете.
6: Нет, ты постой!
7: Ты постой!
6: Ну, сестрица, голубушка! Ну, отблагодарила ты меня за мою хлеб-соль! Спасибо! Лучше б ты у меня голову с плеч сняла, чем кое сделала! Твое дело! Порадуйся! Страхи воспитывала, добродетель. Она у меня как голубка была чистая. Ты приехала с заразой-то своей. Только и разговоров-то у тебя было, что глупости одни. И все речи твои были вздорные. Ты вон из моего дома! Вон! Чтоб нога твоя не была здесь!
5: Вот вы всегда, братцы, бежаете.
6: Потаскушка! Эдакая!
5: Ишь, ты разгулялся! Ругатель, обидчик! Мужик необразованный!
7: А то вас не ругать! Что ж, хвалить, что ли, за эти какие-то дела?
5: Ты туда же, а ты дрянь бородатая! Молчал бы уж лучше!
7: Что, хорошо сделали, да?
5: Да вот как не сделали, а тебе не достанется. Тебе ищите, батюшка! А уж дело-то кончено! По крайней мере, на своем поставили.
7: Как бы после не плакать.
5: Я б тебе, мужик, несчастье, скажите, какого жениха упустили, как не плакать? А вот посмотри-ка, как он завтра с ней прикатит. Да взойдет, эдакой кавалер. Так любоваться, мило, дорого будет.
7: Хорошо, как бы вашими устами да мед пить. Я бы сам в чуже за Авдоть Максимовну порадовался.
5: Ну, конечно, теперь не то, что прежде. И посмотреть на нее ты должен за счастье считать.

0: Слава богу, по крайней мере, хоть дома.
1: Дунечка, что с тобой? Откуда ты?
0: Где тятенька?
2: Они пошлись. Недалечко. Скоро придут.
0: Мне его нужно видеть поскорее. Где он? Скажите вы мне.
1: Дунечка,
0: беда у нас. Ведь он все узнал. Тебя искать поехал.
1: Сильвер с Потапчем все рассказал. Он видел, как вы ехали с Виктором Аркадьевичем.

0: скоро ли он придет. Я измучилась. И страдается мое сердце до него, вся душа и кровь.
1: Надо было вам говорить.
0: Кто-то стукнул. Пустите меня.
1: А хоть бы и он. Что ж такого? Не что вы в этом виноваты, коли вас насильно увезли.
0: Только так мне горько, как вы знали. На кого была надежда? Что он со мной сделал?
1: Что же он с вами сделался?
0: Что сделался? Прогнал. Мне говорит, тебя не нужно, а деньги нужны. А я дура думала, что он любит.
1: Значит, я так думаю, Авдотья Максимовна. Это дело надо будет бросить.
0: А дяденька что скажет? Что люди-то скажут?
1: Позвольте мне за это дело взяться. Я его обделаю как должность.
0: Вы?
1: Яс. Только Авдотья Максимовна. Как, собственно, тепереча этот барин за все свои невежества не стоит того, чтобы вы его любили. Так я буду в надежде.
0: Я все на свете для вас делаю. Только бы дяденька не гневался.
1: А когда так, не извольте ничего беспокоиться. Идите себе в комнату, а я с дяденькой переговорюсь. А то расстроите его. Да и сами даже от чувств можете больны быть. Чего хорошего?
0: У меня на вас только и надежда.
1: Будьте спокойны. Ну что? Есть чему радоваться? Убирайтесь-ка лучше от греха, пока Максим Федорович не пришли.
0: Тоже ты знал, что так случится. Я и ума не приложу.
1: Говорили вам, кажется... Так вы сами умнее всех хотите быть. Посмотрите теперь на Авдотью Максимовну. У меня аж на слезы прошибло.
0: Поди ты, ну разве можно было ждать от него такого невежества?
1: Ух, как бы я на месте Максима Федотовича, я бы вам задал Феферу.
0: Полно храбриться.
1: Что храбриться-то? Что храбриться-то? За что погубили девушку? Али вам это ничего?
2: Я, Иванушка, теперь сирота, ты поди домой, оставь меня.
1: Куда же мне торопиться-то, Максим Федорович? Я с вами посижусь.
2: Я ее не увижу, а коли кто из вас увидит ее, скажите, что отец ей зла не желает. А коли она, бросивши отца, может жить в радости, да быть душой покойна, так Бог с ней. Но за поругание мое, за поругание моей седой головы, я ее видеть не хочу никогда. Дуня умерла. Да нет, не умерла. Ее и не было никогда. Ни имени ее при мне никто не смеет произносить.

0: Кто это?
1: Кто?
2: Я, дяденька.
1: Ты? А полюбовник где?
2: Дяденька.
1: К нему ступай. К нему. К нему ступай.
2: Я не пойду из дома. Прогоните, я умру на дороге.
1: Ежа. Тот-то. Враг-то мой где?
2: Он меня обманул. Он меня не любит, ему только деньги нужны.
1: Вот что. Я, кажется, тебе говорил давеча, да? Что там? Где отцу знать? Он на старости-то лет из ума выжил. Ну, зачем же ты пришла?
2: Куда ж я, дяденька, денусь?
1: То правда. Не прогнать же тебя из дому-то.
2: Дяденька, простите меня.
1: Простите? Нет. И меня давеча обидела. Мне теперь стыдно людям глаза-то показать. Уж об тебе-то и говорить нечего. Я тебя запру. Поди!
3: Встаньте, Авдотья Максимовна. Бог милостив. Дело, может, обойдется как-нибудь.
4: Сват! Сват! Сват! А сват! Я примерно молодца остановил!
5: Какого молодца?
4: Как свадь? Не то, свадь. Он этого не должен. Он примерно осрамил девушку. Ну, и женись! Мы заставим!
5: Да провались он совсем. Нужно очень. Я его и видеть-то не хочу, а то и ты. Насильно заставить. Осрамил? Ну, наш грех. Ты меня золотом обсыпь. Я на него глядеть-то не хочу, не то, чтобы зятья взять.
4: Это к тому, что слух этот пойдет так, и примерно разойдется по городу. А кто ее возьмет?
5: Ну что, согрешили? На себя пеняй. Я возьмусь.
0: Не бери.
5: Будем вам врать-то. Это дело наше.
6: Нет, Иванушка, тебе эта невеста не годится. Я тебе другую найду.
5: Мне другой не надо в нас.
6: Тебе надо девушку честную, чтобы об ней худой славы не было.
5: Что значит худая слава? Коли я люблю Авдотью Максимовну, так это для меня все одно.
6: Тебе она не годится. Нечего ей теперь об замужестве думать.
5: Вы давеча обещали, Максим Федотович. Я вот от своего слова не пячусь, а вы пятитесь. А уж это непорядок. А чтоб она и ваша дочь. Так за что ее обижать? Авдотья Максимовна и так кругом обижена. Должен кто-нибудь за нее заступиться. Ее же обидели, ее же и бронить. По крайней мере, у нас она ласку будет видеть. От меня и от маменьки. Что ж такое? Со всяким грех бывает. Не нам судить, Максим Федотович.
6: Ты что? Ты что шумишь-то?
5: А что мне не шуметь-то? Вы мне обещали, Авдотью Максимовну, и отдайте.
6: Ну и бери, пожалуй. Эка не видали.
3: плачьте. Не плачьте, Авдотья Максимовна. Теперь вас никто обидеть не посмеет. Никому не позволю. Самому Максиму Федотовичу провалиться мне на этом месте.
2: Иван Петрович, любите хоть вы меня. Меня никто не любит, весь свет на меня.
3: Помилуйте, Авдотья Максимовна, есть же во мне хоть какое-то чувство. Я же не зверь, и во мне есть искра Божья.
2: Иван Петрович, я за вас вечно буду Богу душу молиться. Вы заступились за бедную девушку. Уж коли тясенька говорит, что вам нужно девушку честную, чего же мне ждать от других? Я такую муку терпеть меня бы неделю не стала. Кто бы видел мою душу? Каково мне теперь? Я честная девушка. Я вас обманывать не стану. Скажите вы это всем и тятеньке.
3: Что же это? Сва. Это я ж душа. Дужил до старости лета. Ты глуп. За что ж я ее обидел, а? Ведь вот так в гневе слово скажешь, а потом и не воротишь. Слово-то оно и как стрела. Словом-то иногда больше обидеть можно, чем делом, ведь верно, сварь? А это грех.
4: Дунюшка, дай-че в сердцах. Словечко-то у меня вылетело, больно обидно оно. Ты его к сердцу-то близко не принимай. Ну, горько мне было, ну и сказал лишнее.
2: Дяденька, прости.
4: Бог прости, душка. Ты-то меня прости. Нет, Иванушка, я тебе ее не отдам.
3: Помилуйте, Максим Федотович, это на что ж похоже-то?
4: А вот хочешь ее взять, переезжай сюда, и с матерью и будем жить все вместе.
3: Ну это все одно, а то уж я было перепужался.
4: Сестра, поди-ка сюда. Ну ты это, не сердись, верь, на радостях-то не ссорился.
0: Что это вы, братец, да смею ли я обижаться?
4: Сват, а я его все-таки примерно не отпущу.
7: Кого его?
4: Да барина. Ну? Ведь ни копейки примерно за постой.
7: Так я за него заплачу, чтобы он убирался поскорей.
4: Сват. А угощение будет?
7: Как не быть, будет, будет. Мы ведь еще и не ужинали. Сестрица, приготовьте к нам чего-нибудь, а? Поздравить жениха, невеста.
4: Ну уж, теперь я гуляю. Я теперь все гуляю до самой свадьбы. Хозяйка так хочет, а я невеста гуляю.
8: Сто лет назад на сцене Малого театра впервые была представлена комедия Александра Николаевича Островского «Последняя жертва». С той поры пьеса прочно вошла в репертуар нашего театра. В роли главной героини Юлии Тугиной выступали такие замечательные русские актрисы, как Федотова, Ермолова, Савина. В 1944 году комедия «Последняя жертва» была поставлена на сцене Московского художественного театра. Спектакль стал значительным событием в жизни советского сценического искусства. Сегодня вы услышите запись спектакля Московского художественного академического театра Союза СССР имени Горького «Последняя жертва», сделанную в 1948 году. Перед спектаклем мы попросили выступить его участника, народного артиста СССР Марка Исаакча Пруткина.
9: В спектакле художественного театра «Последняя жертва» я исполнял роль Дульчина. И вот теперь, когда я вспоминаю об этом спектакле, или когда я слышу этот спектакль в радиопередаче, предо мной оживают персонажи этой пьесы, созданные моими товарищами, с которыми я прожил очень долгую творческую жизнь в художественном театре. Я вспоминаю и Москвина, и Тарасову, Шевченко, Лабзина, Топоркова, Станицына, Чабана, Дмитрия Орлова и, конечно, вспоминаю режиссера спектакля Хмелева Николая Павловича, моего очень близкого и дорогого друга. Это была не первая режиссерская большая работа Хмелева в художественном театре. Что было в ней примечательного? Это то, что Хмелев решал этот спектакль не как жанровую бытовую пьесу, а вскрывал социальную сущность пьесы. Вот почему для Хмелева в решении этого спектакля, скажем, третий акт приобретал особый смысл, особое значение. Потому что в этом акте как раз и вскрывалось вот это зерно пьесы, я бы его назвал «Деньги». Вот тут вскрывалось все ужаснейшее отношение к человеческой совести, где ни во что не ставилось ни человеческое достоинство, ни его сердце, ни его душа, где все продавалось за деньги. Купли и продажи человека здесь торжествовало. Вот этот третий акт был камертоном, я бы сказал, всего спектакля. Любопытно заметить, что в прежних постановках очень часто третий акт вообще не игрался. И тогда пьеса принимала характер мелодраматический. Обманутая женщина, обманутая любовь. И этим, естественно, очень сужался смысл пьесы. Здесь же все это приобретало характер более глубокой. Мне думается, что роль Тугиной – это одно из самых лучших созданий Александрины Тарасовой. Я говорю «создание», потому что роль можно сыграть, и, как говорил Немирович Станиславский, а можно создать. Так вот, эта роль – это было создание Аллы Константиновны. Она очень глубоко играла, очень тонко играла эту роль, и очень тонкими выразительными средствами. Я вспоминаю, когда в последнем акте у меня была с ней сцена, когда она приходила и говорила, что же вы сделали? Я отдала вам все, я для вас пожертвовала всем, а вы не оценили этой жертвы. То она говорила это так искренне, с такой какой-то женской человеческой болью, что мне, Дульчину, было легко после этого крикнуть «Застрелюсь!». Но Дульчин был не таков. Он не застрелился. Хотя нужно сказать, что вообще Хмелев, по-моему, толковал правильно эту роль. Мы вместе с ним так и решали этот образ. Что это не то, что, понимаете, мотылек какой-то, пустой вертопрах. Он все-таки решал это несколько сложнее. Сам Дульчин, который так безжалостно поступил своей возлюбленной Тугиной, был тоже жертвой, потому что им тоже торговали. Им торговал Салай Салтаныч. Он сам был одновременно и таким приносящим горе другому человеку, близкому человеку, но и сам был жертвой этого общества. Мне казалось, что это толкование было правильное Николая Павловича. И я старался осуществить эту его мысль. Великолепно играл Иван Михайлович Москвин. Он очень многогранный образ создавал. В итоге-то понималось и доходило, что это вот тот самый человек, который за деньги купил Тугину. Но все же в нем проявлялись и человеческие качества. Чувствовалось, что он, ну, если уж не так глубоко любит Тугину, во всяком случае, она для него является человеком близким и где-то ему дорогим. Очень хорошо играл Топорков и Дергачева, несчастного приживальщика, друга Дульчина. Очень трогательно играл. Ну, очень сочная была Шевченко, одна фактура чего стоила.

0: своего дома, никого не принимая и выходя из дому только к обедне да к вечерне. Даже тетка Юлии Глафира Фирсовна, пожилая женщина, почти перестала бывать у нее. Неутомимая страсть к сплетням заставляла Глафиру Фирсовну являться во многие московские дома, а у Юлии никаких новостей она не могла узнать. В доме у Юлии ничего не изменилось после смерти мужа. Также аккуратно расстилались по крашенному полу полосатые дорожки. Шитые подушки в том же строгом порядке лежали по диванам. По-прежнему целыми днями неслышно бродила из комнаты в комнату сгорбленная, всегда озабоченная ключница Михеевна. Поблекли обои в комнатах, на мебели потерлась обивка, но это не занимало Юлию. Не этим жила она, и не это давало ей смысл и радость жизни. Большая любовь, которой она никогда не знала, вдруг вошла в жизнь Юлии, сразу подчинила себе все ее помыслы, все надежды, все желания. Близится вечер. Юлии нет. Она, как всегда, пошла к вечерне. Михеевна, сидя в глубоком кресле, вяжет что-то.
1: Девушки, кто там позвонил? Вадим Григорьевич, что ли?
2: Какой Вадим Григорьевич? Это я.
1: Ах, матушка.
2: Вадим Григорьевич чай позже придет.
1: Глафира Фирсовна, здравствуйте.
2: Здравствуй, матушка.
1: Да никакого нет Вадима Григорьевича. Это я так обмолвилась, извините.
2: Да уж сорвалось языка, так уж нечего делать. Назад не спрячешь. Эх, досада, не застал я самой-то. Не близко место к вам даром-то путешествовать. А на извозчиков у меня еще денег не нажито. Да и разбойники же они за твои же деньги тебе всю душеньку вытрясет. До того, гляди, вождёй-то глаза выхлестнет.
1: Так вы пешочком.
2: Да, по обещанию. 7 верст киселя есть. Так вот не вра. Эх, видно, придется обратно. На тех же не кормя.
1: Ну, посидите, матушка. Она, надо быть, скоро ворочится.
2: Да куда ее бог-то понес?
1: К вечеринке пошла.
2: За богомольги принялась. Аль много нагрешила.
1: Да она, матушка, всегда такая. Как покойника не стало, все молится.
2: Да знаем мы, как она молится.
1: Ну, знаете, так и знайте. А я знаю, что правду говорю. Лгать мне не из чего. Чайку не прикажете ли? У нас это мигом.
2: Нет. Я самое подожду.
1: Как угодно.
2: Ну, что ваш плезир-то?
1: Как, матушка, изволили сказать? Не дослышала я.
2: Ну, как его поучтивее-то назвать? Победитель-то, друг-то милый.
1: Не понять мне разговору вашего. Слова-то больно мудреные.
2: Да ты дур разыгрываешь, аль стыдишься меня? Я не барышня. Поживешь с мое, да в бедность, так стыдочек всякой забудешь. Ты об этом не беспокойся. Я про Вадим Григорьевич тебе спрашиваю.
1: Ох, матушка, ох.
2: Что за охол?
1: Да стыдно очень. Да как же вы узнали? Я думал, что про это никому не известно.
2: Как узнала? Имя его сейчас ты мне сама сказала. Вадим-то Григорьевичем окликнула.
1: Какая глупость.

0: такое? А кроме того, я от людей слышала, что она в приятеле своего очень много денег проживает. Ну, правда, что ли?
1: Верного я не знаю. А как чай не проживать? Чего она для него пожалеет?
0: То-то муж ты ее, покойник, догадлив был. Чувствовал его сердце, что вдове деньги понадобятся. И оставил-то вам миллион.
1: Ну, какой, матушка, миллион? Много меньше.
0: Да, но это у меня счет такой. Я все на миллионы считаю. У меня что больше тысячи, то и миллион. Сколько в миллионе денег, я и сама, по правде сказать, не знаю. А говорю так, слово-то это в моду пошло. Миллионы шабаш! Ну как же она? Вещами, что ли, дарит ему? Аль деньгами?
1: Про деньги не знаю. А что подарки ему идут поминутно? И все дорогие. Ни в чем у него недостатка не бывает. И в квартире-то все наше. Да уж чего? До самой малости. Чай с сахаром, и то от нас туда идет.
0: Да и все бы ж ничего, терпеть можно. Разные бабы-то бывают, которые любовнику вещами, то еще, пожалуй, капитал-то сбережет. А вот которые деньгами, вот разорение-то верное.
1: Сахару больно жалко. Много его у них выходит. И куды им пропасть эдакая?
0: Да как же это у вас случилось-то? Как ее угораздил хомут-то такой на шею надеть, а?
1: Ах, все это дача проклятая. Как жили мы тогда вскоре после покойника на даче? Жили скромно, людей обегали. Редко когда и на прогулку-то выходили. И то куды подальше. Тут его и нанесло, как на грех. Куды не выйдем из дому, все встретится, да встретится. Да молодой, красивый.
0: Красивый.
1: Одетка картинка, лошади, коляски какие. А сердце-то ведь не камень. Ну и стал присватываться. Она не прочь, чего еще? Жених хоть куды и богата.
0: Богат.
1: Только так порешили, чтобы свадьбу отсрочить до зимы. Муж еще год не вышел, еще травур носила. А он тем временем ездит к нам каждый день, как жених. И подарки, и букеты возит. И так она в него верилась, так расположилась, что совсем стала как за мужа его считать.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: И он без церемонии стал всем ее добром, как своим распоряжаться. Что мое, что твое, это, говорит, все одно.
0: Все одно.
1: А ей это за радость. Значит, говорит, он мой, коли так поступает. Теперь, говорит, у нас только за малым дело стало, только повенчаться.
0: Да-да, за малым. Но нет, не скажи, что ж дальше-то? Траур кончился, зима пришла.
1: Зима-то пришла, да и прошла. Да вот и другая скоро придет.
0: А он все еще в женихах чистит?
1: Все еще в женихах.
0: Долгонько, пора бы порешить чем-нибудь. А то что людей-то страмить?
1: Да чем же, матушка? Как мы живем-то? Такая-то тишина, такая-то скромность. Прям надо сказать, ну, какие-то монастырь.
0: Монастырь.
1: Мужского духу? В заводе нет. Ездит один Вадим Григорьевич. Что греха таить? И то больше с умеречка. Даже которые его приятели, и тем к нам ходу нет. Есть у него тут один такой. Дергачев прозывается. Тот раза два было сунулся.
0: Не попочет ли, мол, чем?
1: Ну, конечно, человек бедный живет, впроголодь думает закусить и выпить. Так я об них понимаю. Да я, матушка, пугнула его. Но мне жалко, да мы бережемся. Мужчины, чтобы ни под каким видом. Вот как мы живем. И все-то она молится, все постится, Бог с ней.
0: Да какая ж тому причина? С чего бы ты ей, а?
1: Чтоб женился.
0: А-а-а.
1: Ну, это всегда так.
0: Ну, я так думаю, не даст ей Бог счастье.
1: Что это?
0: Не родню забывай. Уж коли задумала капитал-то размотать, так лучше б с родными, чем с чужими. Взяла б хоть меня, и я б пожила в свое удовольствие на старость лет.
1: Ну, что это ее дело? А я знаю, что к родным у нее расположение есть.
0: Нет, незаметно что-то. Ну, так ведь сама прочь от родных и от нас тоже ничего хорошего не жди. Особенно от меня. Женщина я не злая, а ноготок есть. Есть. Удружить могу. Ну вот, спасибо тебе. Только мне и надо. Все я тебе вызнала. И что это, Михеевна? Ну, как две бабы сойдутся, тканина болтает столько, что в большую книгу не упишешь. И наговорят того, чего можете, это и не надо бы.
1: Наша слабость такая женская. Разумеется, по надежде говоришь-то. Ничего из этого дурного не выйдет. А кто вас знает, в чужую душу не влезешь. Может, вы с каким умыслом вы спрашиваете? Там какая-нибудь у меня хозяйка, а я ее... Ни на кого не променяю. Я за нее готова душу заложить. Да вот, и она сама. А уж я по хозяйству пойду.
2: Быстро входит Юлия. Она в синем скромном платье, на голове платок.
3: Ах, тетенька! Какими судьбами? Вот обрадовали.
0: Полно, полно. Уж будто и рада.
3: Еще бы, конечно, рада.
0: Бросила родню-то, да и знать не хочешь. Но я не спесива, сама пришла. Уж рад не выгонишь. Все-таки родная.
3: Да что вы. Я родным всегда рада. Только жизнь моя такая уединенная. Никуда не выезжаю. Что ж делать-то? Уж такая я от природы. А ко мне всегда милости просим.
0: А ты что ж, как мещанка, платком-то покрываешься? Точно сирота какая.
3: Да и то сирота.
0: С таким сиротством еще можно жить. Сиротами-то тех зовут, кого пожалеть некому. А у богатых вдов печальники-то найдутся. Я бы на твоем месте не то, что в платочке, а в аршин бы шляпку соорудила бы. Развалилась в коляске, покатывай, на, мол, смотри.
3: Не удивишь нынче никого, что ни надень. Да мне и рядиться-то не к чему, и не к месту было. Я к вечерне ходила.
0: Да, да уж тут попугаем-то вырядиться не для кого, особенно в будни. А ты что ж долго-то? Вечерни давненько отошли.
3: Да после вечерней свадьбы простенькая была. Так я осталась посмотреть.
0: Чего ж ты, матушка, не видала? Свадьба как свадьба. Чай обвели, да и повезли. Не редкость какая.
3: С все-таки, тетенька, интересно на чужую радость посмотреть.
0: Ну, посмотрела, позавидовал чужому счастью и довольна. Аль, ты свадьбу смотришь, как мы грешные. Мы так глаза-то вытаращим, что не только мы бриллианты, а все булавки пересчитаем.
3: Нет, я в народе не люблю. Я издали смотрела, в другом пределе стояла. И какой случай? Вижу я, входит девушка. Становится поодаль. В лице ни кровинки. Глаза горят. Уставилась на жениха-то. Вся дрожит, точно помешанная. Потом гляжу, стала она креститься, а слезы в три ручья так и полились. Жалко мне ее стало. Подошла я к ней, чтобы разговорить, да увести поскорее. И сама-то плачу.
0: Ты-то об чем? Не слыхать ли?
3: Заговорили мы. Пойдемте, говорю я, дорогой потолкуем. Мы тут со слезами-то не лишние ли? Вы-то не знаю, говорит, а я лишняя. Посмотрела с минуточку на жениха, кивнула головой, прошептала: прощай. И пошли мы со слезами.
0: Дешевые слезы-то у вас.
3: Уж очень тяжело это слово-то. Прощай. А каково сказать прощай навек живому человеку? Ой, ведь это хуже, чем похоронить.
0: Как у вас печаль по этим заблужденным. Да и бог с ней, нам-то что за дело? Всякая должна знать, что только Божье крепко.
3: Да так-то так, тетенька. Да коли любишь человека, коль всю душу в него положила.
0: И откуда это у вас такая горячая любовь проявляет? Да что нам о чужих? Поговори о себе-то.
3: Как твой-то сокол? Какой мой сокол?
0: Ну, как его величать-то прикажешь? Жених там, что ли? Вадим-то Григорьевич. А?
3: Что? Да как же это? Откуда же вы?
0: Откуда узнал-то? Слухом земля полнится. Хоть в трубы еще не трубят, а разговор идет.
3: Да теперь скоро, тетенька, свадьба у нас.
0: Полна, так ли? Ненадежно, говорят, да и мотоват очень.
3: Ну уж, каков есть, такого и люблю.
0: Удерживать бы немножечко.
3: Что вы? Как можно? Ведь не жена еще. Как я им могу что-нибудь сказать? Вот Бог благословит, тогда другое дело. А теперь я могу только лаской, да угождением. Рада бы все отдать, только бы не разлюбил.
0: Что ты стыдись? Молодая, красивая женщина. И на мужчину разоряться, не старуха ведь.
3: Я не разоряюсь. Я и не думаю разоряться. Он сам богат. А все-таки чем-нибудь привязать нужно. Ведь живу я, тетенька, в глуши. Следить за ним не могу. Где он бывает? Что делает? Ведь иной раз дня 3-4 не едет. Ведь чего не передумаешь? Рада бы все отдать. Только бы увидать его.
0: Чем привязать, не знаешь? А ворожба-то на что? Чего другого это у нас в Москве не занимать стать? Такие снадобья знают, испробованные. Я дамы четыре знаю, которые этим мастерством занимаются. Вот Манефа говорит. Давай, говорит, 25 рублей. Из Америки врачу. Вот ты б съездила бы.
3: Нет, что вы, как можно?
0: Ничего, а то еще есть один секретарь отставной, горбатый. Так кто ты ворожит, и на фортепианах играет, и жестокие романсы поет. Оно для влюбленных как чувствительно.
3: Нет, ворожить я не стану.
0: Ну, а ворожить не хочешь, вот тебе еще средства. Коли чуть долго не едет, счастьего раба Божьего вспоминания за упокой. Такую тоску нагонишь, мигом прилетит.
3: Да ничего этого не нужно.
0: А что, греха боишься? Да, да, но точно, что грех.
3: Да и нехорошо.
0: Ну вот тебе еще средство безгрешное. Можно и за здравие, только тогда свечку вверх ногами поставить и с другого конца зажечь. У-у-у, действует-ка.
3: Ну уж это вы оставьте, зачем же?
0: А лучше всего вот тебе наш совет. Брось-ка ты его сама, пока он тебе не бросил.
3: Что вы? Как можно? Всю жизнь-то положивши? Да я жива не останусь.
0: Потому как нам, родственным людям, страму от тебя переносить не хочется. Ты послушай, что все родные и знакомые говорят.
3: Что им до меня? Я никого не трогаю, я совершеннолетняя.
0: А то, что нигде показаться нельзя. Везде спросы да насмешки. Что ваша Юленька? Как ваша Юленька?
3: Вот посмотри, как Флор Федулыч-то расстроен через тебя. И Флор Федулыч?
0: Да, я его недавно видела. Он сам хотел быть у тебя сегодня.
3: Ах, какой стыд! Зачем это он такой почтенный старик?
0: Сама себе довела.
3: Я его не приму. Как я с ним стану разговаривать? Со стыда сгоришь.
0: Да ты не очень-то бойся-то. Он хоть строг, а до вас, молодых баб, довольно-таки снисходителен. Человек одинокий, детей нету. Денег 12 миллионов.
3: Что-то больно много.
0: Ну, ты не пугайся, это я так на счастье говорю. Мои миллионы маленькие, только много, очень много. Страсть сколько деньжищ. Чужая душа потемки. Кто его знает, кому он деньги-то оставит? Вот все родные-то перед ним и раболепствуют. И тебе-то огорчать-то его не следовало бы.
3: А какая ему родня? Седьмая вода на киселе, да и то по мужу.
0: Захочешь, так родни будешь.
3: Ну, этого я, тетенька, не понимаю и не желаю понимать.
0: А очень просто. Исполняй всякое его желание, всякий каприз. Он еще при жизни тебя золотит.
3: Надо знать, какие у него капризы-то. Иные капризы за ваши 12 миллионов исполнять не согласишься.
0: Да, капризные старики, кому, милый, конечно. Только старик-то он у нас чудной. Сам стар, а капризы-то молодые. А ты, Рез, забыл, что он твоему мужу первый друг и благодетель?
3: Так не я забыла, а он. Ведь после смерти мужа я его только один раз и видела.
0: Да можно с него взыскивать. Мало у него делов-то, кроме тебя. У него все это время мысли были заняты другим. Сирота была на попечении. Красавица, получше тебе гораздо. Вот он ее замуж-то выдал, у него мысли-то освободились. И об тебе вспомнил, и до тебя очередь дошла.
3: Очень я благодарна Флор Федулычу. Только никаких я себе попечителей не желаю. И напрасно он себя беспокоит.
0: Да не отталкивай родню-то, не отталкивай. Проживешь ты до нитки, куда денешься? К нам же прибежишь.
3: Никому я не пойду. Гордость мне моя не позволяет. И что у меня бедность пророчить? Я не маленькая. И сама собою, и своими деньгами я распорядиться сумею.
0: А я другие разговоры слышала.
3: Нечего про меня слышать. От сплетен не убережешься. Про всех говорят, особенно прислуга. Только хорошему человеку, солидному, стыдно таким вздором заниматься.
0: Вот как, сказала, как отрезала. Так и знать будем.
1: Чай готов, не прикажете.
0: Да
1: мне.
0: Ну, что чай, бог с ним. Ох, вот чудо со мной. Вот ты послушай, как этот час настанет и начинает меня на съестное позывать. Ну, к чему бы это сталось, а?
3: Так можно подать.
0: Так зачем подавать? У тебя еще есть там такой шкафчик, где все это соблюдается. Это пропустить можно маленькую и закусить. Мне огурец, огурец. Пирог, пирог, я не спесива.
3: Есть, тетенька, как не вы.
0: Ну вот мы к нему и пристроимся. Перекушу я малым делом, да и пора мне. Засиделась я у тебя. А мне еще через всю Москву шествовать.
3: Неужели такую даль пешком?
0: Да.
3: Тетенька,
0: а?
3: Если вы не обидитесь, я бы вам предложила на извозчика. А то лошадь заложить.
0: А я не обижусь. Это я от другого обижусь. А от тебя нет, от тебя возьму. Куды ж ты еще лошадь закладывать?
2: Юлия и Глафира Фирсовна выходят. Услышав звонок, Михевна торопливо идет к двери в прихожую.
1: Ну уж это, Вадим Григорьевич, по звонку слышу. Ох, чтоб тебя...
2: Но это пришел Дергачев, приятель Дульчина, невзрачный человек в выцветшем потрепанном костюме. Дергачев давно привык исполнять любое поручение своего друга, как бы унизительно оно ни было.
4: Я желаю видеть Юлию Павловну.
1: Ну да мало ли чего вы желаете. К нам, батюшка, в дом мужчины не ходят. И кто это вас пустил? Сколько раз говорила девкам, чтоб не пускали.
4: Ха, вот нравы.
1: Ну да, нравы. Пускать вас, так вы повадитесь.
4: Ну, я не для того пришел, чтобы твои глупости слушать. Доложи, милой Юлии Павловне.
1: Да, милой, нельзя.
4: Что за вздор? Мне нужно видеть Юлию Павловну.
1: Ну, да ведь не особенная какая надобность.
4: У меня письмо к ней.
1: А письмо-то давай его и ступай с Богом.
4: Я должен отдать в собственные руки.
1: И у меня свои собственные руки, не чужие. Ах. Чего боишься? Не съем его.
3: Что у вас тут за разговор? А, Лука Герасимович, здравствуйте.
4: Чуть не кланяться. Письмо вам от Вадима.
3: Покорно благодарю. Ответа не нужно?
4: Нет, ответа не нужно, он сам скоро будет.
3: Что, здоров?
4: Слава Богу, здоров.
1: Не держи ты его. Отпусти поскорее. Что хорошего?
4: Могу я его здесь подождать?
3: Извините, Лука Герасимович, я жду одного родственника, старика, понимаете?
1: Да, Герасимович. Ступай, ступай.
4: Герасимович, невежество.
1: Не взыщи. Какое?
3: Не сердитесь, она женщина простая. До свидания, Лука Герасимович.
4: До свидания, Юлия Павловна. Как невелика моя дружба к Вадиму, но больше подобных поручений я от него принимать не буду. Я сам предложил, я думал, что мы проведем время.
1: Ну что еще за разговоры развел?
3: Извините, у нас это не принято.
1: Глафира Фирсовна ушла?
3: Ушла.
1: Пойдем, пойдем, я провожу. Пойдем.
4: Отстань.
2: Дергачев, столь упорно приглашаемый Михевной, выходит. Михевна за ним. Оставшись одна, Юлия поспешно разрывает конверт.
3: Милая Юлия, я сегодня буду у тебя непременно. Хоть поздно, а все-таки заеду. Вот это мило с его стороны. Не сердись, моя голубка. Моя голубка. Как-то он хорошо пишет. Но как же на такого голубя сердиться? Я все эти дни не имел минуты свободной. Все дела и дела. И, надо признаться, не очень удачные. Я все более и более убеждаюсь, что мне без твоей любви жить нельзя. И хотя я подвергаю ее довольно тяжким испытаниям, и сегодня же требую от тебя некоторой жертвы, но ты сама меня избаловала. И я уверен заранее, что ты простишь все твоему безумному и безумно любящему тебя Вадиму.
1: Кто-то подъехал, не как Морфе Дулач.
5: Так ты поди сядь в передний, да посматривай хорошенько. Если приедет Вадим Григорьевич, проводи его кругом и попроси подождать в угольной комнате. Ну, скажи, мол, дяденька у них.
2: Появляется Флор Федулыч, важный и представительный старик. Неторопливо подходит к Юлии. В манере его держать себя чувствуется человек не глупый, влиятельный и знающий себе цену.
4: Честь имею. Прошу извинить.
3: Забыли, Флор Федулыч, забыли. Прошу садиться.
4: Да, давненько.
3: Я ведь никуда, Флор Федулыч. Я все дома. А ежели ко мне кто, я очень рада.
4: Здоровье-то ваше.
3: Да ничего, я, слава богу.
4: Дюшессы нынче недороги.
3: Что вы так смотрите на меня, Флор Федулыч? Переменился я?
4: К лучшему.
3: Ну, что вы? Не может быть.
4: Ну, позвольте, позвольте, в этом мы не ошибаемся. На том стоим. Очаровательность женскую понимаем. Домик-то так после смерти супруга и не отделывали.
3: Ну, а кто у меня бывает? Кто его видит? Да и зачем же лишний расход?
4: Что касается приличия, никогда не лишние, а даже необходимые. А дом этот точно отделывать не стоит. Ведь он почти за чертой города. Доходу не приносит. Состоит при фабрике, которая давно нарушена. Ну и значит, надо вам это имение продать.
3: А где же мне жить, Флор Федулыч?
4: Зачем же вам жить в захолустье и скрывать себя? Вы должны жить на виду и дозволить нам любоваться на вас. Патти не приедет.
3: Очень жаль.
4: Да ведь у вас есть другой дом в городе. Отделать там небольшую квартиру, комнат 6-7 хороших, 2-3 гостиные, будуар, мебель а-ля Помпадур.
3: О, сколько хлопот. Да и непривычно я к такой жизни.
4: Ну, хлопоты эти не ваше дело. Это я беру на себя. Вам только и труда будет переехать. А если вы непривычны к такой жизни, так мы вас постепенно приучим.
3: Покорно благодарю.
4: А лошадок держите?
3: Пару продала. А то все те же, старые.
4: Пора переменить. Да это минутное дело, не стоит и говорить. Экипажи тоже надо новенькие. Нынче другой вкус. Нынче полегче делают и для лошадей, и для кармана. Как за коляску 100 рублей 1000 слишком отдашь, в кармане-то гораздо легче сделается. Я к вам на днях каретника пришлю, и можно будет старые обменять с придачей.
3: Нет, все это вы напрасно, Флор Федулыч. Мне ничего не нужно.
4: Не то, что напрасно. Обойтись нельзя без этого. Ведь если у нас бабы пудов всем весом в новых экипажах разъезжают, так уж вам-то при вашей красоте в забвении быть невозможно.
3: принципе, об этом не подумала.
4: Что прикажете? Кресло, билетаж?
3: Не беспокойтесь, лорд Федулович. Если я вздумаю, я еще успею достать.
4: Теперь позвольте объяснить, в чем состоит цель моего визита.
3: Сделать одолжение.
4: Денег приехал занять у вас, Юлия Павловна.
3: Денег? Да на что вам? Вам же своих девать некуда.
4: А мы найдем место, употребим с пользой. Я вам хорошие проценты дам.
3: А много ли вам нужно?
4: Да все, пожалуйте. Все, что у вас есть.
3: А что же у меня-то останется?
4: А вам и не след иметь деньги. Это не женское дело. Женское дело проживать, тратить, а сберегать капиталы в настоящее время и для мужчины довольно хитро, а для женщины невозможно.
3: Вы так думаете, Флор Федорович?
4: Не думаю, наверное, знаю. У женщины деньги удержаться не могут. Их сейчас отберут. Ведь должны. Коли мы за вашими деньгами не усмотрим, нам будет грех и стыдно. Ведь если вас оберут, мы заплачем. А вы пожалуйте мне ваши деньги и все бумаги. Я вам сохранную расписку дам и буду вашим кассиром. Капитал ваш останется неприкосновенным. А сколько вам потребуется на проживание, сколько бы ни потребовалось, вы всегда можете получить от меня.
3: Но я могу прожить более того, чем мне следует процентов.
4: А это не ваши расчеты. И барыш мой, и убыток мой, на то мы и купцы. Ваше дело жить в удовольствии, а наше дело вас беречь и лелеять.
3: Даром я ничьих услуг принимать не желаю. Чем же я вам заплачу за вашу заботу?
4: Разве дети платят что-нибудь своим родителям?
3: Платят, Флор Федулович, и очень дорого платят любовью.
4: Так ведь и мне, кроме этого...
3: Я вам очень благодарна за вашу доброту, но вашего предложения принять решительно не могу.
4: Почему же?
3: Я выхожу замуж.
4: Это дело другого рода. Позвольте полюбопытствовать. Имя, отчество и звание вашего будущего супруга.
3: Нет, я этого сказать не могу. Это дело не решено.
4: Ну, хоть и не решено, а зачем же скрывать? Тут дурного ничего нет. Я могу быть вам полезен. Я могу лучше вас разузнать о человеке и вовремя предупредить, если дело неподходящее. Не шутка с... Счастье и несчастье всей жизни зависит.
3: Нет, Флор Федулович, в таком деле я на людей полагаться не хочу. Я сама желаю устроить свою жизнь.
4: Как вам будет угодно. Значит, мои услуги вам не нужны.
3: Очень жалею, Флор Федулович, что не могу принять их.
4: Значит, вы всем довольны и счастливы. Это очень приятно видеть. Ну, хоть какой-нибудь нужды, хоть какой-нибудь надобности нет ли у вас, доставьте мне удовольствие исполнить вашу просьбу.
3: Мне ничего не нужно.
6: И дай Бог, чтобы всегда так было. Ну, а ежели чего, сохрани Бог.
3: Какая б у меня ни была нужда, я к родным не пойду за милостыней.
6: Не о милостыне речь.
3: Ничего у родных и знакомых, Флор Федулыч. Ничего. Это мое правило.
6: Но во всяком случае, прошу не забывать. Милости прошу откушать как-нибудь. Я всякий день дома от 5 до 7 часов. Больше времени свободного не имею.
3: Благодарю вас. Постараюсь, Флор Федулыч.
6: Имею честь кланяться. Росси, изволили видеть?
3: Нет, я ведь совершенно никуда.
6: Хороший актер. Оно для нас довольно непонятно, но интересно посмотреть. До свидания.
2: Флор Федулыч не спеша, с достоинством выходит. Из другой комнаты быстро появляется Дульчин. Он молод и красив, но лицо его уже изрядно помято. На щегольском костюме ни пылинки. Дульчин заметно встревожен и озабочен.
3: Милый! Ты уже здесь!
7: Здравствуй, Юлия!
3: Здравствуй!
7: Здравствуй!
3: Здравствуй! Ты чем-то расстроен?
7: Отвратительное положение.
3: Что такое? Говори скорее.
7: Ах уж мне совестно и говорить-то тебе.
3: Да что, скажи. Не мучи меня.
7: Денег нужно.
3: Много?
7: Много.
3: Ах, милый мой, да давно ли?
7: Я уж не знаю, давно ли. Теперь нужно, платить по векселю нужно. Завтра срок.
3: Что же ты прежде не подумал? Отчего же не предупредил меня?
7: Да ведь я надеялся, что он отсрочит. Он столько пользовался от меня. А вчера вдруг ни с того ни с сего нет, говорит, тебе больше кредиту, плати.
3: А кто он-то?
7: Салай Салтаныч. Кто он такой, ну кто ж его знает? Обалдуй, оглы тараканов. Восточный человек, да разве в них жалость есть? Ведь он зарежет равнодушно.
3: Но как же быть-то?
7: Так быть. Надо платить.
3: Но где же взять-то?
7: Где-нибудь надо. Ведь мне это не дадут, конечно, и толковать нечем. Юлия, подумай хорошенько. Поищи, попроси у кого-нибудь, а?
3: Где же мне искать? У кого просить? Решительно не у кого.
7: Ах, отчаяние! Вот урок! Вот урок. Меня арестуют.
3: Как арестуют?
7: Так, ведь посадят в знаменитую московскую яму. Это же конец, конец всякой репутации, всякого кредита.
3: Милый, так надо искать денег. Непременно надо.
7: Надо, ну, разумеется, надо. А как найдешь? А, да что там лучше не искать?
3: Ну что же, как же?
7: Так, сесть в яму попробовать.
3: Срам, что ты, что ты?
7: Ничего. Может быть, это несколько меня образумит и исправит. Ведь ты-то все-таки будешь любить меня, а? Ты-то меня не разлюбишь за то.
3: Какие глупости.
7: Ведь одного только боюсь, что потеряешь уважение к себе, потеряешь самолюбие. А без самолюбия легко сделаться грязным трактирным героем или шутом у богатых людей. Нет уж, лучше пулю в лоб.
3: О, ну, какие страшные вещи ты говоришь.
7: Нисколько не страшно. А коли на твой взгляд очень страшно кажется, так ищи денег, Юлия.
3: Ну, погоди. Дай подумать. Вот сейчас у меня был один богатый человек. Он обещал и предлагал мне все, что я пожелаю.
7: Так, прекрасно. Что ж ты ему сказала?
3: Ну, я ему сказала, что я ни в чем не нуждаюсь, что у меня свой капитал. Ну, а если бы и нуждалась, то все равно от него ничего и никогда не возьму.
7: Зачем же это, Юлия, зачем? Эх, вы женщины! Человек набивается с деньгами, а ты его гонишь прочь. Да ведь такие люди нужны в жизни. очень нужны, но пойми ты это.
3: Да ведь эти люди даром ничего не дают. Он действительно осыплет деньгами. Только надо идти к нему на содержание.
7: Да? Ах, вот что. Ну, тогда, конечно. А, впрочем, так...
3: Как, впрочем? Ты с ума сошел?
7: Нет, что ты так? Но по знакомству, взаймы он тебе не даст?
3: Не знаю. Едва ли. Но как просить у него? Сказать ему, что я солгала? Что у меня капитала уж нет? Так надо же объяснить, куда он делся. Придется выслушивать разные упреки, сожаления, а может быть, даже и неучтивый презрительный отказ. Сколько стыда, унижения натерпишься. Ведь это пытка.
7: Юлия, голубушка, ну попроси, ну попроси, ну спаси меня.
3: Ой, надо спасать. Ничего не поделаешь. Тяжело будет и стыдно. Ах, как стыдно.
7: Это уж будет последняя твоя жертва, я тебе клянусь.
3: Я думаю, что выпрошу. У женщин есть средство хорошее. Слезы. Да коли они от души, так должны подействовать.
7: Ну зачем, Юленька, ангел мой, да он тебе и так не откажет. Ну, ну пококетничай с ним, ну я позволяю.
3: Ты позволяешь? Да я-то себе не позволю. А лгу ведь, может быть, и позволю. Ах, что не сделает женщина для любимого человека?
8: Много ли тебе нужно?
7: Видишь ли, я должен около 5000. Но ты проси уж больше. Проси 6. Надо заплатить за квартиру.
8: За квартиру заплачено.
7: Ну?
8: Да.
7: Я не знал. Надо расчесться с извозчиком за коляску за 2 месяца.
8: Ух, я заплатила.
7: Какая я дрянь. Ну зачем ты платишь за меня? Ну зачем?
8: Мой друг, я не жалею денег. Был бы только ты счастлив.
7: Да ведь я жгу деньги-то, ну просто жгу. Бросаю их без толку, без смысла.
8: Ну и жги. И жги, коли доставляет тебе удовольствие.
7: В том-то и дело, что не доставляет никакого. А напротив, остается после одно только раскаяние. Отчаянное. Каторжное, которое грызет мне душу. Ведь одно только еще и утешает. Спасает меня.
8: Что, скажи?
7: Это то, что я могу еще исправиться. Потому что я не злой. Не совсем испорченный человек. Ведь другие губят свое и чужое состояние хладнокровно. А я сокрушаюсь. Ах, на меня нападают минуты страшной тоски. Юленька, ведь как бы мы могли жить с тобой, если бы не мое безумие, если бы не моя преступная распущенность?
8: Милый, мы и так можем жить хорошо. Нет чистых денег, так у меня еще есть 2 дома, заложенных, правда, но все-таки они кое-что стоят. У тебя большое имение, ты будешь хозяйством заниматься, служить, а я буду экономничать.
7: Верно, верно, ты права, Юленька, и пора, наконец, мне переменить жизнь. Ведь я ж это могу, я ж себя пробовал, меня только баловать не нужно. Ну, не нужно баловать, Юлия. Это уж будет твоя последняя жертва для меня. Последняя.
8: Я на многие жертвы готова для тебя, мой милый. Только я должна тебе признаться, что мое положение становится очень тяжело для меня. Мои родные и знакомые откуда-то проведали о тебе и начинают мучить меня своим участием, советами.
7: Ну, да что твои родные? Ну, стоит на них обращать внимание. Их-то успокоить легко. Мне бы только расплатиться с этим долгом. Я переменяю жизнь. Кончено.
8: Расплатимся. Расплатимся, не беспокойся.
7: Верно, Юлия.
8: Верно, мой милый, верно. Чего бы мне ни стоило, я через час достану тебе деньги.
7: Ты только помни, что это последняя твоя жертва. А теперь для меня настанет трудовая жизнь. Труд, и труд постоянный, труд беспрерывный. Я обязан примирить тебя с твоими родными и знакомыми. Я обязан поправить твое состояние. Это мой долг. Это моя святая обязанность. И ты успокой своих родных. Знаешь что? Пригласи всех как-нибудь на днях. Ну, хоть в воскресенье. Я ведь не только никогда их не видывал, ведь даже по именам их не знаю.
3: Да.
7: Ну, надо же мне с ними познакомиться, верно?
3: Да, конечно, надо.
7: Ну вот. Вот мы с тобой их и удивим. Явимся с тобой перед ними и объявим, что мы жених и невеста. Ну и пригласим их через неделю на свадьбу.
3: Что же значит все мои жертвы? Ты мне даришь счастье. Ты мне даришь жизнь. Какое блаженство! Я никогда в жизни не была так счастлива. Я не нахожу слов благодарить тебя, милый, милый мой.
7: Юлия, ты себя мало ценишь, ты редкая женщина. Я отдаю тебе только должное.
3: Нет, я тебя не стою. Ты моя радость, моя гордость. И счастливи меня.
2: В огромной гостиной Флоры Федулыча Прибыткова все говорит о том, что дом поставлен на широкую ногу. Картины в позолоченных рамах, мебель белого дерева, цветы и пальмы в катках – все богатое и дорогое. Тяжелые портьеры и ковер заглушают шаги Флоры Федулыча. Он ходит взад и вперед по гостиной, вертит на пальце золотое кольцо, курит. Вот лакей принес свежие газеты. Флор Федулыч просматривает их.
9: Когда прикажете кушать подавать?
10: Еще рано, погоди. Может, подъедет кто-нибудь?
2: Начиная кланяться от самого порога, в гостиной появляется Глафира Фирсовна.
11: Здравствуйте, Флор Федулыч, здравствуйте.
10: Видишь, вот и гости. Через четверть часа закуску, через 10 минут после закуски обед.
9: Слушаюсь.
11: Вовремя я пришла, отца Флор Федулыч.
10: Момент самый благоприятный, к обеду.
11: Уж я и позавтракала, и обедала раз-два, и полдничала.
10: Это ничего, у нас простые люди говорят, палка на палку нехорошо, а обед на обед нужды нет.
11: Так я и не откажусь лишний раз по обеду, беда небольшая, терпеть можно.
12: Совсем не обед нездорово. А по два да по три раза. Хоть бы каждый день Бог дал.
10: Покоришь, прошу садиться.
12: Присяду. Фу! Окружил-таки я нынче Москву-то.
10: Я и сам только сейчас вернулся.
12: Так я видела вас, батюшка, видела. Я только от Юли Павловны, а вы к ней.
10: Да, сегодня я ей визит сделал.
12: И поговорили-таки с ней.
10: Говорил. Только разговор наш был без результата.
12: Ну, а я-таки допыталась кое до чего. Тайность-то ее выведала.
10: Надеюсь, что вы от меня ваших сведений не скроете.
12: Батюшка, да с какой же кстати. Вот еще была оказия. Что, я ей мать, что ли?
13: все дочисто выложу, все как есть. С чего начинать-то?
10: А с чего угодно.
13: Ну, так вот, приятель есть у ней и очень близкой.
10: Так ожидать надо было.
13: Дульчин он, Вадим Григорьевич.
10: Дульчин? Mm-hmm. Да я его знаю, в клубе встречаюсь. С виду барин хороший.
13: Так я знаю. Года три назад он сватался в одном знакомом домике. Я даже на квартире у него бывала. Ну, а теперь захотел узнать покороче. Есть у меня дама одна знакомая, она сваха. У ней все эти женихи-то на счету. Вот вести какие. Жених хороший. Живет богато, шику много. На большого, говорит, барина хватит. Только если, говорит, с этим женихом в какой хороший степенный дом сунешься, пожалуй, прическу попортят. За это, говорит, ручаться нельзя, на какого отца нападешь. Другой, говорит, разговаривать-то не любит, прям за шиньева.
10: Аттестат не очень одобрительный.
13: Надо, говорит, узнать, на какие он деньги живет, на свои или на чужие, что у него есть. А это, говорит, я вам скорехонько узнаю.
10: Значит, надо подождать.
13: Ну, чего ждать, пока он ее ограбит совсем? А жениться-то он, чай, не думает. Так водит изо дня в день, пока еще деньги-то есть.
10: А что же мы можем предпринять?
13: Вы не мешайте мне-то, а уж я похлопочу. Разобью я эту парочку-то.
10: В таком случае большую благодарность получите.
13: Да что ж я из благодарности, что ли? Господи, жалеет, что ее делает. Конечно, я человек бедный. Вот бог даст, зима-то настанет. И в люди показаться не в чем.
10: Шуба за мной. Хорошая шуба.
13: Да ну уж куда уж мне хороший. Хоть бы какую бы ни будь. Только отец родной. Что бархатом крыто. Ну, там не сам настоящим, как он там, это Манчестер, что ли, прозывает? Чтоб хоть уж издалит, на бархат бы был похоже.
10: Для вашего удовольствия все будет исполнено.
13: Спасибо, батюшка, спасибо. Что это я смотрю, Флор Федулыч? Вы как будто не в духе, а?
10: Неприятность есть от племянника.
13: Ну уж, от кого и ждать неприятности, как нет своих же. Который же вас огорчает?
10: Да все. Мотают, пьянствуют, только фамилию срамят. Жена умерла, детей не нажил. Как подумаешь, кому капитал достанется? Вот и горько станет.
13: Женились бы, Флор Федулыч.
10: Поздно. Людей совесть.
13: Ну, что за совесть? Были бы свои наследники-то.
10: Ну, а? Это дело такое, что разговор о нем я считаю лишним.
13: Ну, что-то как угодно, Флор Федулович. Это так ведь я к слову пришлось. Вот, как угодно. Ну, а Лавр Миронович как поживают? А?
10: Лавр Миронович меня больше других беспокоит, потому жизнь неосновательную ведет.
13: А, ему-то бы грешно. Он всем вам обязан. Сколько раз вы его из ямы-то выкупали, а?
10: Да на яму он мало обращает внимания. Долги его не беспокоит, платить он их и в помышлении не имеет. Хоть бы глазом моргнул.
13: Да.
10: Наберет где-то с полсотни переводных французских романов и отправляется в яму равнодушно. Точно в гости куда. Примется читать свои романы, читает их дни и ночи. Хоть 10 лет просидит, ему все равно. Ну и выкупаешь из жалости. А выкупишь... Сейчас расчешет бакенбарды, наденет шляпу на бок и пошел щеголять по Москве, как ни в чем не бывало.
13: А уж какой из себя видно, точно иностранец.
10: Настоящий милорд. Ему бы только с графом Виконсфильдом разговаривать. Отличные места занимал. Поведет дело, любо-дорого смотреть. За полгода верно можно ручаться. А там заведет себе рысаков с престижными. Году не пройдет, глядишь, и в яму с романами. Тут и сейчас имеет место приличное. Около 10 000 жалования. Ну, кажется, чего же еще? Ведь можно концы-то с концами сводить?
13: Нуждается. Денег просит, да?
10: Да это бы ничего. Широко зажил. Слух идет, что деньги бросает. Значит, какие-нибудь источники находит. Либо должает, либо уж, кто его знает, делает.

0: Вот извольте видеть, я-то последний про свое благодеяние узнал.
1: Ну, к ней все и верят, Флорфидо.
0: Значит, все-таки есть люди, которые обманут.
1: Да, да.
2: Входит Лавр Миронович, полный, веселый. Румяное лицо его сияет довольством и безмятежностью. С ним его дочь Ирина. Всегда не в меру оживленная, сегодня она необычайно задумчива. Порывисто, так что вздрагивают все бесчисленные оборки на ее розовом платье, она бросается к Флору Федулычу, целует его, тотчас же отходит и опускается в кресло у рояля.
3: Честь имею, кланяться, дяденька.
1: О!
3: Глафира Фирсовна, мое почтение.
1: Здравствуйте, Лавр Миронович.
0: Откуда вы теперь, Лавр Миронович?
3: Из города домой заехал, пробежал газету, захватил Ирень и к вам. Биржевую хронику изволили смотреть.
0: Ну, все тоже, перемены нет.
3: Немного потверже стало. Из политических новостей одна. Здоровье папы внушает большие опасения.
1: Кому же-то? Уж это не тебе ли?
3: В Европе живем, Глафира Фирсовна.
1: Да бог с ним, нам что за дело? Жив ли он, нет ли, чай за Москвой рекой, ничего особенного. От этого не случится.
3: У нас дела не за одной Москвой рекой, а и за Рейном, и за Темзой.

0: унынии находитесь, Ирина Лавровна?
1: Да уж и я тоже смотрю.
2: Ах, я несчастная. Я самая несчастная. Если есть на свете несчастная девушка, так это я.
1: Что так уж очень-то уж?
3: Моя бедная Ирень влюблена.
0: Я полагаю, что это больше от чтения происходит.
3: Да, дяденька. Мы с ней постоянно следим за европейской литературой. Все, решительно все, какие только есть, переводные романы выписываем.
2: Только это одно утешение для меня в жизни есть. Еще папа меньше меня читает, он делом занят. А я просто погружаюсь, погружаюсь и погружаюсь.
3: Прежние романы лучше были, теперь уж не так интересно пишут. Вот я теперь четвертый раз читаю «Монте-Кристо». Как все это верно и как это все похоже.
0: Что там похоже? Я считаю так, что это только одна игра воображения.
3: Да на меня, дяденька, похоже. Точно с меня и писано.
2: Нет, нет, нет, папа, на вас это еще не так похоже.
3: Это потому так тебе кажется, что у меня капитала нет. А чувства и поступки все мои. Достанется мне такое состояние.
2: Нет, нет, нет, нет. Уж кто похож на Монте-Кристо, кто похож, так это один человек.
1: Не в него ли ты влюблена-то?
2: Ах, да разве есть средства? Разве есть какая-нибудь возможность для девушки не полюбить его? Нет, это выше сил. Разве уж которая лед совершенно?
1: Ах, батюшки, вот так победитель! И откуда только такой проявился?
0: Нам бы, кажется, Ирина Лавровна, про всякие такие диковинки знать надо. А мы что-то не слыхались.
2: А он, дедушка, не торговый человек.
3: В своем роде, дяденька, это феномен.
1: Это что это такое же за феномен?
3: Это значит необыкновенное явление природы, Глафира Фирс.
1: А что ж такое в нем необыкновенного?
2: Все, все необыкновенное. О. Он красавец собой, умен, ловок. А как одет, а как деньги проигрывает. Ведь он совсем их не жалеет. Бросает 1000-2 на стол, а сам шутит. Ха. Сядет ужинать, кругом него толпа, ведь он за всех платит.
1: Людям меньше 5 рублей на водку не дает.
0: Уж таких-то феноменов мы достаточно видались.
2: Дедушка, надо его знать, чтобы понять все это очарование. Конечно, на словах не расскажешь.
0: А где же вы его узнали?
2: Ах, в саду, в клубе. Да. Там семейные вечера бывают, и я с ним очень хорошо знакома.
0: Вот как? Интересно узнать этот феномен.
3: Какая цель скрывать тебе, Ирень? Чего тебя боятся? У тебя соперниц нет, он только на тебя одну внимание обращает.
2: А как богат! Какие имения! Ведь все в самых лучших губерниях.
1: А ты что ж, на красоту свою, что ли, уж очень надеешься?

0: такого жениха подцепить задумала, а?
1: У всякого свой вкус. Для вас ведь одна красота существует, чтобы женщина была толста да румяна. А мужчина, особенно образованный, в этом деле гораздо больше и лучше вас понимают. По-вашему, мадам Пивокурова, вот эта красавица, да?
0: Так у ней красота-то в кармане, да в сундуках. Эту красоту образованные-то мужчины хорошо понимают. Ты гляди, как бы она у тебя жениха-то не отбила.
1: Невозможно.
0: Да.
1: При таком его богатстве ему ничего не надо. Ему только нужно любящее сердце. А деньги, да он их ни за что считает. Он даже презирает их.
2: Ну нет, Елена, не скажи. Тяденька, прошел такой слух, что в случае выхода в замужество Ирень, вы не оставите ее своей милостью. Сумму не называют, говорят различно. Так вот, я стороной слышал, что он этим интересуется. Я не знаю, откуда такой слух.
3: Я знаю, Лавр Миронович.
0: Да погодите вы, погодите! Мы этот слух-то после разберем. Ты мне скажи, кто у вас этот богач-то?
1: А как же вы этого не знаете?
0: Не знаю, не знаю.
1: Странно. Ведь он один в Москве-то, больше нету. Вадим Григорьевич Дульченко.
0: Да, да, да, да, да, так вон кто. Ну, еще-то. Вот у вас теперь пара. Ты богатая невеста, он богатый жених.
1: Ах, нет, не жених еще. Это только одна моя мечта.
2: Это только одно предположение с нашей стороны. Мы сирень между страхом и надеждой.
0: Ну, чего же ему не жениться на Ариночке?
1: Вы думаете?
0: Батюшки, да какой же ему еще от невесты? Он один в Москве, и ты тоже у нас одна в Москве. Ну, чего еще-то?
1: Благодарю вас. Дедушка, это у вас там новая картина в зале?
3: Недавно купил на выставке.
2: Оригинал?
3: Я копии не покупаю.
1: Ну что же, пойдемте, папа. Надо ее еще посмотреть хорошенько.
3: Слыхали? Вы слыхали? Что же это такое? Ведь это ж фантасмагория какая-то.
0: Да пусть я их обманывают друг другу, Слав Филович. Вам еще поддакнуть бы. Точно, мол, я ничего за внучкой не пожалею. Потом дали бы 5000, 6000, вот и квит.
3: Да больше ты не следует. Слушайте меня. Дать деньги можно, но обещаний никаких. Я в их спекуляцию не войду. Я в таких летах, в таком капитале, что бросать свои слова на ветер не могу.
0: Позвольте, позвольте. Вы будете совсем в стороне. Лгать буду я. А с меня что взять? Солгала так солгала.
3: Ну, это уж как вам будет угодно. Я вам запретить лгать не могу.
0: И тут дело-то какое выходит хорошее, Флор Федулов, смешное.
3: Да. Но я в это дело не войду.
0: Пойдите, пойдите на минуточку, а я с Лаврой Мироновичем потолкую.
3: Только вы сделайте одолжение.
0: Ну?
3: Пуще всего, чтоб моей репутации никакого ущерба не было. Я ничего не знаю и ни во что не вхожу.
0: Ну, сама людей учу. Ну, чего меня учить-то, батюшка?
3: Я во всяком случае в стороне.
4: Флор Федулович уходит в залу.
0: Лавр Миронович! А, Лавр Миронович! Да ну-ка ты феномен! Ну иди-ка сюда-то!
2: Что вам угодно?
0: Как тебе не стыдно так огорчать Флор Федуловича!
2: Про какое огорчение изволите говорить?
0: Ну как же! Распустили молву, а у него и в помышлении не было!
2: И в помышлении не было? Невероятно! Мысли у дяденьки благородные, при том же единственная родная внучка.
0: Я-то не думал, с чего они взяли. Разве, говорит, можно моим таким знаменитым именем людей обманывать?
2: Значит, с нашей стороны роковая ошибка. Но рассудите, без денег жениха не найдешь, приманка нужна.
0: Приманка. Вот ты приманка. Что, призадумался?
2: Призадумаешься. Если так, то дело плохо, очень плохо. Я на снисхождение дяденьки очень рассчитывал.
0: Ты знаешь, за что он больше сердится-то? Только это секрет.
2: Сделайте милость, доверьте мне, необходимо знать дяденькины мысли.
1: Ну вот слушай!
0: У него на уме было Аринушке сюрпризы сделать.
2: Сюрприз?
1: Угу. Приехал бы девичник и выложил на стол перед женихом бумажник. Вот, дескать, вам.
2: А неизвестно сколько-с.
0: Миллион!
2: Ой, невообразимо-с. Хоть бы половина, да и то невероятно.
1: Ну ж я не знаю. А по чувствам было видно, что около того.
0: Какова штука-то?
1: Красиво!
2: Эффект удивительный.
1: Заговорили-то бы в Москве.
2: Поразительный эффект.
1: Теперь все дело испорчено. Разгласили. Вот сюрприз-то не вышел. Вот старику-то и обидно, что ему помешали Москву-то удивить.
2: А нельзя ли это дело как-нибудь поправить?
0: Ты ведь важен больно.
1: Покорись мне, поправлю.
2: При всей моей важности готов ножки поклониться. Помилуйте, это же роман. Жизни вдруг роман.
1: Ну уж ладно, ладно. Выручу. Пойдем. За закуской потолкуем. Пойдем.
4: Ушли Глафира Фирсовна и Лавр Миронович. Быстро входит Флор Федулыч. За ним лакей Василий.
3: Госпожа Тугина. Юлия Павловна, проси, проси в столовую. Они желают вас одних свидеть. Проси, проси сюда. Слушаюсь. Скоренько вздумала визит отдать. Скоренько. Сюда, пожалуйте.
4: В дверях появляется Юлия. Останавливается, как бы не решаясь войти. Затем медленно подходит к Флору Федулычу.
3: Милости просим, и прямо к обеду.
5: Я обедала. Я вам не помешаю, я на несколько минут. А, впрочем, я могу и подождать.
3: Как можно, помилуйте. Пообедать мы еще успеем, не к спеху дело. Покорнейше прошу. К вашим услугам.
5: Скажите, скоро можно продать дом?
3: Коли есть покупатель и документы в порядке, так недели в две, в три, а то и месяц пройдет.
5: Ох, как долго. А мне бы поскорее хотелось отделаться от этого имения.
3: Извольте, я займусь этим делом, поспешу.
5: А не купите ли вы у меня сами? Сейчас, в два слова. Я с вас недорого возьму.
3: Нет, не куплю. Мне расчету нет. Я вам покупателя за настоящую цену найду.
5: Я вам дешево, очень дешево продам.
3: Ни себе дешево купить у вас, ни вам дешево продать я не дозволюсь. Зачем дешево продавать то, что дорого стоит? Это плохая коммерция.
5: Но если я желаю дешево продать, ведь это мое имение. Мне же нельзя запретить.
3: Совершенно справедливо. Только вы извольте обращаться к другому покупателю, а не ко мне. Кушать не угодно ли? Пожалуйте. Хоть посидите с нами для компании.
5: Благодарю вас. Флор Федулович.
3: Что прикажете?
5: Вы давеча приезжали занять денег у меня.
3: Так точно-с.
5: Теперь я приехала к вам занять денег.
3: Напрасно беспокоитесь. Я взаймы не даю.
5: Я вам большие проценты уплачу.
3: Обидно слышать. Если вы желаете большие проценты платить, так извольте обратиться к ростовщикам.
5: Я их не знаю. Где они и кто они?
3: И не дай бог знать, и я их не знаю.
5: Флор Федулович, мне нужны деньги.
3: Не верюсь. Извините, не может быть. На что вам деньги? Вы же не торгуете. Что вам нужно? Богатый гардероб, экипажи, ну, птичьего молока. Извольте, я все достану, а денег не дам.
5: Флор Федулович, вы меня обижаете. Я ведь не милости пришла просить у вас. Я сама имею большие средства. Я прошу вас одолжить меня на короткое время. Это же пустяки. Это такое одолжение, в котором никогда не отказывают знакомым людям. И если вы хоть сколько-нибудь расположены ко мне...
3: Душевно, брат, денег нет. Нуждаюсь, занимаю сам. Смею вас заверить.
5: Я вас не узнаю. Молодая хорошенькая женщина просит у вас денег. А вы отказываете? Вы с ума сошли. Ну, дайте мне денег, я вам приказываю.
3: О, шутите. Не строго приказываете. Уж коли приказывать, так надо построже. А коли просить, так надо поучтивее.
5: Флор Федулович, милый, я ведь ни к кому не обратилась, а прямо к вам. Вы цените это.
3: Ценюсь, очень ценю.
5: Ведь расположение женщины можно только услугами приобрести.
3: Да, это правда.
5: Женщины капризны, Флор Федулович. Чтобы исполнить свой каприз, они готовы на все.
3: Да, это точно.
5: Женщины переменчивы, Флор Федулович. Вот я давеча отказалась от ваших услуг. А теперь, видите, я сама на них напрашиваюсь. Я обдумалась. Милый Флор Федулович, я заметила в вас такую нежность ко мне. Ведь вы меня любите и желаете мне добра?
3: Всей душой желаю добра. Оттого и денег не даю.
4: Юлия присаживается на ручку кресла Флора Федуловича и обнимает его за плечи.
5: Ну, голубчик, Флор Федулович, ну, милый мой.
3: Извинитесь, извольте садиться на место, Юлия Павловна. Мы и в таких позициях дам видались. Только это уж другой сорт. Вам нехорошо. Извольте садиться на кресло. Я желаю быть к вам со всем уважением.
5: Вы даже в мою искренность не верите?
3: Не верюсь. И в дураках быть не хочу. Ведь после вы ж посмеетесь надо мной. Скажете, на какую пустую штуку поддела старика. Да посмеетесь-то не одни.
5: Бог с вами.
3: Скажите мне, зачем вам деньги? Скажите всю правду.
5: Обманывать я вас не хочу, но и правды сказать не могу.
3: В таком случае кончимте этот разговор. Ну, если кушать вам не угодно, так кофе или фруктов не угодно ли, я прикажу сейчас подать.
5: Ничего мне не нужно. Но поймите вы, что без этих денег я не могу возвратиться домой.
3: Деньги эти не вам и не на дело. Они будут брошены.
5: Ну, что вам до того, кому они нужны? Ведь прошу я, ведь это мое дело, куда я их дену.
3: Нет, нет, не так рассуждать изволите. Прежде чем просить, вы мне дайте отчет. Куда вы дели те деньги, которые вам муж оставил?
5: Как? Вы требуете от меня отчета?
3: Да-с. Да не нужно. Я и без вас знаю, куда деньги делись. эта история простая. Любовник долго не идет, день-другой не кажется, но сейчас посла за ним. Возьми, что хочешь, только приходи. Мало тысячи, возьми две. Отчего ж ему не взять? Потом двух мало, бери пять, либо десять. Вот куда идут наши деньги.
5: Ах, Флор Федулович.
3: Разве затем мужья женам капиталы-то оставляют? Нет, они знают, что женщине добыть негде, а жить ей барыней, сложа руки, нужно. Муж копит да бережет для жены. Его-то скупым да скаридом прозовут, а любовника после добрым барином величать будут. На наши деньги они себе добрую славу и заслуживают. Положим, слава неважная, больше промежду извозчиками и трактирными служителями. Таким и то дорого, и то в честь. Муж-то почему бережет деньги? Потому что он историю каждого рубля знает, как он ему достался. А любовнику что ж не бросать деньги? Он их, не считая, полной горстью в карман кладет, не считая и бросает. Что же за напасть? Уж лучше прокутить самому. Пусть меня добрым барином величают, а не любовника моей жены.
5: Все это может быть правда, но...
3: Но оставим этот разговор. Он ни к чему не поведет. Вам сегодня куда за город не угодно ли?
5: Могу ли я?
3: Отчего же? Погода благоприятная. Кадуджу послушать.
5: Да того ли мне, Флор Федулович?
3: А любопытность. Она креолка, а эти женщины совсем особенные.
5: Не мучьте меня. Спасите, умоляю вас.
3: Не могу-с. У меня деньги дельные и на дело должны идти. Тут, может быть, каждая копейка оплакана, прежде чем она попала в мой сундук. Так я их ценюсь. А ваш любовник бросит их в трактире со свистом, с хохотом и хвастовством. У меня все деньги рассчитаны. Всякому рублю свое место. Излишек я бедным отдаю. А на мотовство и на пьянство разным аферистам у меня такой статьи расхода в моих книгах нет.
5: От этих денег зависит все мое счастье.
3: Не верюсь.
5: Это уж последняя жертва. Последняя, которую я для него делаю.
3: Не верюсь. Эти деньги завтра или даже нынче будут проиграны, и другие понадобятся.
5: Через неделю наша свадьба. А если я этих денег не достану,
3: никакой
5: так...
3: Никакой свадьбы. Ничему я не верю.
5: Флор Федулович. Флор Федулович. Умоляю вас.
3: Не могу-с.
5: Флор Федулович. От вас зависит счастье всей моей жизни. Не погубите меня!
3: Что вы, помилуйте, что вы?
5: Нет, нет, я не встану. Если вы мне дадите денег, я буду благословлять вас, как благодетеля, как отца. Если вы откажете, вы будете причиной моей погибели. Я прокляну вас.
3: Нет.
5: Вы будете моим злодеем.
3: Нет, нет, нет, замолчите. Я прошу вас. Я не допущу, чтобы вы считали меня злодеем. Много ли вам нужно?
5: 6000.
3: 6000. И из-за такой малости вы себя так унижаете. Вы богатая, добрая, милая дама. Боже мой!
5: Для мужа можно на все решиться.
3: В все-таки даме-то, которая в уважении. Нет, это грустно.
5: Моего стыда никто, кроме вас, не знает. И я надеюсь, не узнает. Вы пощадите меня.
3: Это будьте без сомнения. Только все-таки... Теперь у меня к вам просьба. Я вам поверю эти деньги на слово, но вы возьмите документ. Непременно, так не отдавайте. Это мое условие.
5: Хорошо, возьму.
4: Флор Федулыч выходит в кабинет. Юлия одна.
5: Думала я, что это будет скверно. Но такого стыда не ожидала. В другой раз не пойдешь просить денег. Хоть кому отобьет охоту. Гадко. Стыдно. Ох, как неловко, когда чувствуешь, что на лице пятна от стыда выступают. Стараешься сдержаться, они еще больше разгораются. Ох, вынес бы он деньги поскорее, взять их да домой. Флор Федулыч, благодарю вас, благодарю.
4: Дрожащими руками Юлия берет деньги. Потом вдруг быстро обнимает и целует Флора Федулыча.
3: Этот поцелуй, Юлия Павловна, дорогого стоит. Да-с, это от души. Дорогого стоит.
5: Вы мне возвратили жизнь. Вы мне подарили счастье!
3: Дорогого стоит ваш поцелуй!
5: При первой возможности я с благодарностью, с величайшей благодарностью! И еще такой же поцелуй! Прощайте! Мой милый, добрый Флор Федулыч!
3: Я до сих пор опомниться не могу. Я к вам завтра.
5: Милости просим, милости просим. Нет, нет, вы не провожайте. Вон идут ваши гости. Прощайте, Флор Федулыч, прощайте.
3: Дорогого стоит.
4: Из залы входят Глафира Фирсовна, Лавр Миронович и Ирина.
6: Ну что же, улетел Павла-то?
3: Уехались, побеседовали и уехали. Просил обедать, отказались, они уже кушали.
6: Ах, кушали.
3: Ирина Лавровна, вы, кажется, имеете желание понравиться господину Дульчину?
7: Ух, дедушка, как не желать, когда я им брежу во сне и наяву? Ведь это же мой идол, я ему поклоняюсь.
3: Я одобряю ваш выбор.
7: Дедушка... Но ведь одного желания мало.
3: Совершенно справедливо. Для таких кавалеров первое дело одеваться по самой последней моде, чтобы против журнала никакой отлички не было.
7: Да, дедушка, я стараюсь, но...
3: Но не имеете средств. Это препятствие мы устраним. Моя обязанность, как близкого родственника, помочь вам. Позвольте вам предложить на этот предмет... 500 рублей. Понадобится еще, скажите, только отказу не будет.
7: Дедушка, вы так добры, даже сверх ожидания.
4: Ирина вскакивает, порывисто обнимает и целует Флора Федулыча.
6: Понял теперь.
8: Я свою роль понял, разыграть сумею.
3: Кушать готово-с. Не то. Разница большая. Тот, что дорогого стоит.
5: Что вы изволили сказать, дедушка?
3: А?
5: А что?
3: Нет, это у меня свои мысли. Кушать, пожалуйте.
5: Пойдет.
3: Разница большая. Тот поцелуй дорогого стоит.
4: 6000, таким унижением добытые Юлией, Дульчин в тот же день проиграл в карты, как проигрывал ее деньги много раз прежде. Долг платить было опять нечем, впереди была долговая яма. Дульчин не мог представить себе, как он будет жить без клуба, без ресторана, без всегда случайных, но привычных денег в кармане. Как и обычно, любые средства были для него хороши. Он услыхал о богатой невесте. Весть о том, что Флор Федулыч дает за внучкой огромное приданое, не то 300 тысяч, не то миллион, быстро разнеслась по купеческой Москве. Предложение Ирине было сделано, принято, и ничто, никакие укоры совести не связывали больше Дульчина с прошлым, с Юлией. Любовь, в которую Юлия вложила всю душу, была вычеркнута Дульчином из его жизни. Он мог продолжать свою прежнюю, беспечную и беспутную жизнь. Дульчина сейчас заботило лишь одно. Перед близкой свадьбой с Ириной нужно было умело солгать Юлии, чтобы ничто не могло помешать осуществиться его замыслу. А для Юлии после страшной и мучительной поездки к Флору Федулычу наступили радостные светлые дни. Что были для нее все ее муки, раз она достала денег для Дульчина, спасла его от беды? Все горести, казалось, были позади. Юлия предавалась мечтам о близком счастье и начала уже приготовление к свадьбе.
0: Михеевна!
9: А,
0: дай к тому шифоньерке картон.
9: Синенькой?
0: Да, синенькой.
9: Запери шифоньерку-то.
0: Не надо, после запрешь. От кого нам запираться-то?
9: Что это, какой он легкой, ровно пустой.
0: А вот посмотрим. Что в нем?
9: Ну-ка. Ой, прелести какие!
0: Я венчалась в этом, Михеевна.
9: Помню. Уж больно было хорошо смотреть на тебя. Все как есть любовались. Вот и опять Бог привел, опять скоро наденешь.
0: Нет, надо новенькое купить. Да и цветы не годятся, ведь я не девушка.
9: Ну, вот еще разбирать. Надела, да и все тут. Стоит на один раз покупать.
0: И, мать моя, неловко, не годится. Да и что на такое дело жалеть? Я и платье новое закажу. Ты знаешь, что я думаю? Сделать себе убор из незабудок.
9: Из незабудок? Да. Мол, не забудь меня.
0: Ну, теперь мне уж чего бояться. Все мои страхи кончились. Связаны будем на всю жизнь. И какой человек, Михеевна, превосходный. Ну, прямо можно сказать, что благородный человек.
9: Чего лучше? Бравый кавалер, ловкий, смелый, разительный. Кажется, ни перед кем на свете не срабеет.
0: А что Глафира Ферстна говорила? Брось ты его сама, пока он тебя не бросит. За что обижать человека? Ну, что он ей сделал?
9: Зависть. Ненавистен чужое счастье.
0: Да, я так и подумала. Ну, конечно, я ему все свои деньги отдала.
5: Ой, так я не без расчета, не без рассудка это сделала. Я таки довольно скупа и на деньги жалостлива.
9: Ох, жалостлива. К мужчинам-то вы больно жалостливы.
5: Ну, а что ж делать-то? А все-таки денег даром не брошу.
9: Как можно бросить? Вперед ты не угадаешь. Бог знает, как придется век-то доживать.
5: Да, ведь первое дело себя обеспечить. Я нужная, что женщина, а очень хорошо жизнь понимаю. И до чего он благороден? Ведь он у меня ни одной копейки так не взял. На все документы дал. А разве все равно, что деньги, что документы? Ну, знаешь, все мои деньги при мне. Ну, разумеется, с другого взять нечего. А у него же имение большое. Он мне все планы показывал и все рассказывал. Где леса, где луга. Оно еще не разделено сестрицей. Какую-то часть нужно ей выделить. Как разделится, все имение на мое имя запишет. А я ему документы отдам. Вот и квит. А имение-то гораздо дороже. Видишь, как благородно с его стороны. Летом будем в деревне жить. Ты у меня будешь хозяйством заниматься. То-то всякой птицы разведешь.
9: Здрасте моя. Вот уж душеньку-то отведу. Вчера у соседей я видела белых индюшек. Так на чужих больше часу любовалась. А петуха Контикинского мы своего отсюда возьмем. Такой красоты за 100 рублей не сыщешь.
5: И какое чувство в человеке. Вчера ему по его делам деньги понадобились. Ну, я его выручила. Так веришь ли, на коленях стоял, руки мне целовал, плакал, как ребенок.
9: Когда свадьбу-то думаете?
5: А мы решили в будущую середу. Вот сегодня приедет, поговорим, когда вечер устроить, родных позвать. А! Что это? Как попала сюда?
9: Что такое, матушка?
5: И мартель, цветы из гроба. Это я на похоронах мужа в сумасшествии-то ухватила? Как же они очутились здесь?
9: Да что мудреного? Сама сунула как-нибудь, а только мужа.
5: К добру ли?
9: Ничего. Все, что дурного. Память? Съезди на могилку.
5: Ой, как сердце упало. Какая я глупая, суеверная. Теперь все будет думаться. А ведь ехать надо, платье заказывать. А то после некогда будет с хлопотами-то.
9: А что ж, поезжай. Убрать картон-то?
5: Оставь до меня, я скоро приеду.
9: Чего испугалась? И сама не знает чего. Ах, ну вот и мы скоро заживем по-людски. А то всех стыдимся, ото всех прячемся. Только и свету в глазах, что Вадим Григорьевич, ну что хорошего? А насчет индеек... Я секрет знаю. Я цыплят выхожу. Всех выхожу. Главная причина, когда они будут опереться. Кого Бог дает? Гости за гостями. Что-то разъездились. А бывало, по месту человека не увидишь.
4: Это приехала Глафира Фирсовна.
10: Никак опять не застала.
9: А, Не застала, матушка.
0: А, то-то я гляжу, прокатил, как будто она. А я была кликнул, не оглядывается. Не бежать же мне за ней, я не скороход. Ну, думаю, зайду, хоть отдохну. Ну, что новенького? Чем поздравить?
9: Свадьба у нас.
0: Что ты говоришь? Когда?
9: В середу.
0: О, ну что ж, давай, Бог, давай, Бог. О, шиуваль подвенечный вынула. Как торопится, а?
9: Платье заказывать поехала.
0: Подвенечное.
9: Подвенечное.
0: Ох, какая заботливая.
9: Ах уж поскорей бы. Да из головы вон. Легкое ли дело, 1.5 года маемся.
0: Да бывает, что и накануне свадьбы дело-то расходится.
9: Ну уж, не дай бог и вздумать-то. О, да она, кажется, и не переживет.
0: Ну, все на свете бывает. Вольный человек, что ветер, как ты его удержишь? Ах, кабы нацепь их приковывали. Вот тогда другое дело. Да я так болтаю. Ну что же, пируйте, пируйте. Да и нас зовите. Что это, мать, я за собой замечать стала? Меня около этого часу все на пищу позывает.
9: Не все дурное дело. Значит, весь здоров человек. Там пирожок есть.
0: В шкафчике?
9: В шкафчике.
0: О, звонит кто-то. Ты не беспокойся, я дорогу знаю, знаю.
4: Глафира Фирсовна уходит в столовую. Запыхавшись, появляется Лавр Миронович.
10: Юлия Павловна у себя?
9: Нету, батюшка, нету. Только сейчас выехала.
10: Скоро будут, может быть?
9: Не знаю, батюшка. К портнихе поехала.
10: Ну, я дожидаться ни в коем случае не могу. Потрудитесь сказать, милая, что я сам заезжал.
9: Хорошо, батюшка, хорошо.
10: Так и скажите. Лавр Миронович сами, мол, были.
9: Узнаю, знаю.
10: Просит пожаловать завтра на вечер.
9: Хорошо, скажу.
10: Усерднейший, мол, просит.
9: Да, да, так, так.
10: Убедительнейший, мол, просит.
9: Победительно просит, так и скажу. А чё ж не сказать?
10: Нет, что ты лучше ничего не говори. А передай вот это.
9: Записочку?
10: Да, записочку. И скажи, что Лавр Миронович сами, мол, были.
9: Хорошо, скажу.
10: Только ты не забудь, пожалуйста.
9: Кто ж его знает? Долго ли забыть-то? Какая у меня память-то плохая стала. Надо бы еще забуду.
10: Да сделай ты, милость, попомни.
9: Да рады бы радостью. Погоди, батюшка, я вот что. Я вот сюда на стол положу. Коль на грех забуду, она сама и увидит. Еще гости! Ну, а может, и сама.
4: Это приехал Флор Федулыч.
9: Нету самой-то. Подождете ради.
0: Ну, все вместе съехались.
10: Дяденька, честь имею кланяться. Заехал пригласить Юлию Павловну.
3: Для чего же это вам Юлии Павловна понадобилось?
0: Так он всю Москву приглашает, кстати.
10: Всю Москву мне и поместить негде. А что касается до Юлии Павловны, то у нас многие дамы лансье не танцуют, а они всегда в этом танце отличались.
0: Ну уж ей, я чай, не до танцев будет.
3: Нет уж вы, Лавр Миронович, Юлию Павловну оставьте в покое.
10: Как им будет угодно, я им здесь билет на столе оставил.
3: Совсем напрасно. Совсем напрасно.
10: Дяденька, моя обязанность была учтивость против них соблюсти.
3: Ну, я вам теперь объяснять не стану. После вы сами узнаете. Только напрасно, Лавр Миронович. Напрасно.
0: Так убрать его и вся недолга.
3: Приберите.
0: Я его себе возьму на знак памяти.
5: Вот на подвенечный уваль его и положить.
0: Он и мне тоже билет завез. И откуда только такой бумаги взял? Такая деликатность, такая деликатность.
10: Заезжал, карточки для меню заказывал. Мне бумага понравилась, я и взял.
3: А вы меню напишите?
10: Да, дяденька, разложить по кувертам.
3: Значит, у вас будет ужин во всей форме?
10: Ну, где там по всей форме? На это капиталу моего не хватит. Я сначала думал а-ля фуршет, но после раздумал, что ужин солиднее будет.
11: А мороженое будет?
10: Будет всех сортов.
11: А майот, который я-то люблю, а?
10: Это какое же?
11: Что в стаканчиках подаю.
10: Пудж гляссе.
11: Гляссе, гляссе.
10: Для вас особенный
11: вот,
10: будет.
11: Спасибо. Только ты вели почаще подавать. Ты отсюда куда ж домой, что ли? Ну, подвез бы меня-то, а?
10: Нет, я нынче ближе ночи дома не буду. Теперь цветами занимаюсь. К беседке на площадку хотим померанцевых деревьев в катках. Ужинать будем на террасе, она у нас парусиной затянута. Так чтобы замаскировать потолок, хотим распланировать гирлянды из живых цветов. Ну, при всем том, букеты нужны. Каждой даме при входе будем предлагать.
11: Ох, чудесно, брат.
10: Опять же, об музыке беспокоюсь. Приятно, дяденька, чтобы полный оркестр, чтобы настоящие артисты были. За ужином, думаю, увертюру из Аиды. Прямо вещь новая. Ну, а ежели морской разбойник Цампа, это даже довольно обыкновенно.
3: Я еще помню, когда играли из Калифа Багдадского.
10: А в заключении барыню. И человек 12 в присядку пускались.
11: Хорошо.
10: Прошли, дяденька, те времена. Европа от нас недалеко бы ушла, коли у нас, у людей со вкусом, побольше капиталу было.
11: Ты отсюда куда же?
10: К Бутырской заставе в оранжерее.
11: А, мне не по дороге.
3: Вы не беспокойтесь, я вас доставлю.
10: Дяденька, честь имею кланяться. Глафира Фирсовна равномерна и вам.
11: Ох, люблю, вот люблю молодца за обычай. Удивит Москву, Лавр Миранович.
3: Душон давно удивляет. Задает пиры, точно концессию получил.
11: С деньгами-то не мудрено. А вот ты попробуй без денег-то шейку задать. Уж тут много ума-то нужно.
3: Да, либо уж очень много ума иметь, либо совсем не иметь ни ума, ни совести. Вы зачем, собственно, к Юлии Павловне пожаловали?
11: Рассказать ей про друга-то хотела.
3: Какую же в этом надобность вы находите?
11: Какую надобность?
3: Да.
11: Да вы что же, Флор Федорович, женской натуры-то совсем даже и не знаете. Поди-ка утерпи, так тебе и подмывает. Да чтоб первый, чтоб никто другой не перебил бы.
3: Нет уж, эту неприятную обязанность я на себя возьму.
11: Ведь опять и тоже любопытно посмотреть, как она будет это руками развода разводить, да приговоры приговаривать. Ишь ты, подвенечное платье поехал заказывать, и вдруг тут такой удар. Этого представления, Тарас, скоро дождешься.
3: Да уж вы не извольте беспокоиться. Из чужого горя для себя спектакль делать. Если не взять осторожности, может быть вред для здоровья Юлии Павловны. Поедемте, я подвезу вас немного, а через четверть часа заеду сюда опять, чтобы сколько возможно успокоить их.
11: Ну, а я вечерком к ней заеду, понаведаться.
9: Уезжаете? А как же сказать-то, Флор Федулович?
3: Ничего не говорите, я заеду-с.
9: Хорошо. Разъехались. И слава Богу! Того гляди, Вадим Григорьевич приедет. Что хорошего при чужих-то? Стыд, головушки. Вот он должно быть и есть. Либо сама.
12: Входит Дергачев.
13: Дома, Юлия Павловна?
9: Нету дома, нету, нету.
13: Ну, хорошо, я подожду, я подожду.
9: Да чего ждать-то? Шли бы.
13: Как шли бы? Это странно. Мне нужно?
9: Да вы приятель Вадим Григорьевичу, а и с родственником ему доводитесь.
13: Ну, приятель, друг, как хочешь.
9: Так мы его самого ждем. Вы-то тут при чем же? Ищи-ка бы с родственник, так не выгонишь, потому свой. А коли посторонний, так бог с тобой. Ну, шел бы, в самом деле, домой, что уж.
13: Так ли я говорю тебе, что у меня дело есть?
9: Какое там дело? Обыкновенно съесть что-нибудь послаще. Винца выпить хорошенького. Коли дома тонко. Ах, как погляжу я на тебя, ты, должно быть, бедствуешь. Все больше чай по людям кормишься.
13: Что говорит? Что говорит? Ах!
9: Так, милый человек, на все есть время. Вот будет свадьба, милости просим. Кушайте, пейте на здоровье, сколько душа потребует. Никто тебя не оговорит. А теперь ж освободи. Но мне жалко. Да не ко времени.
13: Ах, черт возьми. Вот положение. Вот она дружба-то. Ну, кто тебе говорит о съестном? Ничего мне съестного не нужно, пойми ты. Мне надо говорить с Юлией Павловной.
9: О чем говорить? Все переговорено. Все покончено. Не твоего это ума дело. Ну, заходи в другой раз, я тебя попотчую. А теперь не прогневайся.
13: Ничего мне от тебя не нужно, никакого потчивания.
9: Ну, как можно? Шел далеко, устал, проголодался. По всему видно, что тощий человек. Да, милый, не в раз ты попал.
13: Ты как с такой бабой говорить? Вот тут и сохраняй свое достоинство.
9: Коли вправду, что нужно, подожди у ворот, а то лезешь прямо в комнаты.
13: У ворот? Ты с ума можно сойти.
9: Поди, поди, бог с тобой, честью тебя просят.
13: Не пойду я, отойди от меня.
9: Поди, сейчас говорю, иди домой, слышь, мал?
13: Оставь меня.
9: Так не лучше за квартальным послать. Страмник. Во всем доме только баба одни, он лезет насильно.
12: Входит Юлия Павловна.
14: Вадим Григорьевич еще не приезжал?
9: Нет еще, матушка. Много гостей было, а он не приезжал. Да вот тут приятель его толчется. Не весь чего ему нужно. Не выживу никак.
14: А, Лука Герасимович, а я вас и не вижу. Вы от Вадима Григорьевича?
13: По его поручению.
9: Так бы и говорил, а то лепечет бестолку.
14: Оставь нас, Михеевна. Что, здоров? Он приедет сегодня? Ну, конечно, приедет. Скоро он приедет.
13: Нет, вы не ждите, он никак не может.
14: Как, почему? Болен он? Захворал вдруг? Ну, говорите же.
13: Совершенно здоров. Он уехал в Петербург.
14: Не может быть. Вы лжете. Он должен был сказать, предупредить меня. Как же это?
13: Он теперь должно быть... Позвольте, на какой станции? Я думаю, в Клину.
14: А почему же он не предупредил меня? Что все это значит? Ну, говорите же, ради бога.
13: Ну, почему не предупредил, это я не знаю. Ну, это, вероятно, впоследствии объяснится.
14: Как впоследствии? Зачем впоследствии? Почему же не теперь?
13: Ну, он, вероятно, скоро напишет мне из Петербурга.
14: Вам? Да он должен мне писать. А не вам. Что это? Что это?
13: Конечно, и вам напишет. Вы не беспокойтесь.
14: Ведь у нас же день свадьбы назначен. Вы знаете, вы слышали, что в среду наша свадьба?
13: Нужно отложить.
14: Надолго ли?
13: На неопределенное время.
14: Нет у него жалости ко мне. Истерзалась я, истерзалась. Лука Герасимович, ну, будьте судьей. Назначить через 5 дней свадьбу и вдруг уехать, не сказавшись. Ну, разве так поступают? Честно это? Но разве это не мучение для женщины? Ну, за что же, скажите, за что же? А почему он не показался? Ну, говорите вы, почему он не показался?
13: Может быть, ему совестно.
14: Совестно? А что же он такое сделал? Что же сделал?
13: Это он ничего не сделал. Ну, денег нет у него, а сегодня по векселю платить нужно.
14: Ну, как нет денег? У него были деньги? Я знаю, что были. Нет, это вздор.
13: Да, он получил вчера каких-то 6 тысяч. Так велики ли деньги? Надолго ли ему? Он имел несчастье или, лучше сказать, неосторожность проиграть их тут же, в полчаса. Разве вы его не знаете?
14: Что вы говорите? Нет, не может быть. Нельзя ему проиграть этих денег. Они слишком дороги для него и для меня. Слышите вы? Слишком дороги.
13: Вот проигрался. Я останавливал. Ну, что же делать? Слабость.
14: Нет, нет, бессовестно, безбожно. Вы не оправдываете его. Грех проиграть эти деньги. Обида кровная.
13: Нет, я Вадима не оправдываю. Оправдания ему нет.
14: А что еще-то? Еще-то что?
13: Ах, не спрашивайте. Вы расстроены. Уехал в Петербург за деньгами, вот и все. Ну, что же я еще могу сказать?
14: Очень-то дурного. Ничего нет?
13: Не знаю. Не знаю. Я все сказал, что мне приказано.
14: Вы сказали, что вам приказано? Вы не говорили то, что знаете? А что вам приказано? Ну, значит, вы меня обманываете. Ну что ж, видно, все вы одинаковые. Вам ничего не стоит обмануть женщину. Бессовестные вы, бессовестные.
13: Я лучше уйду. Что же мне в чужом перу похмелье
14: принимать? Ступайте, ступайте, кто вас держит? Постойте. Постойте, надо же мне знать, что совсем, что ли, он хочет бросить меня. Так вы так бы и говорили. Но как он еще смеет это сделать? Как смеет?
13: Фоминовна, ну как я могу отвечать вам на такие вопросы?
14: А не можете, зачем же вы пришли? Зачем же вы пришли, я вас спрашиваю? Только расстраивать, только мучить меня.
13: Меня послали к вам. Я и пришел и сказал все, что мне велено.
14: Ах, оставьте вы, оставьте. Не верю я вам. Ни вам, ни ему я не верю ни в одном слове. Ну, какой уж тут разговор.
13: Не верите, а сами спрашиваете. Я ухожу, Юлия Павловна, прощайте.
14: Ступайте. Постойте. Нет. Нет, ступайте.
4: Юлия одна. Беспокойно она ходит по комнате, не может найти себе места. Сжав руки, подходит к столу. Опускается на стул.
14: Точно сердце предчувствовало. Так вот и ждала, что какая-нибудь помеха случится. Однако совестно ему не показался. Но как же не совеститься? Проиграл деньги, которые я с таким стыдом. А ведь покажись, пожалуй, простила бы. Само собой, простила бы. Боится меня. Нет, видно, есть в нем совесть. Видно, не совсем он испорчен. В Петербург поехал за деньгами. Ну, какие у него там деньги? Долго ли проездит, ничего не известно. Ведь, пожалуй, целый месяц пройдет. А в месяц мало ли что может случиться. Чего не передумаешь. С ума можно сойти. Давич, этот цветок и Мартель. Ну, как он очутился в картоне? Не трогала я его до нынешнего дня, не прикасалась к нему.

0: Вадим Григорьевичем Дульчиным? Михеевна! Михеевна!
1: Не помня себя, Юлия бросается к дверям. Вбегает перепуганная Михеевна.
0: Михеевна!
2: Что, матушка?
0: Кто? Кто был без меня? Вот это кто принес?
2: Лавр Миронович, матушка.
0: Лавр Миронович, Лавр Миронович, на бал и вечерний стол.
2: Да, матушка, очень просили.
0: Очень просили? По случаю помолвки дочери его Ирины Лавровны с Вадимом Григорьевичем Дульчиным.
3: Что ты, матушка? Бог с тобой. Ради другой какой?
0: Нет. Он, Михеевна, сердце. Сердце говорит, что он. Он. Он. Михеевна. Михеевна. Давай шляпку, я поеду.
2: Зачем, матушка?
0: Нет.
2: Зачем
0: нет,
2: ехать?
0: Нет, надо ехать. Надо. Я поеду сейчас.
2: Куды? Что ты? Не пущу.
0: Мне видеть-то его только! В глаза ему поглядеть! Какие у него глаза-то!
2: В таком-то огорчении да со двора ехать! Нет, нет!
0: Захотел меня обидеть, но Бог с ним! Но я с него потребую. Я возьму деньги-то мои. Ведь как же мне жить-то? Ведь все он взял.
1: Вошел Флор Федулыч.
0: Ах, Флор Федулыч. Горе, горе, горе. Вот, посмотрите.
4: Какая неосторожность.
2: Разве я, батюшка, знала?
0: Флор Федулыч, хоть бы деньги-то мне воротить, хоть бы деньги-то.
4: Вам одно остается, Юлия Павловна, пренебречь.
0: Да, не надо мне его, не надо. А деньги-то, Флор Федулович, ведь почти все мое состояние я хочу получить.
4: Получить с него невозможно, но вы не беспокойтесь.
0: Что вы? После такой обиды за что же я ему подарю?
4: У него ничего нет.
0: Как нет? У него же имение большое, богатое. Он мне все планы показывал.
4: Положительно ничего нет. Я верное известие имею. Было после отца имение, да давным-давно продано и прожито.
0: Значит, и это обман. Обман. Все брошено даром.
4: Успокойтесь, успокойтесь.
0: Я покойна. Неужели он так бесстыден?
4: Вы очень доверчиво. Пренебречь его следует. Пренебречь.
0: Ограблена и убита. Я нищая. Обиженная совсем. За что же они еще смеются-то надо мною? На свадьбу-то приглашают.
4: Им дурно. Поскорее что-нибудь.

0: Сероватое платье-то я заказала. Правду люди говорили, а я не верила. Теперь как же? Две у него невесты-то. Сероватое я платье-то себе заказала. Ах, нет, желтоватое. Ой, что это я говорю? Флор Федулович, надеть подвенечное платье и флёр д'оранж, да и поехать на бал. Они рядом будут сидеть, взять бокал. Совет вам, да любовь. Ну, поцелуйтесь.
1: Опять обморок, и руки похолодились. Этим не шутят. Скорей за доктором. Это уж близко смерти.
2: Огромный, но почти пустой письменный стол занимает половину кабинета Дульчина. Великолепные портьеры закрывают дверь. По стенам турецкое оружие, громадная картина в олиповатой раме. На диване брошена гитара. Ни книг, ни бумаг незаметно в кабинете. Только несколько юмористических листков в беспорядке разбросано по столу. На краю стола портрет Юлии. Здесь же зачем-то лежит револьвер. Дульчин ходит взад и вперед по кабинету.
3: Эй, Мордарий!
4: А,
3: кто там звонил?
4: Да, старуха эта, оттуда. Как ее?
3: Какая старуха?
4: От Юль Павловны.
3: Михеевна?
4: Да, Михеевна.
3: А что ей надо?
4: За портретом приходила.
3: За каким портретом?
4: О, за этим самым.
3: А на что ей портрет?
4: А кто ее знает? Нужно, говорит.
3: Да кому нужно-то, Юле Павловне, что ли?
4: Так ничего этого не говорит. Ладит одно. Нужно, очень нужно. Вот и все.
3: Ну и что же ты?
4: Говорю, барин в Петербург уехал. Отдать нельзя, потому трогать нам ничего не приказано.
3: Поверила?
4: Как их разберешь? Стоит, морщится как-то. Не то плачет, не то смеется, а словно как не верит.
3: Ну, а дальше что?
4: Ну, так а о чем еще с ней разговаривать? Запер дверь, она домой пошла.
3: Одеваться приготовил?
4: Приготовил.
3: Фрак?
4: Фрак.
3: Споги лаковые?
4: Ну, все как следует.
3: Достань-ка бриллиантовые запонки.
4: Что ж, можно. Можно и запонки.
3: Завтра поутру я встану поздно.
4: По обыкновению.
3: Нет, позднее обыкновенного. Так приготовь ты мне к завтраку бифштекс. Хороший, сочный.
4: Слушаюсь.
1: А кто там еще? Если кто из кредиторов, так ты.
4: Ну, так знаю.
3: Ну, так ты разнообразь свою фантазию, то ведь всем все одно и то же.
4: Ну, знаю, уж не привыкать стать не впервой.
3: Так-с, надо будет у Салая денег взять. Потребуются расходы. Надо казаться богатым женихом, а это недешево стоит.
5: Входит Дергачев,
2: Он в старомодном узком фраке, волосы неумело завиты барашком.
5: Здравствуй, Вадим. Во-первых, не беспокойся. Там все благополучно. Я устроил. Ну, душа моя, поедем.
4: Куда ты?
5: К Прибытковым.
4: Ну, с этих-то пор.
5: Разве рано? Ну, подождем, подождем.
4: Это что же за вихры-то у тебя? Да еще в разные стороны торчат.
5: Ах, оставь. Я знаю, что я делаю. Хорошо тебе, ты красавец. Я тебе не льщу. Ты заметь, я никогда тебе не льщу. Ты красавец. Тебе прекрас не нужно. А с моей фигурой и физиономией надо же что-нибудь.
4: Я сомневаюсь, чтобы такие вихры могли кому-нибудь служить украшением.
5: Ну, я прошу тебя, оставь. Пожалуйста, без сарказмов. Да. Это уж мое дело.
4: Может, у тебя и фрак подгулял.
5: Фрак? Ну, что ж такое фрак? А где я возьму? Что ж, фрак еще ничего. Ты скажи там всем, что я оригинал. Ну и кончено. Что я могу хорошо одеваться? Да не хочу. Мало ли, какие оригиналы бывают.
4: Ну да. Если ты находишь оригинальным, ходить в засаленном фраке...
5: Ну, оставь. Ну, я тебя прошу.
1: Однако я не совсем хорошо себя чувствую.
5: А что с тобой?
1: Гадко спал сегодня.
5: Ну, чего?
1: Ну, все-таки как хочешь.
4: Важный шаг, миллионное дело.
1: И очень совестно перед Юлией.
5: Ты в сентиментальном расположении.
1: Ну... Как ни толкуй, ни поворачивай дело, поступил я с ней жестоко. Нечего сказать, сумел устроить свою жизнь. Что ни шаг, то подлость. Сколько мучений, сколько бессонных ночей.
4: Тоска, братец-то мой. Кончено!
1: Давай руку.
4: Зачем?
1: Я, Лука, человек слабый, распущенный. Вот мое несчастье. Мне непременно надо торжественно поклясться перед кем-нибудь. Ну, дать честное слово, оно будет меня удерживать.
4: Изволь.
1: Вот тебе честное и благородное слово, что это последняя низость в моей жизни. И я сдержу свое слово. Да. Пора быть честным человеком.
5: Это ж во всяком случае не мешает.
1: И для себя-то покойней, ты пойми.
4: Ну еще бы, головка моя. Умчимся в края, где все, как и ты, совершенно.
1: Слушай.
4: А не будет.
1: Ну как Юлия-то, как она там, а?
4: А ничего.
5: Ну, конечно, задумалась, может быть, поплачет. Но я ей сказал, что скоро она получит известие от тебя. Теперь тебе остается написать ей честное и откровенное письмо.
1: Да ну, письмо, а, письмо-то написать нетрудно. Моя... Как избежать объяснений, я тебе скажу, это такая неприятная история. Женские слезы для меня нож острый.
5: Ну уж объяснение предоставь мне. На то и друзья, чтобы все неприятное сваливать на них.
4: Голубка.

0: Душа моя, ну поедем, поедем.
1: Ну рано, ну кто же на вечер ездит за свете?
0: Ну, если ты не скоро поедешь, так что же моим лошадям стоять? Послушай, нет ли у тебя что-нибудь там мелочи? Кучеру дать на чай.
1: Что?
0: Пусть он съездит, пока чаю напьется.
1: Какому кучеру? Откуда у тебя куча?
0: Ну, извозчик. Разве это не все равно?
2: Я к тебе в карете приехал.
1: Друг мой, с какой стати? Ты не вдавайся в роскошь, она ведет к погибели.
0: Ну, отчего же не позволить себе изредка? А то все с тобой, и все на чужой счет. Точно приживалка какая. А тут ты сам по себе приедешь, а я сам по себе приеду. Так будет больше тону.
3: Дама какая-то желает вас видеть.
4: Дама?
3: Ага.
4: Незнакомая?
3: Нет.
4: Не Юль Павловна?
3: Никак не.
4: А ну тогда проси. Дергачу, а ты убирайся.
3: Ну куда же мне?
1: Ну а куда хочешь?
0: Слушай, мне хочется посмотреть. Да. Что это за дама?
4: Ну ладно, ступай в залу, взгляни. И останься там. Не сметь сюда носу показывать.
0: Нет.
5: Пожалуйста. Ярко-оранжевой мантилии с густой белой вуалью на лице входит Ирина Лавровна. Оглядывается вокруг.
1: Кого я вижу? Ирина Лавровна.
6: Ах, Вадим. Ах.
1: Какими судьбами? Я сейчас сам к вам собирался.
6: Нет, Вадим, не надо.
1: Что такое? Что случилось?
6: Бежим.
1: Куда?
6: Куда хочешь, только подальше от Москвы, подальше от людей.
1: Чем нам люди мешают? Зачем бежать?
6: Зачем? Ты спрашиваешь? Затем, чтобы утопать в блаженстве?
1: Но утопать в блаженстве мы можем и здесь.
6: Что ты, это такая проза, это так пошло, это так обыкновенно.
1: Ваша правда. Но зато блаженство будет прочнее, потому что с благословением родительским соединяются еще и другие блага, которые необходимы в жизни.
6: Ну, я, Вадим, боюсь.
1: Ну, чего, моя фея, ну, чего?
6: Нас могут разлучить. Есть препятствия.
1: А, я знаю, о каком препятствии ты говоришь, не бойся. Она, то есть... Это препятствие не помешает. Когда я желаю достигнуть цели, я не хочу знать никаких препятствий.
6: Ой, какой высокий, какой благородный характер. Ты знаешь, вот и у меня такой же. Ты видишь, какая я смелая? Итак, Вадим, или бежать, или сейчас же венчаться, чтобы ничто не могло помешать нам.
1: Ну, сейчас нельзя. Верно, ведь это ж так скоро не делается.
6: Да. Ну, как ты хочешь. Только я тебя не оставлю. Я готова на все.
1: То есть как не оставишь?
6: Я к тебе совсем, и я не уйду от тебя.
1: Ну что ты, Ирина, ты подумай.
6: Нет, иначе бы я была недостойна тебя. Ты мой.
1: Ирина!
6: И никто нас не разлучит. Вадим! Ты же искал страстной любви. Счастливец! Ты ее нашел!
4: Стой, кто-то звонит. Ирина,
6: а?
4: Ирина, подожди меня в той комнате. Туда, вот туда, туда.
5: Входит Салай Салтаныч, известный в Москве ростовщик.
7: А, Салай Салтаныч! Вот кстати.
8: А, я всегда кстати. Мы не ходим не кстати.
7: Денег, Салай, денег, давай больше.
8: Ты зачем шутить? Шутить не надо.
7: Ну, какие шутки? Я тебе серьезно говорю. Мне нужны деньги.
8: А кому не нужно? Всем нужно, а и мне нужно. Плати по векселю.
7: Какому векселю? Что ты с ума сошел? Ты же обещал ждать.
8: А?
7: Ну, сам же кредит-то предлагал вчера.
8: А.
7: Помнишь? Да слушай, ты опомнился после вчерашнего-то, а?
8: А, вчера был день, нынче другой. Вчера было дело, нынче другое.
7: Да ты что, белины, что ли, объелся?
8: Я дома хороший шашлык ел, кахетинский пил, а белины не кушал. Плати деньги.
0: Ты много кахетинского-то выпил.
8: Да, самый мир. Бутылки другой выпил довольно, много не пьем. А зачем разговор? Ты плати деньги.
1: Откуда же я тебе возьму? Ведь ты мои дела-то знаешь. Мои деньги впереди. Пока ведь у меня только надежда.
8: Твоя надежда ничего. Никто гроши не даст.
1: Как? Но ведь ты же сам верил. Ведь ты меня жениться-то заставлял.
8: Да? А кто знал? Он пустой человек, он дрянь человек. Тебя обманул, меня обманул, всех обманул.
1: Да кто он? Кто обманул-то?
8: Лавр Миронович фальшивый вексель делал.
1: Фальшивый? Зачем?
8: Дискан давал, деньги брал.
1: На чье же имя?
8: А зачем долго думать? Дядя есть Флор Федулыч, чего долго думать?
1: Ну что же Флор Федулыч, говори ты толком-то.
8: Нынче узнал, нынче деньги платил.
1: А, ну так заплатил-таки.
8: Не заплати, Лавр Миронович, Сибирь гуляй. А теперь мало-мало яма сидит, дело знакомо, не первикат.
1: Слушай, да ты-то сам видел Флора Федулыча?
8: А, сейчас с ним в Троицком сидел, говорил с ним.
1: Ну, а как же внучка Ирина Лавровна?
8: А внучка чем виновата, ее дело сторона?
1: Значит, его расположение к ней не изменилось?
8: За что обижать? Обижать не будет.
1: Но приданое-то даст?
8: Ну, не обидит.
1: Да сколько даст?
8: Не обидит.
1: Да говори, ведь ты же вызвал, ведь ты же выспросил все, ведь разве ты утерпишь?
8: Говорил, 5000 даст. А, ему верить можно, купец обстоятельно, как сказал, так и будет.
1: Ты меня зарезал.
8: Кто тебе резал? Ты сам себе резал.
9: Деньги платить будешь?
1: Разумеется, не буду. Откуда ж я тебе их возьму-то?
9: Так и знать будем.
8: А что? Что мне с тобой делать, ты советуй, сделай милость.
0: Мое дело было занимать, а уж получать с меня... Твое дело, не мне тебя учить.
9: И за то спасибо. Прощай.
5: Салай Салтаныч ушел. К Дульчину подходит Дергачев.
10: Я слышал. Я все слышал. Какое несчастье. Какое ужасное несчастье.
11: Миллионы-то как скоро растаяли, а?
10: Значит, и ехать незачем. А как же карета?
11: Какой урок?
10: Слушай, куда же я денусь с каретой?
1: Но падать духом не надо. Еще не все потеряно. Юлия меня выручит.
10: Разве отпустить карету? Да велеть завтра приехать за получение.
1: Вот когда узнаешь цену искренней любви.
10: А потом опять завтра и так до бесконечности. Ведь денег у меня нет, ведь я же для тебя нанимал.
1: Не, сейчас же к ней ручки, ножки целовать. Лука, я тебе клялся, что больше не сделаю ни одной низости в жизни. Я тебе повторяю эту клятву. Я тебе торжественно ее повторяю. Ты ее помни?
10: Да, я ее помню. Ну, а как же мне с каретой-то?
1: Ну, мне-то что за дело? Ирина Лавровна, теперь я знаю препятствие, которое мешает нашему блаженству.
12: Вы знаете?
1: Да. И, к несчастью, оно так серьезно, что вам надо будет отправляться к родителю.
12: Что это значит, Вадим Григорьевич?
1: А у меня сейчас здесь был Салай Салтаныч. Ну, вы, вероятно, слышали хоть часть нашего разговора.
12: Я не имею обыкновения подслушивать.
1: Ага. Да. Он мне передал, какое несчастье случилось с вашим родителем.
12: Ну и что же? Это до меня не касается.
1: Нет, в таком положении оставлять родителей не следует. Ваша обязанность утешать его в горе.
12: Со мной шутить нельзя, Вадим Григорьевич. Мне здесь лучше, чем дома, и я отсюда не выйду. Вы завлекли меня до того, что я прибежала в вашу квартиру. В квартиру молодого человека. Да мне отсюда один выход. Под венец.
1: Под венец? Да можно и под венец. Только ведь нет никакой надобности.
12: Как нет надобности?
7: Да решительно никакой. Ведь у вас приданого только 5000.
12: Ну?
7: А у меня ни копейки и пропасть долгу.
12: А где же ваше состояние?
7: Было когда-то. Но от него осталось одно только воспоминание. Я уж давным-давно гол, как сокола, кругом в долгу. Но меня очень полюбили мои кредиторы. Они не хотели ни за что расстаться со мной. Они постоянно меня сужали деньгами, на которые я и жил по-барски. Но ведь сужали-то не даром. За меня вдвое, втрое заплатила им одна бедная женщина. То есть она была богата. Мы ее сделали бедной. Вот теперь она ограблена, и кредита больше нет. А на днях меня посадят в яму. Ну, а по выходе из ямы мне предстоит одно занятие. В погребках венгерский танц танцевать. За 2 гривенный вечер. Эх, чеберяк, чеберяк, чеберяшечка.
12: Какая гадость.
7: Эх, с голубыми ты глазами, моя душечка. Угодно вам идти со мной под венец, а?
12: Я думала, что вы очень богаты.
7: Я думал, что вы очень богаты.
12: Как я ошиблась?
7: Я ошибся.
12: А как же вы говорили, что вы ищете страстной любви?
7: Ну, отчего ж мне было не говорить?
12: Ну, как вы смели обращаться с такими словами к девушке?
7: Однако вы слушали мои слова очень благосклонно.
12: Ну, какое вы имели право желать страстной любви?
7: Ну, всякий смертный имеет право желать страстной любви.
12: Скажите, пожалуйста, человек, ничего не имеющий, требует какой-то бешеной африканской страсти. Да после этого-то всякий приказчик, всякий ничтожный человек... Нет уж, это извините. Только люди с большим состоянием могут позволять себе такие фантазии. А у вас ничего нет, и я вас презираю.
7: На ваше презрение я желал бы ответить вам самой страстной любовью. Но то, что вы сказали о мужчинах, то же самое следует сказать и о женщинах. На страстную любовь имеет право только женщины с большим состоянием.
12: Вы невежа и больше ничего.
7: Ну что вы сердитесь? Ведь оба мы ошиблись одинаково, верно? Нам друг на друга претендовать нельзя. Мы с вами люди с возвышенными чувствами. И чтобы удивлять мир своим благородством, нам не достает пустяков, презренного металла. Так ведь это ж не порок, это ж не счастье. Верила, ну давайте, ну давайте. Давайте руку и расстанемся друзьями, а?
12: Ну, конечно, я тоже виновата.
7: Ну вот, ну зачем ссориться? Жизнь велика, а вы знаете, мы с вами еще можем встретиться при других, более благоприятных обстоятельствах.
12: Ах, как бы это случилось.
7: Но случится, непременно случится. Я в свою звезду верю. Такие люди, как я, не погибают.
12: Ах, Вадим, и зачем ты не богат? Ведь это ж такое несчастье.
7: Ну,
12: а?
7: Ну, я был богат и буду богат. Счастье еще не уйдет от нас. Ну, а теперь садитесь в карету и поезжайте домой. Бедный друг мой, проводи Ирину Лавру. Вот, и для твоей кареты работа нашлась.
13: Сударыня, разрешите предложить вам свои услуги.
12: Ах, Вадим, ах!
7: Я даже рад, что дело так кончилось, на совести спокойнее. И по русской пословице «старый друг лучше новых двух». Она хоть и говорит, что больше у нее денег нет, да как-то плохо верится. Там поглядишь и найдется. Оно точно, я просил последней жертвы. Ну, где только так говорится, ведь последних может быть много, да еще несколько уж из самых последних.
13: Дверь открывается, входит Глафира Фирсовна.
7: Глафира Фирсовна, очень рад вас видеть.
14: А хоть бы ты и не рад, так нечего делать. Я по должности с обыском пришла.
7: От кого, Глафира Фирсовна? По какому полномочию?
14: Пропажа у нас. Вот и послали меня с сыщиком.
15: Ну, говори прямо, у тебя что?
7: Что за пропажа? Чего вы ищете?
14: Вещь не маленькая и не дешевая. Уголовный, брат, дело.
15: Ирина Лавровна сбежала.
7: Слушайте, ну что же это вы у меня ее ищете?
14: Ну, где же искать-то? Явные подозрения на тебя. Ей больше деваться некуда.
15: Она еще нынче утром толковала: убегу, да убегу к нему. Я, говорит, жить без него не могу.
16: Ошиблись в расчете, Глафира Фирсовна. Хитрость-то ваша не удалась. Не вы ли отправили-то ее ко мне, чтобы захватить с поличным и заставить меня жениться?
14: А мне-то какая корысть? Жениться-то ли нет?
16: Много ли приданого-то за Ириной Лавровной? Миллионы-то ваши где?
14: Пыла, да сплыла. Знаешь, что я виновата? И что отец какой-нибудь круговой. А дедушка был к ней со всем расположением. А ты его расположение как ценишь? Меньше миллион-то никак нельзя. Ну, а теперь так рассердился на племянников беда. Никому, говорит, денег не дам, сам женюсь. Вот и подишь ты с ним. Ну и ты тоже хорош. Тебе, видно, только деньги нужны. А душ ты не во что считаешь. А ты души ищи, а не денег. Деньги прах. Я человек понимающий, ты меня послушай.
16: И я человек понимающий, Глафира Фирсовна. Я знаю, что душа дороже денег. И я такую душу нашел, не беспокойтесь.
14: Нашел, так и слава Богу.
16: Но я счастливец, Глафира Фирсовна. Меня любит редкая женщина, только ценить я ее не умел. А вот после таких уроков я ее ценил. Я ее так люблю, как никогда еще и не любил.
14: Ну, где ж ты такую редкость обрящила?
16: Это женщина. Юлия Павловна Тугина.
14: А ты думаешь, я не знал? Новость сказал. Да, добрая, хорошая была женщина.
16: Как это была? Она и теперь есть.
14: Ну, есть. Пойди-ка погляди, как она есть. Голубчик, уходил ты ее.
16: Что значит уходил? Я вас не понимаю.
14: Так померла, брат.
16: Фу, вздор какой. Что вы сочиняете? Она же вчера была жива и здорова.
14: Так это утром была здорова, а к вечеру померла.
16: А я говорю, пустяки, быть этого не может.
14: Ты что, жаль, долг помирить? Оборвется нутро, жила какая-нибудь лопнет, вот тебе конец.
16: Не верю, не верю я вам. С чего это вдруг здоровый человек и сразу умрет? Нужно очень сильные нравственные потрясения или испуг.
14: И все это было. Заехал Лавр Миронович, завез приглашение на бал и вечерний стол по случаю помолвки Ирины Лавровны с Вадимом Григорьевичем Дольчиным.
15: Оборвалось сердце, и конец.
16: Неужели? Умоляю вас, говорите правду.
14: Какой тебе счет правды? Ошиб оморок. Приведут в чувство. Опять оморок. Был доктор. Если дальше так пойдет, ей не жить. Вечером поздно я была у ней. Лежит, как мертвая. Опомнится, опомнится, опять глаза заведет. Сидим мы с Михеевной рядом в комнатке, говорим шепотом. Вдруг она легонечко вскрикнула. Михеевна, поди проведай. Вернулась Михеевна вся в слезах. Надо бы, говорит, отходит. Тем я и ушла.
16: Лжете, лжете вы. Лжете, вы только хотите меня смутить. Тогда почему же вы не плачете? Ну, кто же не заплачет об такой женщине? Это ж камнем надо быть.
14: Голубчик, всех мертвых не оплачешь. Будет с меня, наплакался вчера. А вот хоронить будем, еще поплачу.
16: Были в моей жизни минуты, когда я был гадок сам себе. Но ведь такого отчаяния, такого аду я еще не испытывал. Но знал я за собой слабость, а уж это-то ведь преступление. Ведь я ж убийца.
14: Не воротишь, мой друг, не воротишь. Да что темнота какая? Хоть огня велеть подать.
5: Глафира Фирсовна выходит. Дульчин смотрит на портрет Юлии.
16: За что я погубил это сокровище? Я губил тебя. Губил твое состояние. Ведь я поминутно оскорблял твою любящую ангельскую душу. И ни одной жалобы, ни одного упрека от тебя. И, наконец, ведь я же убил тебя и не был при твоих последних минутах. Я готов отдать свою жизнь, чтобы слышать последний звук твоего голоса, твой последний прощающий вздох.
5: В дверях появляется Юля, вся в темном. Лицо ее неподвижно и скорбно. На минуту она останавливается в дверях. Затем, не глядя на Дульчина, тихо подходит к столу и берет свой портрет.
16: Боже мой! Что это, Юлия? Или это обман чувств, милый призрак? Юлия, ты жива? Юлия, ты жива? Ты сама пришла ко мне? А мне сказали, что ты умерла?
17: Да. Это правда. Я умерла.
16: Умерла?
17: Умерла для вас.
16: Нет, если ты жива для других, ты жива и для меня. Ты не можешь принадлежать никому, кроме меня. Ты слишком меня любила, и такая любовь не проходит скоро. Ну, не притворяйся. Твоя бесконечная преданность дала мне несчастное право мучить тебя. Твоя любящая душа все простит. Ты опять будешь любить меня, будешь приносить для меня жертвы.
17: Я принесла последнюю.
16: Юлия, ну не обманывай себя и меня. Ну, что такой особенно ужасный я сделал? Ну, это все было прежде, ну, все, что мне прощало.
17: Я вам прощаю это. Одного я вам простить не могу.
16: Чего же?
17: Вы проиграли деньги.
16: Ну, разве это в первый раз, да и велики ли деньги-то?
17: Какие бы они ни были, но они мне стоили слез. Стыда и унижения. А вы их бросили.
16: Но ведь женщины ничего не жалеют для любимого человека.
17: Я ничего не жалела для вас. Я отдала вам все, что у меня было. Я все прощала вам. Одного я вам простить могу. Вы заставили меня терпеть стыд и унижение. И не оценили этой жертвы. Я рассудила, что мне лучше разлюбить вас, чем сделаться для вас бесстыдной попрошайкой.
16: Хороша любовь, которая может так хладнокровно рассуждать.
17: А эта любовь хороша?
5: Юлия подает Дульчину пригласительный билет Лавра Мироныча.
16: Это клевета. Это интрига против меня. Ах, впрочем, как я глуп, что я оправдываюсь перед тобой. Ну, разве перед любовницами оправдываются? Разве их уговаривают? Слова на них не действуют. На них действуют ласки, поцелуи, объятия.
17: У меня есть защита.
16: Защита? Зачем? Ну, разве я обижать тебя хочу?
17: Ваши ласки хуже обиды для меня.
16: Защита? Но кто же может, кто смирится защищать тебя от моих ласк, да еще здесь, в моей квартире?
17: Флор Федулыч!
5: Флор Федулыч входит и останавливается на пороге.
18: Честь имею кланяться, милостивый государь. Извините, что без приглашения. Впрочем, мы люди знакомые. Что вам угодно, Юлия Павловна?
17: Нам пора домой.
18: Пожалуйтесь.
16: Юлия Павловна, у меня с вами не окончены счеты. Ведь я ж вам должен.
17: вы мне ничего не должны.
7: Нет, ведь у вас же есть мои документы.
18: Извольте ли видеть, я имею согласие Юлии Павловны на вступление со мной в брак. Так ваши документы поступают ко мне вместо приданого.
7: Вместо приданого?
18: Так точно. Угодно вам будет деньги заплатить или прикажете представить их ко взысканию? Один Монте-Кристо на днях переезжает в яму. Так, может быть, и другому Монте-Кристо угодно будет сделать ему компанию. Во всяком случае, прошу вашего извинения. Имею честь кланяться.
5: Флор Федулович под руку с Юлией уходит. В кабинет входит Глафира Фирсна и Дергачев.
19: Вот так отрезал, коротко и ясно. Каков старик-то у меня?
7: Револьвер!
19: Ох, страсти!
7: Что ты, Вадим? Револьвер, говорю я. Отойди, убью!
19: Дай хоть на улицу выбраться!
7: Нет, никто не с места!
19: Дай хоть зажмуриться, батюшка!
5: Глафира Фирсна прячется за дверь. Дергачев за спинку стула. Дульчин останавливается в раздумье. Смотрит на револьвер.
7: Прощай, жизнь. Без сожаления оставляю я тебя. Да и меня никто не пожалеет. И ты мне не нужна. Да ведь и я никому не нужен. Ах, как скоро револьвер решает всякие затруднения в жизни. Написать несколько строк? Зачем? Ого, еще денег немножко осталось. Остатки прежнего величия. А зачем они останутся? Не прокутить ли их? Или нет? Не затягивать. Ба! Глафира Фирсовна!
19: Что, батюшка? Да ты застрелился, а нет еще?
7: Нет еще, черт возьми, надо бы. А попробуй пожить еще немного. Глафира Фирсовна,
19: а?
7: У Пивокуровой много денег.
19: Миллион?
7: Сватай мне вдову Пивокурову.
19: Давно бы ты за ум-то взял.
7: Вези меня к ней сейчас же.
19: Расчудесно, поедем.
7: Позвольте, позвольте, а как же моя карета? А вот женюсь на Пивокуровой, тогда за все расплатимся.
20: «Последние жертвы». Комедия Александра Николаевича Островского. Роли исполняли Юлия Павловна Тугина, народная артистка СССР Тарасова. Глафира Фирсовна, тетка Юлии, народная артистка СССР Шевченко. Вадим Григорьевич Дульчин, народный артист СССР Пруткин. Лука Герасимович Дергачев, приятель Дульчина, народный артист СССР Топорков. Флор Федулович Прибытков, богатый купец, народный артист РСФСР Чабан. Михеевна, старая клюшница Юлии, народная артистка РСФСР Соколовская. Лавр Миронович Прибытков, племянник Флора Федуловича, народный артист СССР Станицын. Ирина Лавровна, его дочь, народная артистка РСФСР Лабзина. Салай Салтанович, ростовщик, народный артист СССР Петкер. Василий, человек Флора Федуловича, заслуженный артист РСФСР Титушин. Мардарий, человек Дульчина, артист Сухарев. Постановщик, народный артист СССР Хмелев. Режиссер, заслуженная артистка РСФСР Селишева и народный артист РСФСР Конской.
21: Эпиграф. Из письма Белинского критику Боткину. Петербург, декабрь 1847 года. Любопытно мне знать, что ты скажешь о Поленьке Сакс. Эта повесть мне очень понравилась. Некрасов давал мне читать в рукописи. Прочтя, я сказал, если это произведение молодого человека, от него можно много надеяться.

0: Но если зрелого, ничего.
1: Перед отъездом в Петербург он вызвался доставить тебе мое письмо. Убеждений у Галицкого нет никаких. Или их так много, что сам черт за ними не угоняет.

Я понял одно только из твоего плана. Ты хочешь развить в жене эстетический вкус и немножко насмешливый взгляд на жизнь с ее огорчениями. То и другое я одобряю. Не держи ее в Петербурге, там она ничему хорошему не выучится. Или вези ее за границу, или к нам, на юг России. Без сомнений, тебе надо быть везде с женою. Пора бросить столицу, тут чего тебе еще ждать? Съездил по шапке двух-трех крючкодеев и отходи в сторону. Поживи для себя, не всякому достается такая миленькая жонка. Навстречу какой еще борьбе хочешь ты выйти с нею рука об руку, говоря словами твоего письма? Эка страсть ходить в атаку, эка юношеское бушевание. Что до меня, то я весел и счастлив, про это варсивули, живу в своем имении на самом берегу моря. Правда, здешняя фалернская кислятина во всех отношениях. Да это не беда, Одесса недалеко. Правду сказал древний мудрец, живи там, куда судьба тебя ткнула, пей, ешь и не думай о других. Прощай же, Пантагрюэлис тебе твой кланяется. Если заедешь ко мне по пути, будет куда поместить и жену твою, и тебя. Дом у меня преогромный. Право, приезжай, дорогой мой Сакс.

0: от мадам Аннет Красинской к Поленьке Сакс.
1: Спасибо тебе за письмо, моя маленькая Поленька. Здорова ли ты, миленький мой персик? Такая ли же ты толстенькая и веселенькая, как в прежние времена? О себе мало хорошего могу пересказать. Впрочем, о моем житье-бытие можешь ты спросить у брата, который хотел доставить тебе мое письмо. Вот ты рассердилась, я знаю это. Тебе противно видеть бедного моего Сашу. Поленька, пожалей и его, и меня. В Италии брат мой узнал от кого-то из русских, что ты замужем. Сперва он не поверил этому. Потом как сумасшедший поскакал в Россию. Я испугалась не на шутку, когда он вбежал ко мне худой, бледный, с глазами как огонь. Правда ли, что она вышла замуж, было первое его слово. Я не знала, что отвечать, и залилась слезами. Он говорил, что кому-нибудь из двух надо выбраться со света. Я поняла, что он хочет ехать в Петербург и стреляться с твоим мужем. В этот же день открылась у него страшная горячка. Я просиживала ночью его постели. Он плакал, метался во все стороны, проклинал свою ветреность, называл тебя не иначе, как своею Поленькою. То хотел он застрелиться, то с восторгом припоминал время, когда он видел тебя в пансионе и по часам говорил с тобою. Первый раз заснул он только, когда кризис болезни миновался. Перед отъездом его я дала ему это письмо. Ангел мой, пожалей его, присоветуй ему чем-нибудь заняться. Обласкай его. Без этого он или застрелится, или попадет в какую-нибудь беду. Ты пишешь о дуэли, в которой когда-то был замешан твой муж. Я расскажу тебе всю эту историю, чтобы ты поняла, как необходимо тебе беречь моего брата и как может повредить ему излишне.

Лишняя твоя откровенность с мужем. История эта случилась, когда я только что кончила свое учение, а ты была еще в средних классах. В то время по какому-то случаю много русских жило в Париже. Муж твой тоже там жил и рассказывал всем, что учится чему-то, как будто нельзя учиться у себя дома. На одном из тамошних театров была в большой моде молоденькая, преизбалованная актриса. Она играла по большей части мальчиков. Можешь судить, какого поведения была эта женщина. Почему-то наши шалуны не взлюбили ее, а особенно однофамилец наш Галицкий, не князь, а просто Галицкий, товарищ Саши, приятель его по корпусу. Актриса по какому-то особенному случаю, почувствовав припадок скромности, не пустила к себе Галицкого, несмотря на все его старания сблизиться с нею. То был мальчик бойкий, умный, богатый и вовсе не привыкший к таким отказам. Он подобрал себе компанию из ее противников и решился дать порядочный урок своенравной актрисе. Один вечер, чуть вышла она на сцену, поднялся шум и гвалт. Публика увлеклась скоро общим расположением, шумела и потешалась. А Галицкий давал полную волю своему негодованию и просто бронился из своего первого ряда. Прием этот так удивил актрису, что она раскапризничалась, подошла к рампе, хотела что-то сказать и залилась слезами. В это время сакс вышел из своего ряда и, ставший оркестр, обратился к передним рядам публики. «Господа, — сказал он, — я объясню вам причину этого скандала. Вчера один мой приятель бился об заклад, что он в четверть часа успеет поднять всю публику против самой любимой ее актрисы. Слова эти ловко были придуманы. Шум стал утихать, все заметили, что продолжал кричать один Галицкий. Тогда муж твой подошел к Галицкому и силой посадил его на место. Осрамленный безжалостно перед всей публикой, бедный Галицкий бронился и кричал, пока полиция не заставила его выйти. Перед уходом, однако, он вызвал сакса на дуэль. На другой день хотели их помирить. Кто же, ты думаешь, отказался? Теперешний твой муженек. Он потребовал безделицы. Чтобы Галицкий поместил в газетах извинительное письмо перед этой девчонкой. Галицкий взбесился еще хуже. Их развели. Галицкий выстрелил первый и дал промах. Сакс подошел к нему и стал тихо говорить. «Напишите письмо и выставьте внизу первую букву вашего имени», — говорил Сакс. «Не хочу», — отвечал Галицкий. «Не подписывайте же письма вовсе, только уезжайте отсюда». «Не хочу», — говорил Галицкий. Великодушный рыцарь покачал головою, отошел на 15 шагов и прострелил ему голову, тот и не пикнул. Мало этого. Ты думаешь, он бросился к убитому, плакал, рвал свои волосы? О! Сакс подошел к секундантам. «Господа, — тихо сказал он, — не жалейте об этом молодом человеке. Верьте мне, из него бы вышел только бездушный изверг. Я бы не написала тебе этого несчастного рассказа, если б не шло дело о том, как предохранить брата моего от беды. Я вполне уважаю твоего мужа, и несмотря на то, что я, по словам его, скандалезная дама, мне не хочется чернить его в твоих глазах. Ты поймешь теперь, душенька Поленька, почему я прошу тебя так горячо за моего брата. Позволь ему хоть смотреть на тебя, хоть изредка говорить с тобой, поучи его уму-разуму.
и пожалей о нем. По душе своей он стоит этого. По душе он ребенок, добрый и благородный. Бояться тебе нечего. Ведь это только в романах пишут, что выходит беда, если при муже и жене заведется еще влюбленный молодой человек.

0: Глава вторая. Пока эти два письма лежат еще в кармане у князя Галицкого, и податель их обдумывает план атаки на чужое счастье, посмотрим на житье молодых супругов, принявших такое похвальное намерение перевоспитать друг друга по-своему. Был час второй перед обедом. Полина Александровна Сакс сидела в своем причудливо убранном будуаре, сморщившись, надув губки, нахмурив брови по образцу Юпитера Олимпийского. Было чего сердиться и думать о своем несчастье. Целая буря бед, огорчений, обманутых надежд, разочарований обрушилась на хорошенькую голову молодой дамы. Прежде всего, да будет известно, что Поля, то была прескверная и призлая собачка, которую мадам Сакс в избытке нежности назвала собственным своим именем. Поля объелась и захворала. Потом платье, в котором надо было ехать сегодня в собрание, не было еще готово. Потом маменька только что уехала, а перед тем побронила Поленьку, зачем позволила она мужу вести себя вчера в русский театр. Потом... Это было точно ужасно. Курьер приехал ранехонько поутру и потребовал Сакса к министру. Сам Костя вчера рассказывал, что теперь на время развязался со службою, а вдруг не доспавший, вскочил как угорелый и до сих пор не приезжал. Вдруг собаки поджали хвосты и будто по команде справа по одной вышли из комнаты. Поленька нахмурилась еще больше. В комнату вошел Константин Александрович Сакс в черном фраке и черном бархатном жилете.
1: А, мы сердимся. Знаю я привычку жаться к уголкам, знаю твои кошачьи манеры.
2: Тише, Костя, тише. Не видишь ты? Поля больна.
3: Ты больна? Что с тобой?
2: И жену от собаки не отличит.
1: Ах, так это Поля больна. Грех великий, христианское имя нарещи такой поганой твари. Это сказано о жабе, да невелика разница.
2: А, гадости. Слушай, Костя, зачем ты меня вчера обманул?
1: Это как?
2: Куда ты сегодня чуть свет уехал?
1: Служба, птичка моя, служба, от нее не запрешься. Ведь вот горе какое случилось. Мне надо ехать отсюда на 3 недели.
2: Куда?
1: Верст за 400.
2: Боже мой, зачем это?
1: Мне поручили важное следствие.
2: Ну, я поеду с тобою.
1: А, если бы я только мог везде ездить с тобою, как с маленьким братишкой. Только ты ведь балованное дитя, выдержишь ли скачку по теперешним дорогам? А на месте я должен шуметь, брониться, допрашивать, ездить туда-сюда. Ты не выдержишь этой муки.
2: Не езди, Костя, друг мой. Мне так страшно. Так страшно. Откажись. Кончи со службы. Ну, чего тебе еще надобно?
1: Поленька моя, видит Бог, я бы все сделал для тебя. Отказаться от следствия не могу.
2: Да что это значит, следствие?
1: Ну, слушай и суди сама. Служил здесь, в Петербурге, старый ябедник, злая выжига, некто статский советник Писаренко.
2: Знаю. Я видела его. Он правил делами старого генерала Галицкого.
1: Отца этого адъютанта?
2: Да, да.
1: Ну, не знаю, как он вел дела покойного князя, а служебную часть вел из рук вон плохо. При своем важном месте он обсчитал и казну, и имевших дела с казною, и взял себе в карман 1000 более 100. По отчетам его, которые я разбирал, открыл я это воровство и обвинила его сообщников. Ты знаешь, Поленька, что такое казенные деньги? Их дает мужик из скудного своего достатка. Их надо беречь и тратить только на дело.
2: Это так, Костя. Да мне не к добру грустно. Оставь это. Не езди.
1: Ну, положим, я откажусь. Положим, что мне простят явное нарушение служебного порядка. Но честь моя может пострадать. Кто поедет на мое место? Как кончит он дело мною поднятое? Может поехать жадный человек и к одному злу еще зло прибавить?
2: Не езди.
1: Поленька, пора нам бросить эти идиллии. Долго ли тебе оставаться ребенком? Когда ты будешь женщиной? Я человек простой, человек служащий. Нам с тобой некогда обо всем плакать. Выучимся лучше жить и веселиться, где только можно. Неужели и в 30 лет от роду ты такой уже останешься?
2: Нет, не езди, Константин.
0: Поленька была огорчена. В первый раз в жизни пришлось ей выслушать порядочную нотацию. И за что же? За то, что ей сделалось грустно. За то, что ей жалко было расстаться с мужем. Ничего не говоря, сидела она в уголку, и ей становилось грустнее и грустнее. Сакс сел на старое место и угрюмо повесил голову. Вошел камердинер.
4: Князь Галицкий просит позволения видеть Константина Александровича и Полину Александровну. Письма имеют передать.
2: От сестры! От Анет! Проси, проси!
3: Ловко ли это, ведь он на тебе сватался.
2: То есть собирался. Мне-то что за дело? Проси!
0: Вошел стройный молодой офицер и после первых приветствий и расспросов отдал по принадлежности оба письма, известные нам по содержанию. Поленька стала читать послание своей подруги. Сакс положил свое письмо и заговорил с князем Галицким о военных событиях, при которых во время оно столкнула их судьба. Поленька дочитала письмо и молча сидела и кусала губы.
5: Я вас на минуту оставлю с женою. Ей уж не терпится, надо расспросить про подругу. Если вы свободны, останьтесь обедать с нами. Потолкуем о Риме, о бурных днях Кавказа.
0: Сакс взял письмо за Лешина и вышел. Медленно, с грустным взглядом, который так шел к интересному его лицу, подошел князь к Поленьке. Поленька вся покраснела, потом побледнела, как полотно. Ей стало и жалко, и страшно, и совестно.
6: Простите ли вы меня, Полина Александровна?
2: Мсье Александр, в чем? Я права, и вы правы. Вы верно прочли письмо? Вы знаете, о чем оно?
6: Я догадываюсь. А что мне за дело? Письма эти были предлогом. Я хотел видеть вас. Я скажу вам откровенно, я и сам не знаю, люблю ли я вас теперь. Я не думал о возможности говорить с вами. Всю дорогу мне ни разу не грезилось даже целовать вашу руку. У меня одна только непонятная потребность. Потребность глядеть на вас, Полина Александровна. Может быть, этого делать не следует? Скажите мне прямо.
2: Как это странно. Вы очень много думаете, мсье Александр. Вам надо бы чаще ездить на бал. У вас столько знакомых.
6: Я думал о причинах этой грусти. Думал об этой энергической потребности видеть вас. Это болезнь гибельная для меня.
2: Сьерикс.
6: Да, она пройдет еще, может быть. Один взгляд ваш облегчил меня. Я уже спокойнее.
2: Да, все это пустяки. Вам надо бы навеселиться. В карты играть. Я бы рада помочь вам. Но нельзя же нам все глядеть друг на друга.
6: Вам кажется смешна моя грусть. Впрочем, благодарю вас за участие. Надо мной могут смеяться. Мне что за дело? Лишь бы я видел вас. Я так уверен в странности, исключительности моей болезни, что готов идти к вашему мужу, открыть ему все.
2: Что вы? Боже мой. Если бы хоть слово ему, я не стану говорить с вами.
6: Мне его нечего бояться. Я не имею прав и глубоко уважаю права его.
2: Я сказала вам, князь, ни слова Константину Александровичу. Я сама ему. После.
6: В Дрездене я видел образ Мадонны. От чудной картины этой никто не отгонял прохожих, не говорил им. Я один могу смотреть на нее.
5: Прошу за стол, князь. Поленька, поездку мою на 2 дня отложили.
2: Как хорошо.
0: Константин Александрович был очень доволен этой отсрочкой. Поленька была довольна тем, что бедный князь оказался таким тихим. Был ли доволен Александр Николаевич Галицкой, этого по праву рассказчика я вам не скажу.

0: Глава третья. От князя Александра Николаевича Галицкого к статскому советнику Писаренко.
1: Почтеннейший Степан Демич, что за ужасы мне про вас рассказали? Вы попались в переделку к правосудию? Бескорыстные наши альгвазилы подкопались под ваше благополучие? Жаль мне вас, от всей души жаль. Помните, покойник отец говорил вам: «Эй, Степан Демич, не бери этого места. Тяжело нынче служить старикам. Новое поколение прет и ломит, и ничего не понимает». А хуже всех эти выскочки, как ваш благоприятель Сакс. Откуда они взялись, от кого родились, что прежде делали, никто не знает.
2: У меня есть к вам просьба, Степан Демич. Странная, вместе с тем важная просьба. Мне хочется кое в чем угодить человеку, которого, по несчастью, вы близко знаете, именно Саксу. В чем заключаться будут мои действия, этого мне некогда писать, со временем я вам все расскажу. Для задуманной мною проделки требуется мне продержать Сакса подолее там, где он теперь, наследствии по вашему делу. Уже неделя, как он уехал, а работает он скоро. Держите Сакса как можно долее. Путайте его, взводите на себя небылицы и не думайте ни о чем. Помните, что у меня в шкатулке лежит бездна денег, которых мне решительно девать некуда. Когда мое дело кончится, я напишу вам одно слово. Довольно. Тогда развязывайтесь, как знаете.
1: Да не нужны вам денег теперь? Ну так по рукам, Степан Демич, не правда ли? Принимайтесь за дело, да надейтесь на меня. Преданный вам Галицкий.
3: Предлагаем вам послушать вторую, заключительную передачу по повести Кима Селихова «Необъявленная война». Напоминаем краткое содержание первой главы. Познакомившись с многое повидавшим на своем веку революционером Ахмадом, молодой кабульский рабочий из авторемонтной мастерской Салих вступает в ряды Народно-демократической партии Афганистана. После победы революции в своей стране служит в народной милиции, а затем становится сотрудником афганских органов государственной безопасности. Работает там под началом своего старшего товарища Ахмада. По заданию командования Салих пересекает границу, внедряется в контрреволюционную организацию, выезжает как представитель этой организации в Западную Европу. Ему поручено закупить в Брюсселе оружие для душманов. Время от времени Салиху под видом представителя иностранной торговой фирмы удается побывать и на земле своей родины. Повествование ведется от первого лица, от лица Салиха.
4: Уже совсем скоро мы приземлимся в аэропорту Кабула. Подадут трап, и я дома. Брошусь на раскаленный от летнего зноя бетон, сердцем прижмусь к тебе, родная моя сторона, Кабул моих дум, моих воспоминаний. И разве не о чем вспомнить? Не с тебя ли все началось, мой город? Не с тобой ли так тесно связано все то, что живет во мне, продолжается, определяя мою судьбу?

0: Перевалив через горные цепи Гиндукуша, навстречу мне шагала весна. В долинах уже цвел миндаль, в белом наряде стояли яблони, парила по утрам земля, тронутая первой бороздой легкого моча. Весна шла дальше, на север, а я держал свой путь к югу. Иду вместе с небольшим караваном кочевников, ухожу от солнца в узкое сырое ущелье. Что ждет меня по ту сторону границы, в чужом городе, среди чужих людей?
1: Кабул, Анису. Хирург успешно прошел проверку и приступил к работе военным советником у Бури. В настоящее время он находится в Брюсселе, где по указанию Бури занимается закупкой оружия. Угрюмый.

0: Брюссель только пришло лето с нежарким солнцем, с прохладными вечерами. Деревья выбросили первый зеленый лист, расцвели причудливыми узорами цветы на ухоженных клумбах. Интерармс была солидной фирмой на мировом рынке оружия. Здесь, в Брюсселе, она имела свой офис. Но первую встречу представитель фирмы предпочел провести на нейтральной территории, в сомнительном заведении под вывеской «Гансбус», что в переводе «оружейный автобус». Поздно вечером, точно в назначенное время, я прибыл по указанному адресу. «Гансбус» оказался ночным клубом, куда пускали не каждого. Двое здоровенных парней встретили меня у входа. Я назвал свое имя. Один из них пристально посмотрел мне в лицо, неожиданно улыбнулся и, отвесив вежливый поклон, проводил меня в отдельный кабинет. Представитель фирмы «Рудольф Брамс» был уже там. Официант быстро принес все, что мы заказали, и, поклонившись, исчез за дубовой дверью.
1: Итак, перейдем к делу, господин Салих. Фирма проверила ваши полномочия и, простите за откровенность, кредитоспособность. А то, знаете, как бывает, покупатели у нас разные. Одни живут, слава богу, долго, а... другие солидный заказ делают, мы запускаем товар в производство, а получать его некому. Заказчика или к стенке поставили, или на виселицу вздернули. Ну, к счастью, ваши хозяева не из таких.
2: Да, рад, что вы имели возможность убедиться в этом, господин Брамс.
1: Я тоже. Итак, мы готовы вести конкретные переговоры. Наш президент Самуэль Каммингс шлет привет афганским патриотам и наилучшие пожелания успеха в вашей борьбе.
2: Благодарю. Скажите, не могу ли я лично засвидетельствовать свое почтение мистеру Самуэлю Каммингсу и передать ему послание от лидера нашей партии Шамшари Ислами Абдуллы Бури? Господин Бури... знаком еще по студенческим годам с президентом Интерармс.
1: Господин Каммингс поручил вести ваше дело мне, господин Салих. Я не рядовой агент-посредник, а один из вице-президентов Интерармс. Надеюсь, вы теперь понимаете, какое внимание уделяет вам руководство фирмы.
2: О, простите меня, ради Аллаха, простите, я не хотел вас обидеть. Для меня это такая честь. Польщен, что столь высокий господин, сам вице-президент всемирно известной фирмы, будет вести со мной переговоры. Еще раз, примите мои извинения.
1: Ну, ничего. Не будем терять время по пустякам. Ближе к делу. Фирма Интеррамс к вашим услугам. Вот каталог нашего товара и его стоимость в соответствующей валюте. Пожалуйста.
2: Да. Я смотрю, выбор довольно большой.
1: Ну да, наша фирма может предложить все виды стрелкового оружия от пистолетов до автоматов новейших видов. Пушки и минометы разных калибров, джипы с огнеметами и установками базука, танки и бронемашины. Мы можем вам предложить также рации, локаторы, патроны и снаряды, обмундирование и походное снаряжение.
2: Прекрасно, прекрасно, мистер Брамс. А вот такой щекотливый вопрос.
1: Да, слушаю вас.
2: Нам бы не хотелось подводить наших американских друзей, господин Брамс.
1: Понимаю.
2: Так вот, не согласилась бы ваша фирма поставлять нам оружие с клеймом других стран?
1: Ну, такие операции мы и производим, господин Салих.
2: О, благодарю вас.
1: Должен заметить, что этим торговым каталогом не ограничиваются возможности фирмы. Мы можем выполнять любые индивидуальные заказы. Мы имеем свои заводы во многих странах. Хозяйство наше разбросано по всему миру.
2: Я вижу, фирма ваша процветает.
1: О, да. Господин Каммингс умело направляет ее работу. Я должен вам сказать, это выдающийся бизнесмен нашего времени. Ему только недавно перевалило за 50, и он полон силы и энергии. Жаль, что вам не довелось с ним встретиться. Он отдыхает сейчас на Бермудских островах. Переутомился, еще бы, фирма буквально завалена заказами.
2: Да, да, я понимаю.
1: Я должен его навестить в ближайшее время. Так что послание вашего лидера президенту фирмы, если доверите, я могу передать в собственные руки.
2: Буду весьма вам обязан. Вот, пожалуйста.
1: Насколько мы знаем, вы человек военный.
2: Ваша осведомленность, господин Брамс, делает вам честь.
1: Ну, такова наша работа. Так вы не торопитесь. Поработайте с каталогом. Выбирайте любой вид оружия и снаряжения. Отметьте только нужные вам галочкой, и фирма гарантирует подготовить груз к отправке в течение 72 часов.
2: Прекрасно.
1: Когда будете готовы, позвоните по известному вам телефону.
2: Хорошо, господин Брамс, я именно так и сделаю.
1: Если пожелаете, можете использовать наши средства доставки товаров. За это, в зависимости от сложности пути, соответствующая плата.
2: Ну, разумеется, разумеется.
1: Ну что ж, будем считать, что первая встреча представителей партии Меч Ислама и фирмы Интеррамс прошла успешно. Ваше здоровье, господин Салих.
2: Ваше здоровье, господин Брамс.

0: Карачи Угрюмому, обеспокоены вашим молчанием. Сообщите точную дату прибытия судна с оружием. Есть ли связь с хирургом? Анис. Кабул Анису. Согласно сообщению хирурга, интересующее нас грузовое судно «Исламабад» под пакистанским флагом прибудет в порт Карачи 21 июля. Условное время 13 часов. Жду указаний. Угрюмый.
1: Мое пребывание в Брюсселе близилось к завершению, однако неожиданное новое поручение задержало мой отъезд. Личное послание от Бури вручил мне чопорный с отполированной до блеска лысиной человек. Он представился как доктор Адина Муртаза, извлек из своего рыжего кейса запечатанный конверт и с полупоклоном положил мне на письменный стол. Оглянулся по сторонам, приметил удобное кресло, сел, терпеливо ожидая, когда я расшифрую послание шефа.
2: «Вам что-нибудь непонятно, господин Салих?»
1: «Видите ли, несколько странное для меня поручение. Надеюсь, вам объяснил господин Бури, чем я занимаюсь в Брюсселе?»
2: «Да, да, мне знакомы ваши обязанности. Вы занимаетесь закупкой оружия для нашей повстанческой армии».
1: «Да, вот именно, оружие. А здесь черт знает, что от меня требуется закупить. Вот посмотрите. Читаем. Оборудование лаборатории, лекарственные препараты, обладающие токсическими свойствами, токсины и растительные яды. В общем, сплошная медицина. А я ведь специалист военного дела. Письмо явно не по адресу».
2: «Да именно по адресу, господин Салих. Вам надлежит оказать мне содействие в заключении контрактов с двумя фирмами, указанными в письме. Оплатить счета из выделенного вам фонда за поставку оборудования и продукции. Обеспечить надежность и своевременность отправки грузов по известному вам адресу. Угу. Вот, собственно, и все, что от вас требуется».
1: «Да. На это уйдет минимум 2-3 недели».
2: «Ничего не поделаешь, господин Салих».
1: «И зачем нам столько отравы?»
2: «Так когда, господин Салих, мы займемся конкретным делом, о котором пишет вам почтенный Абдулла Бури?»
1: Мы подробно обсудили с Адиной, что надо сделать, обменялись визитными карточками и на этом расстались. А спустя 2 дня в моем номере раздался телефонный звонок. Голос Джамили я узнал сразу, хотя прошло 3 года с тех пор, как мы расстались. И вот мы сидим вдвоем за маленьким столиком в пустом кафе, одни с Джамилей в чужом городе. Сидим и молчим, смотрим друг на друга, улыбаемся. Нам есть что вспомнить и что рассказать друг другу. Мягкая теплая ладонь легла на мою руку. Я чувствую, как начинает закипать кровь в синих прожилочках вен. Боюсь пошевельнуться, не знаю, был это или сон. У Джамили все та же добрая, зовущая к себе улыбка. Маленькая родинка над пухлой сочной губой. Черные брови чуть вздернулись кверху. Я чувствую ее прерывистое дыхание, и вдруг чужая прядь седых волос, глаза без радости, бегающие, виноватые.
3: «Что? Постарела? Не узнать прежней Джамили, да?»
1: «Ну почему?»
3: «Юность, что розы, быстро увядает. Годы меняют человека лицом и сердцем».
1: «Ты куришь, а раньше запаха табака не переносила». Гнала всех курильщиков от себя подальше.
3: Ну, мало ли, что было раньше.
1: Джамиля, расскажи мне о себе. Как ты здесь оказалась? И меня как нашла?
3: Нашла очень просто. Мне помог в этом мой муж.
1: Ты замужем?
3: Да, Салих. Мой муж, доктор Адина Муртаза.
1: Ах, вот оно что.
3: Да, ведь вы недавно обменялись с ним визитными карточками.
1: Да, да.
3: Мой муж был прямо в восторге от господина Салиха. Весь вечер рассказывал о деловом и обаятельном человеке, который помогает ему с покупкой оборудования для лаборатории. Когда он упомянул твое имя, сердце подсказало, что это ты. Вот, не вытерпела. Решила проверить, позвонила по номеру телефона, который был в визитке.
1: Я рад, Джамиля, что мы встретились.
3: Я тоже, Салих. Мы ведь оба могли быть уже на том свете. Ты, я знаю, чудом уцелел.
1: Да, да, чудом уцелел.
3: Я тогда избежала ареста. Добрые люди предупредили меня. Помогли бежать за границу. Я приехала к отцу в Париж. Потом вот познакомилась с Адиной. Он помог мне многое понять. Главное, расстаться с детской игрой в революцию. Мы все повинны перед своим народом, и я, и ты. Не за свое дело взялись. Не так сеяли.
1: Да, возможно, ты и права. Возможно. Хотя сейчас, говорят, там многое изменилось.
3: Не знаю. Я считаю, сделала правильный выбор. Еще тогда, когда границу пересекла. Со всем прошлым покончено. И ты, как я понимаю, поступил так же? Отошел от борьбы? Расстался с родиной?
1: Да, в общем, да.
3: Муж говорит, что ты преуспеваешь в коммерции. Разбогател? Деньгами соришь?
1: Ну, я думаю, он преувеличивает. Скажи, Джамиля, а где ты с ним познакомилась?
3: Совершенно случайно. На теплоходе «Святая Магдалина».
1: Uh-huh.
3: Отец присмотрел мне в Пакистане домик у моря и хотел со мной посоветоваться.
1: Uh-huh.
3: Мы плыли из Марселя в Карачи. Ночью в открытом море стало штормить, мне стало нехорошо. Я еле дождалась рассвета, вышла на верхнюю палубу и присела на скамейку. Вдруг слышу сзади какой-то странное шипение, оглянулась и онемела. На меня смотрели маленькие злые глаза змеи. Гюрза. Она выбросила вперед длинный язык, готовилась к прыжку. Ой!
2: Не бойтесь, не бойтесь, она вас не тронет. Это моя Гуля. Она сейчас пойдет на место.

0: Иди, иди, иди, иди, иди на свое место. Нет, сюда, сюда, сюда, сюда, в корзину, в корзину. Так, молодец. Вот и все. Змеи, знаете, как люди, плохо качку переносят. Все еще спят. Думаю, пусть моя Гуля погуляет на свежем воздухе. Отойдет немного. О, я вижу, вам плохо. Сейчас, сейчас помогу. Я ведь доктор. Одну минуту.
1: Так я познакомилась с Одиной. В Кабуле его тоже хотели арестовать. Но он бежал. В Пакистане встретил своего друга. С его помощью создал лабораторию. И вот теперь продолжает свою исследовательскую работу.
2: Скажи, в какой области он работает? Что исследует?
1: Еще там, на родине, он хотел создать универсальный препарат против сельскохозяйственных вредителей.
2: Uh-huh.
1: И вот сейчас его мечта сбылась. Испытания прошли успешно. Один считает, что совершил большое научное открытие.
2: Ну что ж, я поздравляю тебя.
1: Спасибо. А знаешь, как он назвал свой новый препарат? Джамиля. Он меня любит и страшно ревнует. Вот и сейчас побоялся оставить меня в Пакистане, взял с собой сюда, в Брюссель. Я ему очень благодарна. Это позволило мне встретить тебя. Расскажи мне о себе. А то я все говорю, говорю, а ты молчишь. Ну, расскажи.

0: И я должен был смотреть в ее большие черные глаза и лгать. Рассказывать о другой жизни, не отходя ни на шаг от выдуманной и утвержденной для меня легенды. Лучше бы не было этой встречи. Не сходились бы через 3 года разлуки наши тропы. Еще у меня из головы не выходил созданный Одиной препарат. Не имеет ли он отношения к массовым отравлениям, о которых говорил генерал?
1: Кабул, Анису. Хирург имел встречу с доктором Одиной Муртазой, который в Брюсселе по поручению Бури. Хирургу приказано помочь Муртазе установить торговые контакты с рядом фирм, специализирующихся на производстве химических и медицинских товаров, организовать отправку закупленного груза в адрес Бури. Предполагается, доктор имеет отношение к известной вам акции «Молоко». Он женат на Джамиле. Она с ним в Брюсселе. Хирург виделся с Джамилей. Угрюмый.
2: Итак, подполковник, картина прояснилась.
3: Да, товарищ генерал. Мы проанализировали данные, полученные из различных источников внутри страны и за рубежом, и пришли к выводу, что в акции «Молоко» был использован препарат Одины Муртазы под названием «Джамиля». Работу над ним он начал еще задолго до апрельской революции.
2: Так он что, еще тогда задумал травить наших людей?
3: Препарат предназначался вначале для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Однако, когда после революции он бежал за рубеж и там предложил свои услуги, на него поначалу никто не обратил внимания.
4: Так, так.
3: Но затем в Пакистане он встретил своего старого друга Бури.
4: Бури.
3: И вот тот вовлек его в эту авантюру. С помощью заокеанских друзей он создал в районе Пешавар, в горах неподалеку от нашей границы, секретную лабораторию по производству препарата Джамиля.
2: И травит уже не сельскохозяйственных вредителей, а людей, своих соотечественников.
3: Выходит так.
2: Да. Вы проработали в отделе создавшуюся ситуацию?
3: Да, товарищ генерал. Мы остановились на том, что решение проблемы следует поручить группе Угрюмова и Салиху с привлечением к этому Джамили.
2: Джамили?
3: Да, товарищ генерал.
2: Вы считаете, она согласится нам помочь? Пойдет против своего мужа?
3: Я хорошо знаю Джамилю. Мы вместе работали еще в подполье, я вам уже говорил. Она была нашим лучшим пропагандистом, участвовала в штурме президентского дворца, была ранена.
2: Тем не менее, она предала нас, сбежала из страны.
3: Не забудьте, товарищ генерал, Джамиля покинула страну при Амине, ей угрожала опасность. Насколько нам известно, она ничем себя не запятнала. Я уверен, что она не знает, чем на самом деле занимается ее муж. Если мы раскроем ей глаза, она поможет нам.
2: Так, значит, все-таки Джамиля.
3: Да.
2: Допустим.
3: И группу Угрюмова с Салихом.
2: Вы сможете обеспечить им 100% алиби?
3: На такой работе, товарищ генерал, 100% алиби никогда нельзя гарантировать.
2: Вот, вот. Тем более мы не можем рисковать лучшими нашими агентами, в особенности Салихом. Угрюмова и Салиха надо включить в действие лишь в крайнем случае. А непосредственно операцию следует осуществлять другим людям, кому-то отсюда. Чтобы, изъяв технологическую документацию и уничтожив эту чертову лабораторию, они смогли вернуться обратно. Причем вместе с Муртазой.
3: Вот последнее будет самым сложным.
2: Да, да, но уж очень хотелось, чтобы этот выродок предстал здесь, перед судом своего народа. Слушаю. Да. Он у меня. Заходите. Это Султан. Получена шифровка от Салиха.
3: Значит, он вернулся из Брюсселя?
2: Да.
5: Разрешите?
2: Входите, лейтенант.
5: Вот радиограмма от хирурга, товарищ генерал.
2: Так, что он сообщает? Через ущелье Чох в ближайшие дни ожидается переброска банды около 100 человек из учебного лагеря Бури. Хирург. Ну что ж, организуем достойную встречу. Спасибо, лейтенант. Можете идти.
5: Есть.
2: Надо срочно сообщить военным. Я сейчас позвоню генералу Толхани. Ну, а что касается операции «Молоко», то, я думаю, подполковник, возглавить ее непосредственно на месте, пожалуй, следует лично вам.
3: Непосредственно на месте, товарищ генерал?
2: Да. Ибо войти в контакт с Джамилёй, убедить ее пойти на сотрудничество с нами, лучше вас никто этого не сделает.
3: Ясно.
2: Я вас попрошу вместе с полковником Ясаном Сахедом проработать все технические детали, связанные с этим вопросом, и не позже завтрашнего дня внести свои предложения.
3: Есть.
4: Ванька Жуков, 9-летний мальчик, отданный 3 месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. «Милый дедушка Константин Макарыч», — писал он, — «и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазками. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притоптывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу, он всплескивает руками, пожимается от холода и старчески хихикает, щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку нечто нам понюхать», — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают, чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит: «Отдирай, примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженный отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать. А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандрем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велел мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начал меня в харю тыкать. Подмастерье надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя, а еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши, к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру. Ванька покривил рот, потер своим черным кулачком глаза и всхлипнул.
6: Я буду тебе табак тереть, Богу молиться. А если что, то секи меня, как сидру козу. А если думаешь, должность мне, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить или за место Федьки в подпаски пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, мороза боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею. А Москва город большой, дома все господские, и лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. Со звездой тут ребят не ходят, и на клиросе петь никого не пущает. А раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской на всякую рыбу, очень стоящие. Даже такой есть один крючок, что пудову сому удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер баринов, так что, небось, рублей 100 каждое. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы. А в котором месте их стреляют, про то сидельца не сказывают. Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время. И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой. Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которые

0: Ваньку леденцами и от нечего делать выучил его читать, писать, считать доста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сиротку Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка», — продолжал Ванька. «Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа, пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя, все плачу». А на медне хозяин колодки по голове ударил, так что упал и на силу очухался. Пропаще моя жизнь хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, Кривому Егорке и кучеру. А гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай. Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он макнул перо и написал адрес: «На деревню дедушки». Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка, на печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом.
1: 21 июня в Украину, в город Львов, прибыл представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Макс ван дер Стул. Он прибыл для расследования жалоб русскоязычного населения Украины на попрание их прав и интересов. Председатель русского движения Украины Александр Свистунов на встрече с ван дер Стулом заявил, цитирую: «Западная Украина на грани межнациональной войны, поэтому русские просят помощи у европейских структур, в частности у ОБСЕ. Я позвонила в Киев Владимиру Маленковичу». Владимир Маленкович – бывший советский политический заключенный, ныне директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований и координатор совместных акций русских организаций Украины и организаций русской культуры в Украине. Владимир, Александр Свистунов сказал: «Западная Украина на грани межнациональной войны». Не слишком ли сильно сказано?
2: Я считаю, что нет. Последние события во Львове – это, пожалуй, самый острый межэтнический конфликт, который произошел в Украине за все годы ее независимости. В эти дни, в связи с событиями достаточно печальными, в связи с убийством украинского композитора Игоря Белозира, нацистам удалось вывести на улицы города Львова более 100 тысяч человек.
1: Нацистам? Настоящим нацистам?
2: По сути, настоящим нацистам. Их формальное название – это социал-националисты. И они носят такую же точно форму, как нацисты. Свастика почти такая же, как у нацистов. И идеи их от нацистских практически не отличаются. Кстати, они тесно сотрудничают с вашими ультраправыми.
1: Не моими, не моими, Володя.
2: И с вашими я имею в виду французскими, да. А вовсе не, естественно, я нисколько не сомневаюсь, что вы им не симпатизируете, напротив, вас-то я хорошо знаю. Но действительно, Ле Пен был во Львове буквально накануне вот этих всех событий, не за несколько дней до всех этих острых событий. И вот с весны этого года Львов буквально наводнен всевозможными выступлениями вот этих вот наших нацистов,

0: бесконечные вечи собираются, бесконечные пикеты. Требование очень простое и очень страшное. Москалей, то есть русских, естественно, вон из Львова, а уж если они живут во Львове, то они не имеют права в общественных местах ни петь, ни говорить по-русски. Это не общие слова, это постановление городской рады. Причем муниципальный указ такой был до этих событий, и именно ссылаясь на муниципальный указ, который запрещает русскую песню в общественных местах, в кафе и так далее, вывели на улицы нацисты вот этих многих людей и побили кафе, опрокинули лотки с книгами русскими.
1: Владимир, скажите, пожалуйста, а есть какие-то конкретные факты, свидетельствующие о том, что не только там нацисты что-то выкрикивают, но что и власти тоже преследуют русскоязычное население?
0: Ну вот то, о чем я говорю, это муниципальный указ, это решение городской рады, городского совета.
1: Вы говорите про звучание русских песен в общественных местах, да?
0: Да, конечно.
1: Ну хорошо, но может быть все-таки, Володя, может быть этого недостаточно, чтобы говорить о том, что Западная Украина на грани межнациональной войны?
0: Нет, это совсем было бы недостаточно, но это варварское решение, именно как бы несоблюдение русскими львовянами этого решения привело к этой акции, вот к тысячам людей, выкрикивающим антирусские лозунги, к десяткам тысяч и ко всем вот этим погромным акциям во Львове. В Украине больше половины всех полноправных, равноправных по конституции украинских граждан говорят на русском языке по преимуществу. То есть русскоязычные граждане Украины — это большая часть населения нашей страны. Это не извне, а откуда-то. И они имеют все основания на своем родном языке говорить, уж тем более петь песни.
1: Владимир, нацисты в Украине не находятся у власти, насколько нам известно. Почему председатель русского движения Украины Александр Свистунов обращается за помощью к европейским структурам, в частности к ОБСЕ, а не к государственной власти самой Украины?
0: Простите, Фатима, вы не очень внимательно следите за нашими политическими событиями. К огромному сожалению, люди, симпатизирующие нацистам, находятся у власти в Украине. В частности, гуманитарный сектор правительства Украины возглавляет вице-премьер по гуманитарным вопросам Микола Жулінський, а информационную политику в правительстве, то есть, по сути, министром информации в правительстве, является Іван Драч. И вот то, что делает Іван Драч, совсем не отличается от того, что требуют нацисты.
1: Владимир, и вы можете со всей ответственностью заявить, что у них пронацистские взгляды?
0: Я могу со всей, абсолютно со всей ответственностью заявить и даже отвечать перед судом за то, что Іван Драч публично в официальном ответе с гербом и, так сказать, своей подписью защищает откровенно фашистские издания. Я приведу пример. В городе Харькове издается детская газета «Джерельца» для внеклассного чтения. Издается не кем-нибудь, а так самым крупным украинским культурным заведением, так сказать, культурной организацией «Просвіта», которая и финансируется государством, и возглавляет которую Мовчан, Павло Мовчан, друг и однопартиец Драча. Так вот, эта газета «Джерельца» публикует не только антирусские, но дичайшие антисемитские статьи. В частности, там опубликованы, повторяю, для детей пословицы и поговорки украинского народа, в частности, такие: «Жить ляхта собака, вира еднака, однако, жиды черт, родные братья, жида убей, 40 грехов с души». Это пишется в детской газете. И когда депутаты Верховной Рады Украины обратились к Драчу за пояснениями, как и такое может быть, то он взял под защиту и это откровенное фашистское заявление и сказал, что это пословицы и поговорки украинского народа, если хотите, я вам дословно проведу, порожденные репрессиями сталинского режима и связанные с притеснениями украинского народа сбоку таких прислужников этого режима, как Троцкий, Каганович, Хатаевич, Балицкий, Зиновьев, Каменев и так далее, одни еврейские фамилии.
1: Владимир Маленкович, факты вы привели ужасные, но мой последний вопрос касается визита Вандерстула в Западную Украину. Чего ожидают от Вандерстула, от визита Вандерстула русское население и украинцы, как вы, защищающие права русского населения?
0: Да, речь идет о русскоязычных гражданах Украины, которые вовсе далеко не все русские этнические, большинство из них как раз этнические украинцы. Речь идет о людях русской культуры. Они ожидают, что все-таки в Европе права человека ценятся выше всего и надеются на то, что Европа все-таки защитит права человека, говорить на родном языке, оставаться самим собой и при этом быть верным гражданином Украины.
1: Большое спасибо. На вопросы Международного французского радио РФИ ответил по телефону из Киева бывший советский политический заключенный, ныне директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Маленкович. Вела передачу Фатима Слуказанова. Спасибо за внимание.

0: Два дня подряд шел дождь. Лишь к вечеру вызвездило, и в распадах пал иней. Карповка и без того тихая деревенька в этот предвечерний час будто затаилась. Лишь дымы над почерневшими от дождя крышами выдавали присутствие здесь человека. Тихая деревенька, Карповка. Ведь если разобраться, то до столицы рукой подать. Ну, а осенью и вовсе не проехать. Даже о начале войны узнали в деревне на третий день, к вечеру, когда примчался на велосипеде районный почтальон. Он же и повестки мужикам привез почти всем. Жена председателя колхоза Беспалиха не выла на улице, не вытирала подолом глаза, проводила мужа и односельчан до околицы и собрала общее собрание. Колхозники долго головы не ломали. Стала Беспалиха председателем. В ту осень с трудом, но с хлебом управились. Даже сено для редкого стада заготовили впрок. А тут новые заботы. Приказали создать в Карповке отряд самообороны. Командиром назначили деда Тимофея, старика еще крепкого, но туговатого на ухо. Оказалось, у него под началом 5 девок на выдании, да 4 парнишек. Собрали по деревне оружие, 3 берданки, да 10 дробовых патронов. Как уж повелось, перед выходом на дежурство зашел Тимофей к Беспалихе. Тепло у нее в хате, уютно.
1: Эх, вот я давно погодка.
2: Ты, дед, ребятишек-то не таскай далеко. Им же в поле с утра. И не застуди, смотри, морозит.
1: Да для того не учи, солдата баба. Я еще в империалистическую этих фрицев щелкал.
2: Вот они тебе и нащелкали по башке-то, будто бурьяном уши-то заросли.
1: И то я думаю, что тащить их всех сегодня? Промозло. Возьму Петруху Нестерова, дойдем с ним до вырубки и обратно. Тихо эти дни. Дождь, видно, прибил фрицев к земле.
2: Ты вот что, старый, до вырубки-то дойди, ну, смотри в оба. Знаю я тебя, языкатого.
1: Ну, чего там? Ну, ладно, ладно, ладно.
0: Она проснулась посреди ночи, заворочилась на остывшей печи, проспала, что ли? Не было еще такого, чтобы не услышала возвращения патруля. А тут на тебе ничего не учуяла. До дедовой хаты рукой подать. Легко распахнула дверь, пахнула на нее застоялым холодным воздухом и хоть поняла, что не было здесь Тимофея, а окликнула.

Еще не рассвело, а они уже выходили из деревни. У Беспалихи берданка без патронов, сзади четверо баб. Не проснулись еще толком, позевывают, переругиваются в полголоса, вспоминая деда самыми отборными словами –

До вырубки добрались не скоро. Походили по кустам, покричали, пусто. Сделав крюк вдоль поля, обошли деревню и опять никого. Тут только испугались. Заголосила мать Петрухи, почуяв неладное.

0: Ночью на двух подводах приехали солдаты с лейтенантом. Деревня не спала. Собрались в колхозном правлении. Баб набилась полная комната.
1: Ну вот что, бабоньки. Нет, ну и мужчины, конечно. Давайте по порядку. Кто и что видел вчера вечером? Только не все сразу.
2: А что ж увидишь, когда с темнотой на печку лезешь?
1: Подождите, ну а может быть, кто что все-таки заметил?
3: О, Татьяна Козлова померещилась.
1: Ну-ка, Татьяна, давай сюда. Поближе, рассказывай.
4: Вышла я во двор.
1: Так.
4: Не поздно еще было. Корова не спала. Вижу, будто летит кто-то.
1: Ну-ну.
4: Летит и летит. А вокруг тихо. И...
1: А куда же летел этот кто-то?
4: Да не знаю, будто на докольце, стороной. Может, на вырубке.
1: Ну, а что это было? Может быть, самолет или что-то еще?
4: Да не заметила я толком. Тень какая-то прошла, вот и все.
0: Шел третий час поисков, когда один из бойцов заметил в пожухлой траве обрывок тесьмы. Потянул на себя, не поддалась. Дернул сильнее, и из кучи опавших листьев показался парашют. Рядом нашли еще один.
5: Осторожнее. Сюда. Что? Стропы. Ищите вокруг. Вытягивай, аккуратнее, аккуратнее. Тихо,
0: тихо. Через час в глухом овраге обнаружили пропавших. Они лежали рядом.
5: Гляди.
6: Ну, сволочи.
1: Дело рук парашютистов. Мальчишку и то не пожалели.
6: Совсем горько.
1: Теперь вопрос, куда они могли пойти?

0: Большие напольные часы в кабинете начальника управления госбезопасности Муравлева пробили 3 раза. С тех пор, как враг приблизился вплотную к границе Московской области, Муравлев все чаще и чаще встречал рассвет в своем рабочем кабинете. Он вновь в который раз за день раздвинул шторы, прикрывающие оперативную карту, и сразу бросил в глаза Можайск. Сегодня он узнал, что передовые танковые части фашистов прорвались к Можайску. День сегодня выдался на редкость напряженным. Он придвинул к себе стопку чистой бумаги и, помедлив, чуть размашисто написал Щербакову. Подчеркнул, московский железнодорожный узел должен работать как часы. О том, что гитлеровцев интересует пропускная способность этого важнейшего объекта, Муравлев знал из надежных источников. Как разведчик понимал, что враг попытается и не раз нарушить ритм перевозок. Как начальник управления он знал наиболее уязвимые места на узле и предпринял ряд мер по их охране. Секретарь ЦК, МК и МГК ВКПБ Александр Сергеевич Щербаков согласился с этими мерами по обеспечению бесперебойной работы железнодорожного транспорта, но, заканчивая беседу, добавил, нужно сделать все и даже больше, чтобы доступ посторонним был на объект закрыт. Занятый своими думами, он не сразу услышал приглушенный зумер телефона. Из краткого доклада дежурного по управлению он узнал, что в районе Карповки выброшена диверсионная группа фашистов. Пока кроме 2 парашютов ничего не обнаружено, убиты 2 колхозника. Поиски диверсантов ни к чему не привели. Муравлев мельком взглянул на карту области. Вот она, едва заметная точка. А вокруг залитые зеленью и прочерченные штрихами квадраты. Места глухие, леса и болота. Муравлев набрал номер телефона, и через несколько минут в кабинет уже входил его заместитель Власов.
1: Слышал, Николай Христофорович, что думаешь по этому поводу?
2: Пока трудно что-либо предполагать. 2 парашюта и 2 трупа. Мы даже не знаем, сколько их было и куда они пошли.
1: Давай, Николай Христофорович, думать. Видишь, выбросили у самого города. И место для десантирования выбрали удачное. И результатов-то нет, потому что наши не сразу туда добрались.
2: Но и они ведь не скоро оттуда выберутся.
1: Нет, на это надежды мало. Думаю, в группе идут люди, хорошо знающие местность, подходы к Москве, возможно, имеющие явки где-то в городе.
3: Извините, Николай Христофорович. Слушаю. Да. Передайте им, чтобы прикрыли ближайшие станции. Да. Учтите, что там проходят 2 ветки. Кстати, кто у нас сейчас в управлении? Так, хорошо. 10 минут на туалет и всех ко мне.
1: Так, Николай Христофорович, еще 4 парашюта найдены в разных местах, примерно в километре от первой находки. Если это все, то их, следовательно, 6. Расходятся веером парами. 2 видели в районе станции Мазина. Одеты в форму офицеров. Вещей, кроме маленьких чемоданчиков, нет. Составлено примерное описание одного, который подходил узнавать расписание поездов на Москву. Впрочем, если это те, кого мы ищем, В Масинский райотдел милиции сдался один из парашютистов. Вот посмотри, Николай Христофорович, чем был экипирован. Поговорим с ним позже.
2: Так. Что это? Горка антрацита?
1: Да.
2: Да. Запасные обоймы. КТТ, две ручные гранаты, компас, сухой паёк. Так, документы. Подлинный, не придерёшься. Так. Ну, это особенно интересно. Это куски антрацита. Ну что, по внешнему виду они почти ничем не отличаются от обычных кусков угля.
1: Да, которые идут в паровозные топки.
2: Что это? А вот по весу они, пожалуй, потяжелее.
1: Да, ладно, сейчас разберемся.
3: Пригласите задержанного.
0: Порог кабинета переступил высокий, еще молодой человек. Белокурые волосы, высокий лоб, голубые глаза. Держится спокойно.
3: Проходите, садитесь. Расскажите сначала о себе и как можно подробнее.
4: Моя настоящая фамилия Розенбаум. Иван Карлович, из обрусевших немцев. Перед войной наша семья переехала в Германию. Нет, не стала она для меня, по крайней мере, второй родиной. И не только потому, что родился, вырос, получил высшее образование в Советском Союзе. В Германии Гитлера все мне претило. Люди, их патологическая подозрительность ко всем и ко всему. Тотальная слежка, когда отец доносит на сына, а сын на отца. Улицы, запруженные гитлеровскими молодчиками, горланящими неизменно. Германия превыше всего. А когда понял, что все это вместе взятое в конечном счете приведет к войне, и объектом нападения станет моя настоящая родина, решил действовать. Правда, путь избрал для этого несколько необычный. Изъявил согласие обучиться диверсионному делу. Меня поначалу не хотели брать, но помогли связи отца. Так я был зачислен в диверсионно-разведывательную школу, которая размещается в Кенигсберге. Могу письменно изложить о системе обучения в школе, преподавателях, большинстве курсантов.
3: К этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас же меня интересует другое. С каким заданием вы прибыли в Москву? Состав группы и способы связи между ее членами.
4: Нас 6 человек. Задание одно – вывести из строя московский железнодорожный узел. Все члены группы превосходно владеют русским, хорошо знают Москву и ее пригороды, снабжены подлинными документами, дающими право свободного передвижения. 5 из 6 в форме командиров Красной Армии. Контакт между нами не предусмотрен. Действуем парами в определенном районе. Возвращение через линию фронта не планировалось. Мы должны встретить передовые части здесь. Ну, вы знаете, что Гитлер назначил на 7 ноября парад войск на Красной площади. За точность информации о параде не ручаюсь, но нам сказали, что фюрер точно назначил день парада. Помочь ему в этом в какой-то степени должна наша диверсионная группа, оснащенная чудо-минами.
3: Расскажите о кусках антрацита.
4: В этом безобидном угольке скрыта большая разрушительная сила. Заряд способен разнести паровозный котел. А если это произойдет на станции, вы представляете, что может быть. Правда, для этого ему нужно сначала попасть в топку. Эта задача возложена на нас.
3: Уведите. Николай Христофорович, проходите, садитесь.
2: Да, да. Слушаю вас.
3: Ну, что делать будем?
2: Думаю, надо брать второго.
3: Брать?
2: Да, и сделать это срочно. А основные силы бросить на поиски остальных. Для этого нужны более точные словесные портреты. Особые приметы. Надо срочно связаться с партийными комитетами всех депо.
3: Так.
2: Установить строжайшую охрану мест заправки паровозов углем. Проинструктировать охрану эшелонов. Да, всех. Всех и уходящих в тыл, и направляющихся к фронту.
3: Это понятно. Брать, значит. Ну что же, Розенбаума надо подключать к розыску.
2: Рискованно, Михаил Иванович.
3: А что делать?
2: Да, другого выхода я не вижу.
3: Будем надеяться, что если он нашел в себе мужество сделать первый шаг, то сделает и второй. А запрос ты на него повторный все-таки сделай.
2: Есть.
3: Да, и давай сейчас еще раз поговорим с ним.

0: На Казанском вокзале яблоку негде было упасть. Люди сидели и спали прямо на узлах и чемоданах. Платформы забиты какими-то ящиками и кулями. Длинные очереди выстраивались краном с кипятком. Гудки маневровых паровозов тонули в вокзальном шуме, и казалось, что в этой суете никакая сила не может навести порядок. Но человек, который сидел под самой стеной вокзального павильона и лениво жевал горбушку хлеба, видел в этой бессмысленной на первый взгляд суете определенный и жесткий порядок. Видел он и патрулей, мирно вышагивающих по платформам, спаренные пулеметы на крышах вагонов, охрану на тормозных площадках. Судя по всему, человек этот никуда не спешил. Лишь однажды он приподнялся, когда мимо него прошел высокий офицер с тремя кубиками в петлицах и небольшим чемоданчиком в руках. Но, судя по всему, и этот офицер его не заинтересовал. Через час он захлопнул свой чемодан, поднялся и неторопливо пошел к выходу на привокзальную площадь. Уже на самой площади путь ему преградил патруль. Власов доложил начальнику управления о задержании второго диверсанта. Муравлева интересовали детали, по которым можно было бы составить общее впечатление о характере группы, ее подготовке, квалификации агентов, их материальном обеспечении. Все это пригодится потом, при поиске остальных.
1: Выкладывайте подробности, Николай Христофорович.
2: Интересный субъект. Капитан Кравченко. Николай. Документы чистые.
1: Установили, кто он?
2: Я же и говорю, что интересный субъект. Кравченко. Он же Кравчук Петр. Он же Скиба Андрей.
1: Вон что.
2: Владеет всеми видами стрелкового оружия, приемами самозащиты. Свободно владеет русским, украинским, польским, немецким. Был задержан. При этапировании ушел, убив двух сопровождающих и тяжело ранив третьего. 2 года о нем ни слуху, ни духу.
1: Серьезная птица.
2: Да, да, да. Мог наделать хлопот, но сыграл эффект внезапности. Он видел Розенбаума на вокзале. Проследил, нет ли за ним хвоста. Выждал около часа. Да, часа. И пошел точно по пути своего напарника. Наши встретили его в форме обычного армейского патруля. Ну, к проверке документов он был, безусловно, готов. Поэтому патруль мало его обеспокоил. Ну и еще одна деталь.
1: Так.
2: Вряд ли он ожидал, что мы пойдем на задержание посреди людной площади. Ну, конечно, был риск. Был. Если бы он успел вынуть оружие, наломал бы дров.
1: А что в чемодане?
2: Тот же набор, что и у Розенбаума. Угу. Особым разнообразием фашисты своих агентов не балуют.
1: Так, хорошо, Николай Христофорович, хорошо. Вы свободны? Только помните, времени у нас нет. Совсем нет.

0: время. Вот что сейчас было главное. Муравлев ни секунды не сомневался, что в ближайшие дни диверсанты будут задержаны. В розыск включены уже сотни, даже тысячи людей. Работники вокзалов, паровозные бригады, железнодорожная охрана, командование маршевых частей, милиция, бойцы истребительных батальонов, дворники. Работа была проделана огромная, а результат пока незначительный. Враг затаился. Муравлев мрачнел. На короткие телефонные вопросы секретаря горкома партии Щербакова «Ну что нового?» отвечал неизменно: «Ищем». Неоднократные беседы с Розенбаумом не поколебали веры у Муравлева в его прежние показания. Словесные портреты сообщников с каждой последующей встречей становились все ярче, более запоминающимися. Только вот не было под рукой оригиналов, чтобы отдать дань зрительной памяти перебежчика. Муравлев понимал, что сделано все возможное, что люди падают от усталости. Но он на каждом совещании вновь и вновь повторял: время, время, время.
1: Владимир Сергеевич,
2: да, Михайлович.
1: Там какие-то ребята пришли. Проведите их, пожалуйста, ко мне.
2: Хорошо.
3: Можно?
1: Можно, можно. Заходите, ребята. Здравствуйте. Заходите. Заходите смелее, не бойтесь, не бойтесь. Ну, давайте знакомиться.
4: Мишка Бугор, то есть Сорокин.
1: Ага.
3: Генка Мазантуля.
1: Так, а я дядя Миша. Ну вот, познакомились. Проходите ближе, не стесняйтесь.
3: Почему?
1: Ну, а теперь рассказывайте, что вас привело ко мне.
4: А вчера мы полезли в соседний сад.
1: Ой-ой.
4: Хозяин вместе с заводом недавно эвакуировался из Москвы.
3: Ах, яблоки вот давно собраны, но в траве их еще много.
4: Да и моркови можно надергать на грядках.
3: Да ладно. Так вот, уже в сумерках к дому подошли двое.
4: Да, дверь они легко открыли, входную. А в темноте один из них споткнулся о порог и выругался по-немецки.
1: Так, откуда же вы знаете немецкий? Да еще определили, что он ругался.
4: Мы в школе немецкий учили.
3: А тот, что споткнулся, сказал: «О, черт!»
1: Ну что же, спасибо, ребята, спасибо. Только о нашей беседе никому ни слова, поняли?
3: Понимаем.
4: Могила.
3: Ну, можно идти, да?
1: До свидания.
3: Пошли.
4: До свидания.
3: О, до свидания.

0: полуночи сообщили из Останкино. В дом, указанный ребятами, вошли двое. Операцию Муравлев решил возглавить сам.
1: Машину убрать, дальше пешком, соблюдать абсолютную тишину.
2: Здравствуйте, товарищ.
3: Здравия желаю.
2: Все идет по плану? Дом окружен?
3: Окна и двери блокированы.
4: Сейчас они, предположительно, в угловой комнате. Вот, два окна.
2: Угу. Дверь ведет в кухню. Из кухни можно попасть во вторую комнату и через сенцы на улицу. Все окна заколочены.
3: Да.
2: А похоже, что в угловой комнате доски оторваны, едва держатся. Понятно, сделано это на случай отхода.
5: Так, все по местам.
2: Есть.
6: А ну, выходи! Сопротивляться бесполезно!
7: Выходи!

0: Один здесь. Пол головы себе снес.
1: Дайте свет. А где второй?
2: В саду. Успел выпрыгнуть в окно вслед за взрывом гранаты. Уйти не удалось, убит наповал.
1: Всем лишним освободить помещение. Осмотреть тщательно все комнаты, чердак, если есть подвал.
3: Хорошо.
1: Занавесьте окна. Все вещи сюда, на стол. Ну что?
2: Минуту. Они, товарищ начальник управления. Вот он, антрацит. Точь в точь, как и те куски.
1: Больше ничего не обнаружили?
2: Да, личные вещи. 3 гранаты, продукты.
1: У нас потерь нет.
2: Одного зацепило осколком гранаты.
1: Немедленно в госпиталь?
2: Уже отправили.
4: Надо было торопиться в управление. Начинающийся день обещал быть тяжелым. Необходимо сообщить Щербакову, что еще с 2 диверсантами покончено, подумал Муравлев. Возможно, и последняя пара появится сегодня. Время-то ведь и их торопит. Обстановка на фронте подталкивает к активным действиям. Да и хозяева ждут результата.

0: Вдоль эшелона, на платформах которого стояли под брезентом танки, медленно шел осмотрщик вагонов. На тормозной площадке платформы, прицепленной к паровозу, стоял молодой солдат. Осмотрщик вынул из кармана кусок угля, осмотрелся.
1: Здорово, браток.
2: Здорово, здорово.
1: О, хотел домой унести, на путях нашел. Да, видно, пускай с тобой едет.
2: А-а-а. Ну, бросай в тендер.
1: Отойди-ка.
2: А, вот так, на месте.
1: Ох, устал. Словно мне воду возили. Душа курю просит, а огня нет.
2: Ха. Был бы табачок, спички найдутся.
1: Есть. Ну, угощайся. Сам набивал.
2: Держи.
1: Ага. Бери. Наклонись, я тебе дам.
2: Давай.
1: Ух ты, крепок. Ух ты, крепок.
3: Видно, не умеешь курить, браток. Но ничего.
1: Ничего, война научит. И не только курить. Ну, бывай.
2: Давай, бывай, бывай. А ну стой. Не оборачиваться. Руки держать за спиной. Шаг вправо, шаг влево, стреляю.

0: Поздним вечером Муравлев собрал весь руководящий состав управления.
1: Ну что, все собрались? Так, прошу внимания. Итак, очередная операция завершена. То, что я сейчас скажу вам, должно остаться здесь. Товарищи, принято решение о проведении на станции метро Маяковская торжественного собрания, посвященного 24-й годовщине Великого Октября. Да-да, товарищи, а 7 ноября на Красной площади состоится парад. Ожидается выступление Верховного. Нам с вами поручено обеспечение...

Враг стоял у стен столицы. Ни Муравлев, ни участники этого совещания, ни их подчиненные, ни сотни тысяч москвичей в тылу и на фронте не могли предполагать, что немногим более чем через месяц здесь, под Москвой, в декабрьском морозном мареве 1941-го, впервые вспыхнет звезда нашей победы, чей отблеск будет вести нас на запад к маю 1945-го.

0: Я помню, этот случай был, когда на Варварке, это, ну, площадь Нагина, бреющим полетом прошел самолет. Очень много народу погибло там.
1: А начинали, когда они летать, еще засветло, говорят?
0: Да вы знаете, с пунктуальной точностью одно время можно было проверять часы 20 минут 9-го. Начинали бомбить.
1: А что, так часто летали? Каждый день?
0: Каждый день. Редкий день, когда не было. Вот до 16 октября, во всяком случае. 16 октября, в эту паническую ночь, нас отправили. Причем я не хотел ехать. Мне приказали. Секретарь партизанизации у нас была очень паршивая баба. Она, значит, заявила: интересно, враг у ворот Москвы, а вы, грек, остаетесь. Задание, что ли, какое-нибудь получили?
1: А почему вы не хотели уезжать?
0: Я не хотел, у меня была невеста, мы должны были пожениться. А у нее тяжело заболела мать. Одну мать нельзя было оставить, больше у них никого не было. Значит, она не могла поехать со мной. А я уж не хотел без нее ехать.
1: А только ваш театр эвакуировали или в этот же день другие театры одновременно?
0: Ну что вы, это Казанский вокзал утопал, до потолка стояли куча чемоданов. Что это такое? Это чемоданы Малого театра. Бросили.
1: То есть их погрузили, а чемоданы оставили?
0: Ну, чемоданы оставили, может быть, там потом как-то им... Дипломатический корпус идет пешком, представляете? Кто плачет, кто рыдает, кто чего, бросают вещи. Походили по шоколадам, по каким-то конфетам, по всему это. Один состав уходит, нас не сажают. Второй состав уходит, нас не сажают и так далее. Дружненько вот работал у нас туда. Он помогал какой-то женщине там влезть в вагон. В это время украли у него чемодан. Мы уж там провели несколько часов, то есть много мы в первую половину дня. Только глубокой ночью уехали. До Казани ехали в электричке. Уж не хватало вагонов. Потом мы ехали, мы не знали, куда мы едем. Причем, сколько будет поезд стоять, никто не знал. Мы так Дружникова потеряли. Хорошо, что он догнал нас на следующем составе. Подцепился, значит, поехал. Понимаете, в общем, тяжело было всем, тяжело и нам.

меня тревоживший с давних пор. Найдется ли, наконец, вам воплощение? Или остыл мой молодой задор? Но вы, как дым, надвинулись видения, туманом не заславший кругозор. Ловлю дыханье ваше грудью всею, и возле вас душою молодею. Вы воскресили прошлого картины, былые дни, былые вечера. Вдали всплывает сказкою старинной любви и дружбы первая пора. Пронизанной до самой сердцевины тоской тех лет и жаждую добра, я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, опять припоминаю благодарный. Им не услышать следующих песен, кому я предыдущие читал. Распался круг, который был так тесен, шум первых одобрений отзвучал. Непосвященных голос легковесен, и, признаюсь, мне страшно их похвал. А прежние ценители и судьи рассеялись кто где среди безлюдья. И я прикован силой небывалой к тем образам, нахлынувшим извне, и оловою арфы прорыдала начало строк, родившихся в черне. Я в трепете, томленье миновало, я слезы лью, и тает лед во мне. Насущное уходит вдаль, а давность, приблизившись,

0: Тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит здесь в услужении. Когда бы я произносил тирады, как ангелов, высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь, я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной человек таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты, божьи искры изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот с котом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, он свирестит, как саранча. О, если б он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа.
1: И это все? Опять ты за свое. Лишь жалобы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так.
0: Да Господи, там беспросветный мрак, и человеку бедному так худо, что даже я сижу его покуда.
1: Ты знаешь Фауста?
0: Он доктор?
1: Он мой раб.
0: Да, странно этот эскулап. Справляет вам повинность Божью. И чем он сыт, никто не знает тоже. Он рвется в бой и любит брать преграды, и видит цель, манящую вдали, и требует у неба звезд в награду, и лучших наслаждений у земли. И век ему с душой не будет сладу, к чему бы поиски ни привели.
1: Он служит мне, и это налицо. И выбьется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу.
0: Поспоримте. Увидите воочию. У вас я сумасброда отобью, немного взявши выучку свою. Но дайте мне на это полномочия.
1: Они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать.
0: Пристрастие не питая к трупам, спасибо, должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь, их мертвую не соблазнишь.
1: Он отдан под твою опеку. Если можешь, низведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем по собственной охоте он вырвется из тупика.
0: Поспорим. Вот моя рука. И скоро будем мы в расчете. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака. Как присмыкается века змея, моя родная тетя.
1: Тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость. Плут и весельчак. Из лени человек впадает в спячку. Ступай, расшевели его застой. Вертись пред ним, томи и беспокой, и раздражай его своей горячкой.
0: Как речь его спокойная и мягка. Мы ладим, отношения с ним не портя. Прекрасная черта у старика, так человечно думать о черте.

овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, докторах хожу и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед, толкуя так и сяк предмет. Не нажил чести и добра, и не вкусил, чем жизнь остра. И пес такой бы жизни взвыл, и к магии обратился, чтоб дух по зову мне явился и тайну бытия открыл. Месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг, в ночных трудах моих без сна, в углу этого окна, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма от черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов,

0: творение Нострадама взять. Таинственное не забудь, и ты прочтешь в движении звезд, что может в жизни проистечь. С твоей души спадет нарост, и ты услышишь духов речь. Их знаки сколько ни грызи, ни пища для сухих умов. Но духи, если вы вблизи, ответьте мне на этот зов.
1: Кто звал меня?
0: Ужасный вид.
1: Заклял меня своим призывом, настойчивым, нетерпеливым. И вот...
0: Твой лик меня страшит.
1: Молил меня к нему явиться, услышать жаждал, увидать. Я жалился, пришел, и, глядь, в испуге вижу духовица. Ну что ж, дерзай, сверхчеловек, где чувства их и мысли пламя. Зачем возомнив сравняться с нами, ты к помощи? Это хаос, который говорил со мной как равный с превышением сил. Здесь и где твои замашки, по телу бегают мурашки, ты в страхе вьешься, как червяк.
0: Нет, я от тебя лица не прячу. Кто б ни был ты, я Фауст не меньше значу.
1: Я в буре деяний, в житейских волнах, в огне, в воде, всегда, везде, в извечной смене смертей и рождений. Я океан и зыбь развития, и ткацкий стан с волшебной нитью, где времени кину в сквозную канву. Живую одежду я тку божеству.
0: О, деятельный гений бытия, прообраз мой!
1: О, нет! Тобою спор лишь дух, который сам ты познаешь, не я.
0: Не ты? Да кто же? Я образ и подобие Божье, я даже с ним низшим не сравним. Вот принесла нелегкая. В разгар видений этих дивный мой подручный. Всю прелесть чар развеет этот скучный, несносный, ограниченный школяр.
2: Простите, не из греческих трагедий вы только что читали монолог? Осмелился зайти к вам, что в беседе у вас взять декламацию урок. Что проповедник шел с успехом в гору, пусть учится парению у актера.
0: Да, если проповедник сам актер, как наблюдается с недавних пор.
2: Мы век проводим за трудами дома, и только в праздник видим мир в очки. Как управлять нам паствой незнакомой, когда мы от нее так далеки?
0: Где нет нутра, там не поможешь потом. Цена таким усилием медный грош. Лишь проповеди искренним полетом наставник вере может быть хорош. А тот, кто мыслью беден и усидчив, кропает понапрасну пересказ заимствованных отовсюду фраз, лишь дело выдержками ограничив. Он, может быть, создаст авторитет среди детей и дурней недалеких. Но без души и помыслов высоких, живых путей от сердца к сердцу нет.
2: Но много значит дикция и слог. Я чувствую, еще и в этом плохо.
0: Учить

0: Научитесь честно достигать успеха и привлекать благодаря уму. А побрякушки гулкие, как эхо, подделка и не нужно никому. Когда всерьез владеет что-то вами, не станете вы гнаться за словами. А рассуждение полное прекрас, чем обороты ярче и светистей, наводит скуку, как в осенний час вой ветра, обрывающего листья.
1: Господи, но жизнь-то недолга, а путь к познанию дальний, страшно в чуже. И так уж ваш покорнейший слуга пыхтит от рвенья, а не стало б хуже? Иной на то полжизни тратит, чтоб до источников дойти. Глядишь его на полпути, удар от прилежанья хватит.
0: Пергаменты не утоляют жажды. Ключ мудрости не на страницах книг. Кто к тайной жизни рвется, мыслью каждый в своей душе находит их родник.
1: Однако есть ли что милее на свете, чем уноситься в дух былых столетий и умозаключать из их работ, как далеко шагнули мы вперед?
0: О да, конечно, до самой луны. Не трогайте далекой старины. Нам не сломить ее семи печатей. А то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий, которые эти господа не кстати за истинную древность выдают. Как представляем мы порядок древний, как рухлядью заваленный чулан, а некоторые еще плачевнее, как кукольника старый балаган. По мнению многих, наши предки не люди были, а марионетки.
1: Но мир, но жизнь. Ведь человек дорос, чтобы знать ответ на все свои загадки.
0: Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос. На этот счет у нас не все в порядке. Немногих проникавших в суть вещей и раскрывавшим всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали. Как вам известно, с самых давних дней, но мы заговорились, спать пора, оставим спор. Уже довольно поздно.
1: Я, кажется, не спал бы до утра. И все бы с вами толковал серьезно. Но завтра Пасха. И в свободный час расспросами обеспокою вас. Я знаю много, погружен в занятия. Но знать я все хотел бы. Без изъятия.

Охота надрываться чудаку. Он клады ищет жадными руками, и как находки рад, копаясь в хламе, любому дождевому червяку. Он смел нарушить тишину угла, где замирал я в лица духов, глядя. На этот раз действительно хвала беднейшему из всех земных исчадий. Я помешался бы один, когда б он в дверь ко мне не постучался. Тот призрак был велик, как исполин, а я, как карлик, перед ним терялся. Не в прахе ли проходит жизнь моя средь этих книжных полок, как неволи? Не прах ли эти сундуки старья и эта рвань, изъеденная молью? Итак, я здесь все нужное найду. Здесь сотни книг прочту я утверждение, что человек всегда терпел нужду, и счастье составляло исключение. Ты, голый череп посреди жилья, на что ты намекаешь, зубы скаля? Что твой владелец некогда, как я, искавший радости, блуждал в печали? Но чего меня к себе так властно, та склянка привлекает, как магнит? В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит. Бутыль заветной жидкостью густою тяну с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш. Из сонных трав настойная гуща, смертельной силою тебе присущей, сегодня твоего Творца уваж. Взглянули на тебя, и легче муки, и дух ровней. Тебя ли возьму я в руки, волнение начинает убывать, и шире даль, и тянет ветром свежим, и к новым дням, и новым побережьям манит зеркальная морская гладь. Пожалуй-ка наследственная чара, и ты на свет из старого футляра. Река гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола Христову Пасху известили свету, и в небе ангелы поют хорал, который старь у гроба ночью дал начало братству Нового Завета. Ликующие звуки торжества, зачем вы раздаетесь в этом месте? Гудите там, где набожность жива, а здесь вы не найдете благочестия. Ведь чудо веры лучшее дитя —

Много лет спустя вы мне вернули жизнь, колокола.

0: все хочет свесть, росток и ветка, но на цветы весна скупа, и вместо них своей рассветкой пестрит воскресная толпа. Взгляни отсюда вниз с утеса на городишку откос, смотри, как валит вдаль народ из старых городских ворот. Всем хочется вздохнуть свободнее, все рвутся вон из толкотни. День воскресения Господня воскресли так же и они.
1: Куда такой толпой? Стрелковый тир лесной.
2: А вы ватага хмельничный запруди.
3: У ногать ступайте, вон где красота.
4: Далекой путь, неважные места.
3: А ты куда?
4: Туда, куда и люди.
5: Таких, как возле замка Слободе, ни девушек, ни пива нет нигде. И первый сорт задиры и скандалы.
6: Так это у тебя, у хвостуна, по их побоям чешется спина. Я этим сыт надолго до отвала.
7: Нет, лучше я пойду домой.
8: Наверное, он за полями теми.
7: А мне-то в этом что? Он за тобой таскается все время. А я как дура радуюсь за вас, когда вдвоем пускаетесь вы в пляс.
8: Сегодня, кажется, он не один. Не помнишь, тот кудрявчик господин?
9: Веди девчонку под руку с девчонкой.
10: А ну-ка, забей мне вдогонку, да, брат? Покрепче пиво и табак, да девочки, на это я мастак.
7: Могу сказать, студенты-кавалеры, я удивляюсь, как не стыдно им. У барышень хорошие манеры, они же липнут горничным простым.
11: Да не беги ты! Видишь, сзади две, и обе из порядочного дома. Одна из них с соседями в родстве, и потому мы шапошно знакомы. Раскланяемся с ними, подойдем и совершим прогулку вчетвером.
10: Нет, брат, одно стеснение это знать. Я отдаю служанкам предпочтение. Та, что в субботу будет подметать, всех лучше приголубит в воскресенье.
12: Беда нам с новым бургомистром. Он все решает с видом быстрым, а пользы наши пренебрел. Дела все хуже раз от разу, и настоятельные приказы, и непосильный налог.
13: Вы, судари мои и дамы, пошли Господь во много лет. Подайте нищему у храма, я голоден и не одет.
14: По праздникам нет лучше развлечения, чем только за стаканчиком вина. Как в Турции далекой, где война, сражаются друг с другом ополчения. Подходишь у трактирщика к окну и смотришь. По реке плывут баркас. И после дома, отходя ко сну, благословляешь миролюбие час.
15: Я тоже так смотрю, сосед. Пусть у других не разбериха, передерись хотя весь свет, да только б дома было тихо.
16: Ягод и красавицы мои, глаз не отвесит от вашего наряда. Зачем чураетесь ворожи? Я раздобыть сумею, что вам надо.
7: Агата, что ты? Устыдись греха. При встречных разговаривать с колдуньей?
16: Она мне будущего жениха сегодня указала в полнолуние.
7: И мне в хрустальном шаре. Он солдат среди дальцов, бросающихся всечу. С тех пор по сторонам бросаю взгляд, но сколько ни ищу, нигде не встречу.
17: Мне доктор поручил народ вам благодарность принести, что оказали нам почет и согласились нам прийти. Ученость ваша среди крестьян прославлена и всем видна. Вот полный до краев стакан. И сколько капель в нем вина, пусть только же счастливых дней вам Бог прибавит в жизни всей.
0: Желаю здравия вам в ответ, в течение столь же многих лет.
15: Вы можете всем этим быть горды. Как вы любимы деревенским людям. Большое счастье пожинать плоды способностей, не сгинувших под спудом. Вы появились, шапки вверх летят, никто не пляшет, пораженный чудом, вас пропускают, выстроившись в ряд. Еще немного позовут ребят и станут перед вами на колени, как перед святыней, чтимою вселенью.
0: Блажен, кто вырвется на свет, надеется из лжи окружной. В том, что известно, пользы нет. Одно неведомое нужно. Ну, полно вечера мрачать своей тоскою беспричинной. Смотри, закат свою печать накладывает на равнину. День прожит, солнце с вышины уходит прочь в другие страны. Зачем мне крылья не даны? С ним вровень чаться неустанно. О, если бы не в царстве грез, а в самом деле вихрь небесный меня куда-нибудь унес, в мир новой жизни неизвестный. О, если б плащ волшебный взяв, я б улетал куда угодно, мне б царских мантий держав, милей был этот плащ походный.
15: Пойдемте, впрочем. На землю легла ночная сырость, нависает мгла.
0: Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору то лучшее, что движет мной. В душе, смирившей вожделение, совершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет. Но вновь безволие и упадок, и вялость в мыслях, и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Падения эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони, лекарства от душевной лени, божественное откровение, всесильные в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись заперти, как следует перевести. Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумай, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизни вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. Вначале было дело. стих гласит.
18: Как ты зовешься? Мелочный вопрос. В устах того, кто безразличен к слову, но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу.
0: Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?
18: Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла.
0: Нельзя ли это проще передать?
18: Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда.
0: Ты говоришь, ты часть, а сам ты весь, стоишь передо мной здесь.
18: Я верен скромной правде. Только спесь, людская ваша самомнением смелым, себя считает вместо части целым. Я часть и часть, которая была когда-то всем, и свет произвела. Свет этот порождение тьмы ночной, и отнял место у нее самой.
0: Ах, вот он в чем твой труд почтенный. Не сладишь в целом со вселенной, ты вредишь по мелочам.
18: И безуспешно, как я не упрям. Мир бытия — досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением, и хоть бы что, я цели не достиг. И море в целости, и материк, а люди, звери и порода птичья, мори их, не мори им, трын трава, плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии. Иной ей-ей рехнулся бы с тоски в земле, в воде, на воздухе свободном зародыши роятся и ростки, в сухом и влажном, теплом и холодном. Не завладей я областью огня, местечко не нашлось бы для меня.
0: И так живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтереснее дела себе, сыночек, припас?
18: Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться.
0: Прощай. Располагай с собой. Знакомый с тем, что ты за птица. Прошу покорно, в час любой. Ступай. В твоем распоряжении окно и дверь и дымоход.
18: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура под дверной рамой.
0: Ты испугался пентаграммы. Но почему не лезешь ты в окно?
18: Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Закон на это строгой.
0: Ах, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду на случай договора с вашей братьей.
18: Мы держим все условия при расплате. И каждый получает в результате заранее обещанную мзду. Мы не меняем данных обещаний. Договорим при следующем свидании. На этот раз спешу я и уйду.
0: Еще лишь миг. И я потом отстану. Два слова только о моей судьбе.
18: Я как-нибудь опять к тебе нагряну, тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня.
0: Но это странно, ведь я не расставлял тебе сетей, ты сам попался. И опять злодей. Не дашься мне, ушедший из капкана.
18: Согласен. Хорошо, я остаюсь. И в подтверждение дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь. И покажу тебе свое искусство.
0: Показывай все, что хочешь. Но смотри. Лишь скуки на меня не наводи.
18: Ты больше в этот час приобретешь, чем мог бы раздобыть за год работы. Среди духов есть малютки, молодежь. Их пенье — тонкость высшего полета. Их описание — непростая блажь, их образы — не колдовской мираж, а подлинные перлы и красоты. Готовиться не надо. Духи тут, и тотчас исполнение начнутся.

0: ваш разрыв смотрит тоскливо звезд глубина.
1: Раннюю-раннюю и до восхода песни, гулянья и хороводы, небо, трава —

0: Он спит. Благодарю вас несказанно. Его вы усыпили, мальчуганы. А ваш концерт — вершина мастерства. Готово. Покидаю кров. Спи, Фауст, мирно. Будь здоров.
1: Опять стучится кто-то. Вот досада. Войдите, кто там?
0: Это я.
1: Войдишь?
0: Заклятие повторить 3 раза надо.
1: Войди.
0: Вот ты меня и лицезришь. Я убежден, поладить мы сумеем и сообща твою тоску рассеем. Смотри, как расфронтился я, Пестро. Из кармазина с золотой ниткой камзол в обтяжку, на плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной повесом, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
1: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтоб знать одни забавы, и слишком юн, чтоб вовсе не желать.
2: Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей. Не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой. Я жизнь отверг, и смерти жду с тоской.
0: Смерть посетитель не ахти какой.
2: Блажен, кому она в пылу сражений, увенчанная лаврами, придет. Кого сразит средь вихря развлечений, или в объятиях девушки найдет. При виде духа кончить жизнью счеты я был вчера на радостях не прочь.
0: Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь.
2: В придачу ко всему, ты и шпион.
0: Я не всеведущ, я лишь искушен.
2: Поясни мне, тот миг разлада был дорог, благовесты гул. Из детства памятной отрадой мою решимость пошатнул. Я проклинаю ложь без меры и изворотливость без дна, с какой в тело, как в пещеру, у нас душа погребена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений обманчивых, как слой румян, и обольщение семенина, детей, хозяйство и жену, и наши сны наполовину неисполнимые. Кляну мамона власть наживы, растлившей в мире все кругом, кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющий сердца, но более всего и прежде кляну терпение глупца.
0: Тебя снедает боль печали мрачной, как коршун злой. Ты эту грусть развей. Как ни было бы общество незрачно, но человек немыслим без людей. Я не зову тебя к простолюдинам. Мы повидней компанию найдем. Хоть средь чертей я сам не вышел чином, найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтобы вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
3: А что ты требуешь в уплату?
0: Сочтемся после, время ждет.
1: актер даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
0: Тебе со мной будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь.
1: Но я к загробной жизни равнодушен. В тот самый час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства.
0: Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет, и я дам тебе, чего не видел свет.
1: Пусть мига больше я не протяну, в тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
0: Запомним.
1: По рукам. Когда я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение, повремени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из-за подни, тогда вступает в силу наша сделка, тогда ты волен, я закабален, тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон.
0: Имей в виду, я это все запомню.
1: Не бойся, я от слов не отступлюсь, и о чего бы стал я вероломнее, ведь если в росте я становлюсь, чьей жертвой я стану, все равно мне.
0: Я нынче ж на ученом кутеже твое доверие службы завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже.
1: Тебе, педанту, сразу нужен чек. И веры не внушает человек. Чего же ты в итоге хочешь? Рассуди. Резцом, пером или грифелем? Какими чертами, где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди.
0: Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он. Наготове. Изволь тут расписаться каплей крови.
1: Вот вздор. Будь по-твоему. Бери.
0: Какие-то ходульные условия. Кровь, надо знать, совсем особый сок.
1: Увы, тебя не надую. Я твой, тебе принадлежу, раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени, стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав.
0: Со всех приманок снят запрет, но жаждой радости терзаем, срывая удовольствий цвет, не будь застенчивым кисляем, рви их смелее, мой совет.
1: Нет, права, ты не подражаем, о радости и речи нет. Скорее о буре, урагане, угаре страсти разговор. С тех пор, как я остыл к познанию, я людям руки распростер. Я грудь печалим их открою, и радостью всему-всему, и все их бремя вековое, все беды на себя возьму.
0: В течение многих тысяч лет жую я бытия галет, но без изжоги и отрыжки нельзя переварить коврижки. Вселенная во весь объем доступна только провидению. У Бога светозарный дом, мы в беспросветной тьме живем. Вам, людям, дал он во владение чередование ночи с днем.
2: А я осилю все.
0: Похвально. Но жизнь, к несчастью, коротка, а путь до совершенства дальний. Нужна помощника рука. Возьми поэта на подмогу. Пусть щедро он тебе привьет все доблести по каталогу. Бесстрашье льва, оленя ход, страсть итальянца, твердость шведа. Его рецепту ты последуй, как притворить в одну черту двуличие и прямоту.
2: И так напрасно я копил дары людской премудрости с таким упорством. Я ничего своим усердием черством добиться не сумел до сей поры. Ни на волос не стал я более крупен. Мир бесконечности мне недоступен.
0: А ты в близорукости не одинок. Так смотрите вы все на это дело. А нужен взгляд решительный и смелый, пока в вас тлеет жизнь огонек. Большой ли пользы истинной достигнешь, что, скажем, выше лба не перепрыгнешь? Да, каждый получил свою башку, свой зад, и руки, и бока, и ноги. Но разве не мое, скажи, в итоге все, из чего я пользу извлеку? Завел я, скажем, резвых шестерню. Не я ли мчу ногами всей шестерки, когда я их в карете разгоню? Поэтому довольно гнить в каморке. Объедем мир, я вдаль тебя маню.
2: Куда ж махнем?
0: Куда глаза глядят. Скорее оставим этот каземат. Дался тебе твой каменный застенок, где отдаешь ты силы за бесценок и морешь скукой взрослых и ребят. Довольно, предоставь собрату водотолчение в ступе. Милый друг, того, что лучше всякого трактата, молокососом ты не скажешь вслух. Студента, кстати, вижу я в окно.
2: Я занят. Он пришел не в пол.
0: Я заменю тебя. Он ждет давно. Я в дом пущу его из коридора. Дай шапку мне твою и балахон.

0: Я, кажется, хорош в твоем костюме. Теперь все предоставим остроумию. Ты на минут 15 выйди вон и позаботься о дорожных сборах.
1: Мощь человека, разум презирай, который более тебе не дорог. Дай ослеплению лжи зайти за край, и он в твоих руках без отговорок. Ему дан нрав отчаянный и страстный. Во всем он любит бешенство, размах. От радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах. Я жизнь изведать дам ему в избытке. И в грязь втопчу, и тиной оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества, всю пустоту. Он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасется.
0: Я здесь с недавних пор. И рад на человека бросить взгляд, снискавшего у всех признания, и кем гордятся горожане.
1: Душевно тронут и польщен. Таких, как я, здесь легион. Вы осмотрелись тут отчасти?
0: Прошу принять во мне участие. Для знания, не щадя души, я к вам приехал из глуши. Меня упрашивала мать так далеко не уезжать, но я мечтал о вашей школе.
1: Да, здесь вы разовьетесь в волю.
0: Скажу со всей прямотой. Мне хочется уже домой. От здешних тесных помещений на мысль приходит помрачение. Кругом ни травки, ни куста, лишь сумрак, шум и духота. От грохота аудиторий я глохну и с собой в раздоре.
1: А тут только в непривычке суть. У матери не сразу грудь берет глупыш новорожденный, а после не отнять от лона. Так все сильнее когда-нибудь вы будете к наукам льнуть.
0: Да, но если с первого же шага вам не отбили эту тягу.
1: Наметили вы или нет призвание и факультет?
0: Я б стать хотел большим ученым и овладеть всем потаенным, что есть на небе и земле, естествознанием в том числе.
1: Что ж, правильное направление. Все дело будет в вашем рвении. Сперва хочу вам в долг вменить на курсы логики ходить. Ваш ум, нетронутый до ныне, на них приучит к дисциплине. Чтоб взял он направление ось, не разбредаясь в кривь и в кось. За тьму оставшихся вопросов возьмется вслед за тем философ. И объяснит непогрешим, как подобает докам тертым, что было первым и вторым, и стало третьим и четвертым.
0: Час от часу не легче мне, и словно голова в огне.
1: Еще всем этим не пресытесь, за метафизику возьмитесь. Придайте глубины печать тому, чего нельзя понять. Красивые обозначения вас выведут из затруднения. Но более всего режим налаженный необходим. Отсидкою часов учебных добьетесь отзывов хвалебных. Хорошему ученику нельзя опаздывать к звонку. Заучивайте на дому курс лекции по руководству. Профессор, сохраняя сходство, весь текст читает по нему. И все же с жадной быстротой записывайте мысли звенья. Как будто эти откровения продиктовал вам Дух Святой.
0: Я это знаю и весьма ценю значение письма. Изображенное в тетради у вас, как в каменной ограде.
1: Какой же факультет избрать?
0: Законоведом мне не стать.
1: Вот поприще всех бесполезней. Здесь крючкотвором лишь лафа. Седого кодекса графа, как грустно от следственной болезни. Иной закон из рода в род от деда переходит к внуку. Он благом был, но в свой черед стал из благодеяния мукой. Вся суть в естественных правах. А их и втаптывают в прах.
0: Да, мне юристом не бывать. Я отношусь к ним с нелюбовью. Отдамся лучше богословию.
1: О нет, собьетесь со стыди. Наука — это лес дремучий, не видно ничего вблизи. Исход единственный и лучший. Профессору смотрите в рот и повторяйте, что он врет. Спасительная голословность избавит вас от всех невзгод. Поможет обойти неровность и в храм бесспорности введет. Держитесь слов.
0: Да, но словам ведь соответствуют понятия.
1: Зачем в них углубляться вам? Совсем ненужное занятие. Бессодержательную речь всегда легко в слова облечь. Из голых слов, ярясь и споря, возводят здания теорий. Словами вера лишь жива. Как можно отрицать слова?
0: Простите, я вас отвлеку, но я расспросы дальше двину. Не скажете ли новичку, как мне смотреть на медицину? 3 года обучения, срок, по совести, конечно, плевый. Я б многого достигнуть мог, имея я твердую основу.
1: Я выдохся как педагог и превращаюсь в черта снова. Смысл медицины очень прост. Вот общая ее идея. Все в мире изучив до звезд, все за борт выбросьте позднее. Зачем трудить мозги напрасно? Валяйте лучше напрямик. Кто улучит удобный миг, тот и устроится прекрасно. Вы стройны и во всей красе. Ваш вид надменен, взгляд рассеян. В того невольно верят все, кто больше всех самонадеян. Ступайте к дамам в будуар. Они податливый товар. Их обмороки, ахи, охи. Одышки и переполохи лечить возьмитесь не за страх, и все они у вас в руках. Вы так почтенны в их оценке. Хозяйничайте ж без стыда, так наклоняясь к пациентке, как жаждет кто-нибудь года. Исследуя очаг недуга, как искушенный сердцеед, проверьте, не чрезмерно ль туго затянут у больной корсет.
0: Вот эта область неплоха. Теперь гораздо ближе мне вы.
1: Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо.
0: От вас я словно как в чаду. Я вновь когда-нибудь приду послушать ваши рассуждения.
1: Вы сделали б мне одолжение.
0: Уже ни с чем идти домой. Воспоминания о приеме. Оставьте росчерк ваш в альбоме.
1: Не откажусь. Вот вам автограф мой. Змеи моей прабабки, следуя изречению, подобие Божие утратив в заключение.
2: Куда же мы теперь?
1: В любой поход. Большой и малый свет. И ты не хмурься. С каким восторгом после всех экскурсий ты сдашь по этим странствиям зачет?
2: Однако, видишь, я длиннобород. Едва ли в пользу принесет поездка. Мне стыдно малости своей средь блеска, и легкомыслия не достает. Я в жизни не умел усвоить лоска, и в обществе застенчивый подростка.
1: Потрешься меж людьми и убежден усвоишь независимость и тон.
2: Но как отправимся в поездку эту? Где лошади, где кучер, где карета?
1: Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху унесть нас на чужбину. С большим узлом тебя я не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку.
2: поздравить с жизнью тебя могу, которая тебе еще в новинку.
3: Никто не пьет. Притихло пение, не слышно смеха. Чур вас, чур. Ребята просто загляденье, а скисли хуже мокрых кур.
4: Твоя вина, над чем смеяться? Ты здесь за главного паяца.
3: Так вот тебе.
4: Уло, потряс.
3: Ведь сам ты требуешь проказ.
5: Без ссор. Зачинщиков долой. Пошире грудь, шуми и пой.
3: Ой, заткнуть бы пахли уши, оглушил. Орет горластый, не жалея сил.
5: На то и баса интервал, чтоб содрогался весь подвал.
3: Кому не нравится, тех вон. Рев глоток и стаканов звон. Всей Римской империи священной мы долго устоим ли во вселенной?
4: Дрянь песня, политический куплет. Молите Бога, обормоты, что до империи вам дела нет, и что другие есть у вас заботы. Я рад, что я не государь и не имперский секретарь, а просто выпивший растяп. Но так как нужен нам главарь, я предлагаю выбрать папу, порядком утвержденным стать.
3: Соловей ты мой, звеня, взвесь к небосклону, моей милке от меня отнеси поклоны.
5: Не таких вам милок с милками шабаш.
3: Больно ты уж пылок, воевода наш.
6: Крюк с дверей, кругом низги, крюк с дверей, его шаги.
3: Дверь на крюк, скорей, беги.
5: За что такая девушкам хвала? Что в них нашли вы, бабьи подголоски? Достаточно, я знаю, их дела обманщицы, а не вертихвостки. Пусть попадется в образе козла моей подружки черт на перекрестке. Пусть тихим вечерком, когда она в окошко глазки делает мужчинам, ей из Блоксберга проблеет сатана спокойной ночи голосом козлим. С хорошим парнем девка холодна. Он больно прост для этой крови рыбий. Я не поклоны, я ее окна выбью.
4: Внимание! Тише, господа. Я знаю жизнь, и я замечу, влюбленные пришли сюда. Ознаменуем нашу встречу. Вот песня на новейший лад. Подтягивайте все подряд. Водилась крыса в погребке, питалась ветчиною, как лютер салом на брюшке в два пальца толщиною. Подсыпали ей мышьяку, и впала тут она в тоску, как от любви несчастной.
3: Как от любви несчастной.
4: Она обшмыгала углы, обегала канавы, изгрызла стены и полы, лишь пуще жгла трава. Не помогали ей прыжки, пришлось ей присмиреть с тоски, как от любви несчастной.
3: Как от любви несчастной.
4: Тогда, вбежав средь бела дня на кухню из подвала, без жизни крыса у огня барахтаясь упала. Давай, кухарка, хохотать, пришел тебе капут видать, как от любви несчастной.
3: Как от любви несчастной.
5: Вот дурня, рада горло драть. Нашли хорошую кантату о том, как крысу уничтожать.
4: С каких ты пор за них ходатай.
3: Он тоже с горя хвост поджал, плешивец этот толстобрюхий. Свой случай сразу он узнал в словах о крысе и стрепухе.
2: Мы ходим, видишь, первым делом в кабак гулякам очумелым, чтоб ты узнал, как без забот умеет тешиться народ. Тут с неба не хватают звезд, но веселятся до упаду. Так мало и котята, рады, вертясь весь день, ловить свой хвост. Немного надо для веселья. Давали бы в долг из кабака, да не болело бы с похмелья у непроспавшихся башка.
4: Новоприезжие, смотрите, и час не больше по прибытии. Их удивление выдает.
3: Да, из какой-нибудь трущобы. А Лейпциг — маленький Париж. На здешних всех налет особый. Из тысячи нас отличишь.
7: А эти из каких же мест?
6: Я поднесу им по стакану и только угощать их стану, узнаю все про их приезд. Мне думается, из господ. Вид несговорчивый и чванный.
4: Заведомые шарлатаны.
7: Ну да.
3: Внимание! Видит Бог, я подниму их на зубок.
2: Черт рядом. Они чувствуют Розини, как будто бы и нет его в помине.
8: Здорово, господа. С хорошим днем. Он на ногу одну, как будто хром.
1: Нельзя ли к вам подсесть? Хоть заведение не может, кажется, хвастнуть вином, нам ваше общество вознаграждение.
4: Вы слишком прихотливый человек. Не вы ли в Риппах, въехав на ночлег, с Иванушкой дурачком видали?
1: Мы с ним сегодня утром повстречались. И чуть я не забыл его наказ, отвесь поклон родне, просил он нас.
5: Что, съел? В рот палец не клади, откусит.
6: Ну, погоди, так напущусь, что струсит.
1: Мы слышали, спускаясь в погребок, как пели вы до нашего прихода. Для пения здесь прекрасный потолок. Разносят звуки и гулко эти своды.
4: Скажите, часом вы не виртуоз?
1: Любитель, но почти что без голос.
4: Так спойте что-нибудь.
1: Я не в ударе, но я готов.
5: Из песен поновей!
1: Мы прямо из испанских Пиреней, страны прекрасных вин и нежных арий. Жил-был король державный с любимицей блохой.
6: С блохой? Вот это так, хвалю-хвалю, блоха прямая пара королю.
1: Жил-был король державный с любимицей блохой. Он был ей друг исправный, защитник неплохой. И объявил он знати, портному прикажу, ей шить мужское платье, как первому пажу.
9: Ей шить мужское платье, как первому пажу.
10: Портному не забудьте приказать, под страхом смерти соблюдать порядок, кроить по мерке и не припускать, чтоб на блохе сидело все без склада.
1: И вот блоха в одеже, вся в бархате, в шелку, звезда, как у вельможи, и шпага на боку. Сенаторского чина отличие у блохи. Блохой ведь рот блошиной проходит наверхи.
9: Блохой ведь рот блошиной проходит наверхи.
1: У всех следы на коже, но жаловаться страх, хоть королева тоже в укусах и прыщах. Блохи не смеют трогать, ее боится двор, а мы блоху под ноготь, и кончен разговор.
9: А мы блоху под ноготь, и кончен разговор.